будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и до ныне. Я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях. Святый Израилев, радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева.

Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день,

Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.

Шалом всем, дорогие! Мы сегодня с вами поговорим о, в общем-то, вещи, которая давным-давно стала настолько банальной, что даже говорить о ней вроде бы как бы не с руки. А все бы хорошо, но копья ломают вот уже не одно столетие по этому поводу, ну и в наше время тем паче. Мы сегодня с вами говорим о вот этом знаменитом стихе из Ветхого Завета. Я еще раз говорю, давайте договоримся, мы не будем больше называть Ветхий Завет. Мне не нравится это слово. Я его буду называть Вечный Завет. Да? Вечный, он вечный. А Новый Завет – это тоже часть Вечного Завета с Господом Богом. Итак, Вечный Завет. 19 глава книги Левит, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Люби ближнего твоего, как самого себя». Оказывается, что это, в общем-то, слова Иисуса, но сказанные задолго до Иисуса. Меня это совершенно не удивляет, потому что автором Торы тоже, естественно, является Иисус. И именно Он давал Моисею Тору на горе Синай. Поэтому нормально. Люби ближнего, как самого себя. Это все понятно. И кто с этим будет спорить? Я уверен, что все, или почти все из наших слушателей или зрителей могли бы взять, если не лень, напечатать в рамку и на стенку. И, как говорится, good luck. А дальше попробуйте реализовать то, во что вы на самом деле типа верите. Люби ближнего, как самого себя. Это легко цитируемо, звучит совершенно благородно, великолепно. Люби ближнего, как самого себя. Что это значит, любить ближнего? Чего только не наслышишься, особенно в наше время. Вот любить ближнего, как самого себя. То есть, пока ты не научишься любить себя, пока ты не научишься нежиться, холиться, откладываться деньгами, или обкладываться деньгами, машинами, квартирами, домами, различного рода гедонистическими штучками, то ты себя не любишь. А если ты себя не любишь, что тебе любить другого человека? То есть научись сначала все тащить в дом к себе, и когда ты его забьешь под завязку, под потолок, и когда амбары твои взломятся изнутри от всего, что там должно или не должно быть, вот тогда ты можешь начинать думать только о том, как любить другого человека. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что если спросить наркомана, любит ли он себя, он, наверное, скажет «да». Но я не уверен, что когда в вену попадает доза героина, это есть любовь к себе. Это есть приятное ощущение, но никакого отношения к любви к себе оно по сути своей не имеет. Что ж такое любовь к другому человеку, такая же, как к себе родимому? И тут как бы у нас есть две параллельные вещи. Если, например, я скажу, что надо давать милостыню людям или благотворительность. Ну, вы скажете, да, это понятно. Это проявление любви к ближнему. Да и аминь. Или, если надо быть гостеприимным, приглашать гостей к себе. Вы сами любите, когда вас приглашают. Поэтому любить ближнего, как самого себя, это значит, типа, приглашать людей к себе домой. Или, как, например, моя дочь сужает, берет у меня деньги, и она надеется, что я не буду у нее просить процентов с этих денег. Каких процентов? Дай Бог вообще получить обратные деньги. Но все согласятся, это значит, что мы сами хотим беспроцентных суд. И мы даем кому-то беспроцентные суды, если у нас, конечно же, есть на это деньги. Или, например, если у вас есть офис или предприятие, у вас есть работники, они должны получать зарплату в строго назначенное время. Да? Чтобы они знали, чего им на самом деле ожидать. И это есть любовь к ближнему. Понятно, да? Или, например, я сегодня был с утра на рынке, и один пожилой человек забыл на прилавке пакет со своими деньгами, знаете, вот целлофановый пакет такой он там оставил, и молодой побежал за ними и кричал ему: «Аба, аба, отец, отец, отец, отец, вот деньги». Понятно, вернуть деньги человеку, которому они принадлежат, это тоже есть любовь к ближнему. А что значит любить самого себя? Или давайте я поставлю вопрос несколько иначе. Вот соблюдать субботу, это как, любить ближнего или не любить ближнего, или это имеет отношение только ко мне? Или, например, если мы, евреи, едим только кошерную еду, это значит любить себя или это значит любить
ближнего. Или, например, если мы опять те же самые евреи и повязываем тфилин, или же вешаем мезузу, да, не все знают, что это такое, это, помните их, и напиши их знак на, повяжи их знак на руку твою, да будут они повязаны, заняты, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Это как? Любовь к ближнему или что? Вот что я хочу сказать. На самом деле нету никакой возможности любить ближнего до того момента, когда мы сами не растем в святости перед Господом Богом. Любить самого себя значит расти в святости перед Отцом Небесным. И если мы растем в святости перед Отцом Небесным, это и открывает нам глаза на то, каким образом любить другого человека. Рост в святости, а он достигается через соблюдение заповедей. Спасение по вере, которое влечет за собой соблюдение заповеди и рост святости. И вот этот рост святости вместе с Господом Богом, который создал мир так, чтобы люди были его соработниками, и вот этот рост святости, будучи явленный другим людям, помогает им увидеть святость Господа Бога и приблизиться к Нему. Тогда любовь к себе, что есть приближение к Богу, и отражается на других людях. Отсюда. Если вы соблюдаете субботу, если вы едите кошерную еду, если вы не переусердствуете в том, чтобы набить свое чрево, или деньги для себя, если это все в меру для себя, то это есть любовь к другим людям, потому что первое, что вы делаете, вы растете в святости перед Господом Богом. Итак, любить ближнего как самого себя, это дать себе расти в святости перед Отцом Небесным. И только тогда мы можем говорить, что мы любим ближнего человека. Любовь к самому себе – это отнюдь не накопление богатства, это даже не здоровье обязательно, это не приобретение красивых вещей или желание съездить на дорогой курорт. Это все есть некое ублажение плоти, что само по себе нормально. У меня с этим нет проблем. Проблема только состоит в том, когда вместо того, чтобы расти духовно и перед Господом Богом в своей святости, мы начинаем доставлять себе удовольствие. И тогда мы понимаем, что любить ближнего – это значит доставлять удовольствие ему. Вместо того, чтобы думать, что любовь к ближнему – это рост в святости вот того самого ближнего. Писание здесь же говорит, в 19 главе, 14 стихе, «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы не ему, чтобы и приткнуться ему». Конечно же, Писание гораздо шире имеет здесь понимание слепой. Слепой – это не просто который банально ничего не видит. Это любой человек из этого мира. У меня спрашивают, кто такой ближний. В Писании, когда строили туннель Иезекии, они шли навстречу друг другу, но шли под землей, да? И вот Писание называет вот тех, кто двигался друг навстречу другу, оно называет вот этим словом ближний. Это ближний, согласно определению Писания, то есть тот, кто идет навстречу друг другу. Это ближний или должен идти? Это отвечает на ваш вопрос. Итак, мы имеем... Вот когда человек идет, спотыкается, понятно, Писание имеет в виду нечто большее, но имеет в виду просто любого человека из этого мира, который духовно слеп. Так вот, если мы не растем в своей святости, да, вы свет миру. Мы не приносим света перед этим человеком, и этот человек каким слепым был, таким и остался. Несмотря на любые наши декларативные слова, люби ближнего, как самого себя, да, это все как бы хорошо. Но на самом деле любить ближнего – это жизнь наша, это наше с вами освящение. И мне хотелось бы здесь просто, вот Раби Акива, например, он говорил, что это величайший принцип, который есть в Торе. То есть все, что мы выполняем согласно Писанию, и есть проявлением любви к ближнему, потому что через это улучшается мир, и через это происходит свидетельство веры, которое действует гораздо более сильно, чем все наши слова, призывы, маевки, кампании, евангелизации и прочее разная билиберда,
которая никак не привязана к нашей жизни. Расти в собственной святости, не становясь святошами и не делая невозможным для людей, когда они смотрят на вас, вообще прийти к Богу. Будьте добры спуститься. Чем ближе вы к Господу Богу, тем проще вам будет спускаться по ступеням к людям, которые еще не там, чтобы они могли до вас дотянуться. Чтобы они не смотрели куда-то там в заоблачные выси, потому что Писание говорит, Слово Божие не на облаках и не за морями, чтобы никто не сказал, как нам сходить и как его достать. Будьте рядом возле людей, и дайте им возможность дотрагиваться до вашей жизни, если вам, конечно, есть что этим людям предъявить, а именно свою святость. Ну и в окончании я просто хочу предложить вам 4 ступеньки. Каким образом карабкаться в этой святости перед Господом Богом? Может быть, 24, может быть, 2, я не знаю. Каждый для себя это делает. Но, может быть, кому-нибудь это и поможет. Или, по крайней мере, даст возможность подумать. Итак, первое. Давайте назовем ее дорожной картой святости. Сейчас модно называть все дорожными картами. Итак, первое. Отделяйте себя от всего аморального и греховного. Причем я говорю аморальное и греховное, я вовсе не имею в виду понятия аморальности и греховности, о которой говорит 21 век. Тут вообще не поймешь. Ну или 20. Да? Понятие аморальности и понятие греховности – это понятия библейские. Поэтому отделяйте себя от всего дурного и греховного. Не лгите, не прелюбодействуйте, да? Не произносите имя Божьего всуе, не крадите ни в каком виде. Это первое, что вы можете сделать для того, чтобы любить ближнего, для того, чтобы любовь ваша была действенной. Пусть он увидит вашу жизнь. Это первое. Но недостаточно чего-то не делать. Недостаточно отказаться от аморальности и греховности. Надо освящать себя, и это второй пункт, освящать себя тем, что разрешено. При условии наличия библейской дисциплины можно есть, но не обжираться. Можно пить, но не напиваться. Можно копить деньги, но не быть скупым. Все можно, но в меру. Иными словами, это и есть альтернатива чему-то, что вы хотите предложить людям. То есть вы делаете что-то, вы удаляетесь от греховности, и вы освящаете себя, это безумно важно, если вы хотите любить друг друга, теми вещами, которые разрешены. Третье. Надо сделать Бога любимым. На самом деле, возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем достоянием своим, всеми силами своими. И мы знаем. Это не словами своими. Всеми силами, всем достоянием. Коля маут. На иврите все, что у тебя есть на самом деле. Вот всем своими словами и поступками. Через поступки и через слова. У нас есть мандат вдохновлять других людей, чтобы они могли восхвалять и любить его, демонстрируя доброту, утонченность, нежность, принятие и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Делайте что-то. Простые вещи. Улыбнитесь клерку. В офисе, хотя вам не хочется этого иной раз сделать. Поприветствуйте незнакомого человека на улице. Не захватывайте парковочное место, даже если вы подъехали первым. Поблагодарите стюардессу. Это очень близко моему сердцу, много летаю. В самолете. Практически сделайте Бога любимым в своей жизни, в том, что вы растете в святости, когда вы хорошо относитесь к другим людям. И последнее, очень важное, которое, в общем-то, первые три приводят. Четвертое – это наш Бог сострадателен и прощает. Будьте вы точно так же сострадательны и прощайте других людей. Научитесь сказать, не просто сказать, но и почувствовать и подумать, что вы прощаете кого-нибудь. И тогда, когда вы будете выполнять 4 или 24 этих пункта, удаляться от всякого греха, приближаться к тому, что называется святость, и тем, что вам разрешено, сделать Бога любимым через ваши слова и действия, и четвертое, научиться сострадать и прощать, тем самым через приближение к Господу Богу в этой святости вы улучшаете мир и делаете себе возможным светить для других людей, которые еще слепы
Но только благодаря этому свету, который Павел увидел по дороге в Дамаск, глаза у них могут открыться. И вместо того, чтобы быть камнем преткновения, о котором предупреждает нас книга Левит, и, кстати говоря, Новый Завет тоже, мы становимся светом этому миру. И тогда мы научимся и прощать, и сострадать. И вот выполнение вот этих заповедей по отношению к себе или рост святости и есть наивысшая форма любви к другим людям. И тогда выполнение заповеди «люби ближнего как самого себя» на самом деле начинает иметь смысл. Вы на самом деле любите себя, потому что вы хотите быть ближе к Господу Богу. И предъявляя ваши тела в жертву святую, богоугодную для разумного служения, как говорит Писание, вы проявляете любовь. Вам есть наконец-то что-то предложить другим людям. Это и есть любить ближнего, как самого себя.

0: Когда вы попадаете в израильскую больницу, то особенно в отделении внутренних болезней, где лежат в основном старики, то вне зависимости, на какой машине вы подъезжаете к этой больнице, будь то последний Мерседес или простенькая Тойота, все, абсолютно все оказываются перед лицом одного и того же страдания. И одной и той же формы благодати в то же самое время, выраженные в некоем медицинском уровне обслуживания в этой больнице. То есть по израильской системе, вне зависимости от того, богаты вы или нет, в конечном итоге все получают одно и то же уровень медицинского обслуживания. То есть, иными словами, благодать в виде больницы существует, но за эту благодать богатые или у кого есть возможность платят больше, а у кого такой возможности нету, платят меньше. Это мне очень напоминает описание Царства Небесного и то, что Иисус пришел для всех нас. Но Он много спрашивает с тех, кому много дано, и меньше с тех, у кого нету. И это не является несправедливостью. Это является справедливостью высшего порядка с точки зрения Господа Бога, чтобы сделать себя доступным для каждого человека. В книге Левит, мы сегодня читаем как раз эту недельную главу Торы, Торы о прокаженном, в 14 главе 21 стихе: «Если же человек беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания». И немножко дальше, в 31 стихе: «Из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, другую во всесожжение». Ну, то же самое, что Мирьям, мама Иешуа, мама Иисуса, приносила самое-самое мелкое жертва. То есть Господь Бог предлагает богатому человеку, который заболел и хочет очиститься. Важнейшее. Нету никакого спасения тем, которые не хотят поменять свою жизнь. Или гипотетически хотели бы. Вот я, Господи, здесь лежу 38 лет, но никого нету, кто взял бы меня и отнес. Господь говорит: встань, встань! Господи, мне трудно. Я не требую, чтобы ты делал 3 километра, чтобы ты из Галилеи приезжал сюда, в Эфесду. Я хочу, чтобы ты сделал шаг один и принял то, что я тебе даю. Господь Бог говорит: на самом деле, если у тебя есть желание очиститься, а в еврейской традиции болезнь Мецера, или то, что ошибочно называется здесь проказой, есть болезнь, которую традиционно связывают с лашон ара, или со сплетничеством, или с нечестными высказываниями, или просто использованием обсценной лексики, или просто гневающийся тон. Все это лашон ара, и наказывается то, что русская Библия называет проказой. Так вот, если человек хочет очиститься, обратите внимание, это поразительный показатель. Да, благодать есть, да, больница стоит, да, священник стоит, да, алтарь есть, но ты должен принести на этот алтарь что-то, чтобы подтвердить серьезность твоих намерений. Да, Иисус умер за наши грехи, да, Он воскрес для нашего оправдания, но как та же самая больница для внутренних болезней, до тех пор, пока мы в эту больницу не придем и не захотим исцелиться, ничего в нашей жизни не произойдет. Да хотя бы так, как вот того же расслабленного через крышу вносили в дом, в котором проповедовался, но его должны были туда принести. Больница не едет к человеку домой. Человек из дома едет в больницу. Это суровая правда жизни. Поэтому Писание и предлагает нам: придите и принесите столько, сколько вы можете. Но это, Господи, нечестно. Это нечестно, но это справедливо с точки зрения Господа Бога. Господь Бог дает каждому человеку возможность, если у него хотя бы зарождается мысль об очищении, такое очищение получить. Но Для этого абсолютно необходимо усилие. Или в нашем случае принятие жертвы Иисуса. Если вы преподаватель, и у вас есть студенты, и студент завалил экзамен, вы можете потерять руки от сомнительной радости, доказав еще раз студенту, что он глуп, или же вы можете в начало, в описании курса, еще перед тем, как они даже стали учиться, внести пункт, что любой студент имеет право на второй экзамен. Ну, во-первых, вы убиваете два зайца. Если он завалил с первого раза, то у него будет еще одна возможность пройти тот же самый материал. Во-вторых, он не будет чувствовать себя стыдно, он не будет чувствовать себя униженно из-за того, что он должен что-то выпрашивать, потому что в самом начале у него заложена такая попытка, потому что желание преподавателя видеть студента выученным и видеть студента, достигшим каких-то результатов. То же самое делает Господь Бог. Но нерадивому студенту он дает второй шанс и третий, и требует с него гораздо меньше. Многие из нас не верят в спасение, потому что они думают, что это где-то там, далеко, на небе. И оно действительно далеко, может не на небе, но далеко для тех, которые имеют возможность туда сходить. Второзаконие, 30 глава, с 10 стиха и дальше. Если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его, постановления Его, написанные в этой книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем сердцем и всей душой. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы бы исполнили ее. И она не за морем, чтобы кто-то можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. А вот тут важно. Но весьма близко к тебе слово это. Оно в устах твоих, и в сердце твоем. Оно в устах и в сердце. И главное, чтобы исполнять его. Спасение предложено. Оно должно быть исполнено. Рассказан путь. И он должен быть пройден. Поставлены условия. И они должны быть приняты. Если человек хочет очиститься, что мешает тебе? Иди и очистись, говорит наш Господь. Да, Господь Бог делает все возможное, чтобы любой, даже находящийся очень далеко от Него, не мог сказать, что это так далеко, что он не может пройти путь. И точно так же Он делает для тех, которые совсем близко и рядом, но не в состоянии пройти 2 метра, Он делает этот путь коротким. За 1 метр. В этом смысле он, наверное, поступает лицеприятно. Но он Господь Бог. На все есть его воля. Самое главное. Как только Господь Бог замечает в нашем сердце желание покаяния и желание исповедания и желание изменить свой путь, он делает кривые пути прямыми. Что, между прочим, значит, делает их более короткими. Для того, чтобы в силу того, кто мы есть, с нашей степенью инвалидности мы могли пройти этот путь. Поэтому, если ты бедняк, то принеси хоть что-то, что может достать твоя рука. Или то, что у тебя есть. На самом деле, Господу Богу не нужны ни овны, ни птицы, и ни прочая разная живность. И уж, конечно, он не станет богаче, или жизнь его не станет разнообразнее из-за того, что мы все-таки пройдем этот путь. Это не ему надо, это надо нам. Чтобы мы могли убедиться, что мы можем пройти этот путь ради того, кто нас призывает. Вот, собственно, об этом и сегодняшняя недельная глава Торы, а вот не настолько, но как средство лечения. И еще, мы начали с вами наш сегодняшний не самый радостный разговор о человеческих страданиях. А правда жизни состоит...
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит третья часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях, стойких вере жен и детей штундистов среди бури преследований, с новой силой, разразившейся в России.
1: Дети, проведя целый день в лесу, отправились домой на закате, усталые, но очень счастливые. Они расстались, перейдя мост через обрыв, а Миша с Вилли пошли рука об руку в остронь. Миша чувствовал в своем сердце большую теплоту к отцу Кириллу. И если бы все священники были как он, никто бы никого не преследовал. И почему люди не могут по-разному относиться к религии, как ко всему остальному? Штундисты чтили один только Новый Завет. Православные добавляли к нему церковные символы и обряды. Он не понимал, как мог Новый Завет стать при этом более убедительным. Если Господь дал заповедь, его последователи должны просто-напросто исполнять ее. Когда Миша с Вилли входили на скотный двор, то услышали грубый голос, раздававшийся с обратной стороны дома. Они поспешили за угол и увидели Ахрима, старосту, который натужно читал большой казенный документ. Он не входил в дом. Алексей молча слушал, а за отворенной настежь дверью виднелась Параска. Миша и Веля подошли как раз в тот момент, когда Ахрим с презрительной ухмылкой на лице зачитывал строгий приказ о том, что он, староста, должен помочь приходскому священнику в деле изъятия всех детей штундистов от 2 до 10 лет, чтобы поместить их в православные семьи, где они будут воспитываться в духе православной веры. Дикий пронзительный крик Параски разорвал мирную вечернюю тишину. Веля, осознавшая суть медленно зачитанного указа, вскричала от ужаса и бросилась к отцу и крепко к нему прижалась. Казалось, никакая сила на земле не сможет оторвать ее от его груди. «О, Боже!» – вскричал Алексей. «Что же мне делать?» «Что делать?» – повторил Ахрим высокомерным тоном. «Как это что? Стать добрым христианином, ходить в церковь и отдавать ей должное. Да, и пить водку, как все остальные добрые люди. Я так думаю, вы, штундисты, самые большие глупцы на свете. Твоя дочь должна вырасти в православии. И если ты этого не сделаешь, так пусть это сделает кто-то другой. Я возьму ее себе. И если она добром не пойдет в церковь, всегда есть вот это». Староста щелкнул кнутом, который постоянно был у него под рукой. И он не стеснялся пускать его в ход, желая починить себе кого-то. Алексей почувствовал, как Веля вся дрожит в его объятиях. «Отец наш!» – воскликнул он. «Если возможно, доминует нас чаша сия!»
2: «Ха! Ну вот, затянул!» – сказал Ахрим с ухмылкой и рассмеялся. «Если бы сам Бог всемогущий внял тебе среди пения и словословия всех его ангелов и архангелов, не говоря уже о благословенных святых, в твоем положении я смиренно молился бы перед самым малым святым, чтобы он замолвил за тебя слово перед кем-то, кто выше его. И, возможно, в конце концов твоя мольба достигла бы слуха Богородицы. Но вряд ли она обратит внимание на проклятого штундиста,
1: К тому же она не вмешивается в дела архиепископа и консистории.
2: «Неужели мы ничего не можем сделать, отец?» – воскликнул Миша.
1: «Я должен подумать», – ответил Алексей, обратившись к сыну. И на лице его было почти безнадежное отчаяние. «У нас нет ни власти, ни влияния». «Эх, если бы я тогда отправил Велю с тобой в Шотландию, она была бы в безопасности. Но есть другие отцы и матери. О, Боже! Помоги нам вынести это!»
2: Впервые в жизни Ахрим почувствовал слабый укор совести. Он развернулся и медленно ушел. Алексей внес Велю в хату, а Параска заперла дверь на тяжелый засов, будто он оградит от грядущей беды. Для Алексея это была бессонная ночь, как, впрочем, и для отца Кирилла. Ему пришла в голову мысль отвезти Мишу и Велю в Одессу, чтобы родственник жены отправил их назад в Шотландию. Но такой шаг только усилит и ожесточит бурю, готовую разразиться, и не только против него, но против сотен штундистов по всей округе. Есть и другие родители в тех же княшах, и на их плечи будет возложен этот тяжелый крест. Их не только лишат детей. Они знали, что этих чад будут воспитывать в догматах, которые сами они отрицают с великой решимостью и готовы идти на любые жертвы, только бы не признавать свою веру в них. Нет, он не может спасти Велю таким способом. Потом он с жалостью подумал о Татьяне, чей муж, Харитон Кондратьев, был в тюрьме уже 9 месяцев, и она должна теперь отдать свою маленькую Клаву, самую младшенькую, душечку и любимицу всей семьи. Бедная Татьяна! Будет ли она крепка в своей вере перед лицом такого испытания?

и заносчивого приходского батюшки. Теперь женщинам будет куда как легче вернуться в лоно православной церкви. Они постепенно вернутся к соблюдению суеверных ритуалов, и светильник истины погаснет в княжах, как это случилось в прочих местах. Но за каждой мыслью в его душе слышался отчаянный крик. «Ах, Веля, девочка моя! Я хочу по воле Божией умереть вместе с тобой!» Настало утро, и все с унылыми лицами сели завтракать. Миша и Веля спали, но глаза у них были красны, будто они засыпали и просыпались в слезах. У Параски глаза заплыли, и она не произносила ни слова. Они держались вместе, не желая расставаться ни на минуту, когда в дверях появился отец Кирилл. «Да, вижу, Ахрим побывал здесь до меня. Мне надо было прийти вчера вечером. Бедный мой Алексей! Но приказ не подлежит выполнению до воскресенья, чтобы у людей было время покаяться и восстановиться с церковью. Те родители, что придут на исповедь, сохранят детей при условии, что воспитают их в православии. Поглядим, кто из них выдержит самое тяжкое искушение», произнес Алексей с грустной улыбкой. «Но я могу выехать в Ковыльск немедленно, если вы отвезете меня», сказал отец Кирилл. «Буду просить аудиенции архиепископа. Поедемте, Алексей. Я ведь тоже отец и сочувствую вам. Могу представить себе ужас, который испытывает сейчас Веля. Бедная моя овечка!» Он сел на скамью и заключил в объятия дрожащую девочку. Слезы медленно стекали по его щекам. Он чувствовал огромный стыд за возложенную на него обязанность. Этот страшный приказ, который он должен был исполнить, представлялся ему чудовищным наступлением на родительские права. Изначальные права, существовавшие еще до основания церкви. Несколько минут он сидел молча, стараясь совладеть с голосом. Время от времени он гладил Велю по головке и трепал по щечке. Прижавшись к нему, дитя почти успокоилось. «Мы должны взять себя в руки и сделать все возможное», с трудом произнес он. «И верится нашему Господу», — добавил Алексей. «Но как же я смогу расстаться с моей доченькой прямо сейчас?» «Пусть она пойдет и поиграет с моими детками», — ответил отец Кирилл. «Матушка примет ее как родную. Мы оставим ее в приходском доме. И мы должны предупредить мою супругу, что нас не будет день или два». Итак, они ехали через степь на двуколке. Старая кобыла плелась монотонной трусцой. И у отца Кирилла появилась редкая возможность спокойно побеседовать с Алексеем Ивановым о догматах и истории его молодой христианской организации. Он был изрядно удивлен и восхищен. Совершенная простота и искренность крестьянина наряду с силой ума и точными познаниями потрясли батюшку. А ведь Алексей не обучался логике. Он не заканчивал богословскую семинарию, как отец Кирилл. Он полемизировал так, как, вероятно бы, обращали прочих рыбаки в Галилее. И его убеждения были столь же сильны, как у них, видевших Господа собственными глазами и внимавших ему. Отец Кирилл не мог не признавать, что вероисповедание штундистов намного ближе соответствовало апостольскому веку, нежели витиеватые, замысловатые и пышные богослужения православной церкви. Он понимал,
что селяне в своем невежестве

действительно молились иконам, как идолам. Но все же в основных доктринах христианства они с Алексеем были едины. Они молились одному Отцу на небесах. Они верили в одного Господа. Они изучали одно и то же Священное Писание. И вот теперь они медленно ехали по бурой осенней степи, лежавшей под тонкой дымкой тумана, скрывающей горизонт, заключенные в круг мягкого света. Между ними возникал истинный духовный союз. Они добрались до Ковыльска слишком поздно, чтобы попасть в консисторию в тот же вечер. Но уже ранним утром отец Кирилл подошел к воротам и спросил отца Паисия, который, как знали во всей епархии, был правой рукой архиепископа. Они вместе учились в богословской семинарии и были в то время весьма дружны. Однако же они не виделись с тех пор, как отец Паисий избрал для себя монашеский путь, принял обет безбрачия, имея теперь возможность подняться на высшие ступени русского духовенства. Он уже обладал изрядным влиянием. Это был низенький человек с заостренными чертами лица. Говорил он тихо, и на его тонких губах всегда играла улыбка. «Отец Кирилл, приходской священник из Книшей!» произнес он вопросительно, не снисходя до того, чтобы признать своего старого товарища. «А, у вас трудная паства. Ересь поражает их, как заразная болезнь. Мы должны искоренить ее, полностью искоренить». «Я прибыл в надежде увидеться с архиепископом», – начал отец Кирилл. «Он в Москве», – прервал его отец Паисий. «Но я могу действовать от его имени». Это был тяжелый удар для отца Кирилла. Архиепископ никогда не отказывал ему в аудиенции, и он очень надеялся на его снисхождение. «Проще предотвратить некие шаги, нежели потом устранять последствия». Но жестокое лицо человека напротив него вовсе не излучало милосердия. «Я прибыл, чтобы вступиться за моих бедных прихожан», произнес осторожно отец Кирилл. «Тех несчастных родителей, которых лишают собственных детей. Некоторые из них едва сошли с родительских рук. Им до сих пор требуется материнская забота, если они вдруг заболеют. Лишь мать с ее терпением может провести их по жизни первые 7 лет. Детское сердце способно на великую скорбь, и дух чада будет быстро сломлен, если отправить его к чужим людям, отлучив от всего, что знало оно со дня своего рождения». произнес отец Паисий и сильно втянул воздух, что было очень похоже на вздох. Отец Кирилл воодушевленно продолжил. «Несчастные люди, покинувшие нашу святую церковь, — говорил он, — это очень любящие родители. Они привыкли относиться к своим детям с огромной нежностью. Они считают, что сам Господь верил детей их заботам. Они искренне верят в это. Дети никогда не слышат бранных слов. Они не видят пьяных людей в своих семьях. Подумайте, ваше преподобие, каково будет детям, выращенным с такой любовью, оказаться среди невежественных селян, погрязших в пьянстве? Будет очень сложно подобрать для них достойные семьи среди православных прихожан». «Я вижу, вы очень цените своих еретиков», – саркастически заметил отец Паисий. Отец Кирилл понял, что увлекся.
«Я скорблю об их ереси денно и ношно», — ответил он искренне. «Это делает мою жизнь в княшах тягостной. Никогда ранее я не сталкивался с такой бедой, но, поверьте мне, жестокие меры не вернут их к нам. И прежде всего такая мера. Каждый отец и каждая мать, достойные этого имени, возопят против этого. Уверяю вас, ваше преподобие, я завоевал некоторые влияния над ними. Я видел, как двое или трое из них тайком приходили в церковь, чтобы послушать мои проповеди. Позвольте мне вступиться за них. Отмените вашей властью этот страшный приказ. Штундисты возблагодарят вас, и это лишь укрепит мое влияние в приходе». «А вы не забыли бессмертные детские души?» — спросил отец Паисий. «Или их спасение ничего не значит?» «Увы!» — воскликнул отец Кирилл. «Если спасение означает спасение от грехов, то должен признать, что эти бедные заблудшие еретики продвинулись намного дальше по пути спасения, нежели наши суеверные православные селяне, близкие к язычеству. Я делаю все возможное, чтобы наставить и окормить их, но только приходской священник может знать, как глубоко погрязли они в мерзости и пьянстве. И я ничем не могу вам помочь», – произнес отец Паисий ледяным тоном. «Консистория издала приказ, и он остается в силе. И выполнять его надо в срок, отец Кирилл». Батюшка пал духом, увидев решительное и упрямое лицо напротив и жестокую улыбку, все еще играющую на тонких губах. «Ни этот человек, ни архиепископ не смогут понять, что есть отцовская любовь и что есть детская душа. Главная надежда рассеялась, но оставалась еще одна. Я могу помещать детей по своему усмотрению, коль скоро эти православные семьи?» – спросил он и добавил. «Есть семьи, достойнее других». «Как пожелаете, как пожелаете», – ответил нетерпеливо отец Паисий. «Только хочу вас предупредить, отец Кирилл, никаких поблажек еретикам, никаких поблажек еретикам. Мы намерены искоренить их и корни, и побеги. Нашему долготерпению приходит конец. Церковь или Сибирь? Церковь или Кавказ? Пусть выбирают». У входа в консисторию отца Кирилла ждал Алексей. Он повидался с двумя или тремя друзьями в Ковыльске, которые сердечно ему посочувствовали, но не утешили надеждой на то, что приказ будет отменен. Он был разослан во многие другие села, помимо княшей, и теперь там вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Иеремия 31:15. Но отвечал им Алексей: «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Иеремия 31:16. Увидев понурое лицо отца Кирилла, он понял, что миссия его не удалась. Но он привычно собрал воедино волю и решимость. Он сказал себе: «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Строгие слова.
Но это были слова его распятого Господа. Они мало говорили, пока не отъехали на некоторое расстояние от Ковыльска, и из виду не скрылись сияющие купола множества церквей. И тогда отец Кирилл излил свое горькое разочарование. «Это разобьет мне сердце!» — сказал он. «Душа крепче сердца», — ответил Алексей. «Теперь я должен предаться воле Божьей и верить мою дочь в его руки. Он любит ее лучше, чем умею я. Да, он любит ее любовью вечной и нескончаемой. Веля с Клавой станут жить у меня», — сказал отец Кирилл. Алексей опустил поводья и повернулся к батюшке, будто не расслышал его слов. «Мы уже договорились об этом с женой», — продолжал отец Кирилл со слезами на глазах. «Они будут нам как родные дети». «О, добрый вы человек!» — прервал его Алексей. «Как мне отблагодарить вас? Что я могу для вас сделать? Эх, если бы все батюшки были как вы!» «Я бы забрал всех детей, если бы мог», — продолжал отец Кирилл. «И я постараюсь подобрать для каждого чада самую порядочную семью. И я уверен, Ирина возьмет двоих детей. Останется еще 7 или 8. Худшее в приказе то, что родители не будут иметь права встречаться с детьми и вмешиваться в их воспитание. Но они будут жить в том же селе и видеть их время от времени, хотя бы издали. Они будут знать, что дети под моей защитой и всегда могут прийти ко мне домой и услышать от меня или от матушки, как они живут. И я все для них сделаю». «Вы не станете учить их ложной вере?» — спросил Алексей. «Да, что касается веры», — ответил отец Кирилл. «Они должны будут ходить в церковь и воспитываться в почитании православных обрядов и принятии православных доктрин. Этого никак не избежать. Но, Алексей, спасение можно обрести в каждой церкви». Телега остановилась возле дома священника уже в сумерки. Отец Кирилл позвал Алексея взглянуть сквозь незанавешенное окно. Там внутри, на коврике возле печки, сидела Веля меж двух маленьких дочерей отца Кирилла. Дети соединили головки, а лица их сияли в свете лампы. Они весело смеялись, и матушка смеялась вместе с ними. «Благослови их, Боже!» — воскликнул отец Кирилл, пожимая руку Алексея Иванова. «Благослови вас, Боже!» — ответил Алексей.

0: Отобрать маленькую Клаву у Татьяны оказалось делом трудным, почти невыполнимым. Прочие родители осознавали полную невозможность уклониться от приказа консистории и покорно слушались распоряжений батюшки, которого поддерживал Алексей Иванов. Но Татьяна не воспринимала никаких уговоров и убеждений. Ее муж находился в тюрьме 9 месяцев. И если бы не Сережа и Марфа, которые делали всю работу на земле и ухаживали за пчелами, семья оказалась бы в крайней нищете. Разумеется, они были намного беднее, чем в прежние времена. Татьяна заявила, что ни за что не отдаст свою любимицу, пусть даже сам архиепископ придет за ней. Молодая матушка умоляла доверить маленькую Клаву ее заботам, однако безуспешно.
1: «О, глупая баба!»
0: – кричала ей Параска.
1: «Ты будешь знать, где она, и что люди, взявшие ее, очень ласковы! Ты будешь видеть ее на улице, следить, как она взрослеет и становится девушкой! А я не узнаю своих сыновей, если встречу! Они были младенцами, когда их забрали у меня 8 лет назад!» И теперь нет, я пройду мимо них, не ведая, что это мои сыновья.
0: И только когда от Харитона Кондратьева из ковыльской тюрьмы пришло письмо, в котором он просил жену отдать дочь, Татьяна смирилась, и маленькая Клава отправилась в дом священника, где уже обосновалась Веля. Огромное горе, за которым стояло предчувствие более тяжких страданий, если таковые возможны, охватило маленькую общину штундистов. Каждая семья лишилась одного или двух своих чад. Некоторые матери, питая горячую любовь к своим малышам, пытались войти в деревенскую церковь, ибо только здесь они могли увидеться с ними под одной крышей. Параска говорила, что им еще крупно повезло. Она даже не знала, живы ли ее мальчики. Алексей Иванов в великом сострадании не порицал женщин за тайные посещения приходской церкви. Веля возвратилась к нему, чтобы провести с отцом 2-3 дня перед тем, как он вынужден был передать ее отцу Кириллу и его милосердной матушке. Это были дни неизъяснимого отчаяния, Гефсиманский сад для его души. После такой жертвы ради веры никакое судилище было ему не страшно. Старая матушка, вдова отца Василия, позаботилась о том, чтобы до слуха отца Паисия дошла весть о возвращении заблудших матерей в православную церковь. Он выслушал ее с довольной улыбкой. «Значит, наконец-то он нашел способ, как справиться со штундистами в его епархии!» Миша в те дни был мятежен духом и настроен воинственно. Не столько из-за Вели, которую он мог часто навещать, но из-за отца и матери маленькой Клавы, которые не имели права общаться с родными детьми и заметно постарели от горя. Почему не могут штундисты поступить, как поступили до них шотландские пресвитериане? Поднять знамя восстания и сражаться до тех пор, пока правое дело не восторжествует. Почему не бороться за свободу? По крайней мере, за свободу служить и поклоняться Богу по своей совести. Алексей слышал своего сына с грустной улыбкой. «Во-первых, — ответил он, — потому что мы помним, что наш Господь позволил врагам схватить его и распять, хотя он мог призвать легион ангелов в свое отмщение. Он сказал Петру, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? Да, Господь, мы должны испить чашу, которую Ты даешь нам. Разве не смог бы Господь избавить нас, если бы так было лучше для нас и нашей страны?
2: Ты прав,
0: ответил мальчик. Вот что главное, сын, продолжал Алексей. Восстание было бы полным безумием. Оно означало бы нашу гибель. Шотландия – маленькая страна, и пресвитерианам легко было держаться вместе. Кроме того, люди в большинстве поддерживали их. Но Россия огромна, и повсюду наши недруги. Так будет до тех пор, пока суеверие и пьянство преобладают. Здесь, в Книшах, около 100 прихожан. Если считать всеми по главам, только 9 нас – штундистов. Наша ближайшая церковь в Ковыльске – это день пути. Там несколько тысяч жителей и не более сотни братьев, достаточно твердых в вере. Более мелкие общины слабы сами по себе и разбросаны на многие версты. Воистину, если мы возьмем меч, сын, то вскоре мечом и погибнем. Мы не можем объединиться для борьбы, но только для взаимной помощи и сочувствия. Нет, мальчик мой, это воля Божья, и мы должны подчиниться ей. Русские люди, как все восточные нации, фаталисты. И Алексей Иванов не был лишен этой черты характера. В этом есть элемент покоя, но нет развития. Миша, еще мальчик, восставал против этого всею своей силой любви к свободе, желая побороться за нее, как шотландские предки. Божья воля всегда была на стороне праведников, а эти преследования были злом. Дети старше 10 лет страдали по множеству причин, помимо той, что их безжалостно разлучили с младшими братьями и сестрами. Они не могли пройти по деревенской улице или пригнать родительских валов к колодцу на водопой без того, чтобы в них не кидали камнями или комьями грязи. Если они выходили группами, чтобы защитить себя, деревенские мальчишки сбивались в атаге и ждали в засаде, чтобы напасть на них. Когда одинокий дом остался на попечении 2 девочек, пока родители были на работе, юные гонители собрали камыш, зловонную траву и подожгли все это под открытым окном. Едкий дым едва не удушил перепуганных девочек. Было бесполезно жаловаться старости. И отец Кирилл чувствовал, что не в его власти прекратить все эти безобразия. Женщины боялись отправить дочерей в лавку. И только большие мальчики, такие как Миша и Сережа, могли поить скот или набирать воду для разных нужд. Им приходилось заниматься этим под постоянным градом оскорблений, которые иногда сопровождались искусно посланным снарядом. Но в целом деревенские мальчишки опасались Мишу. Однажды Миша спустился к реке, чтобы проверить верши. Он увидел, как по тропе, что вела к купальне, стояла девочка, а над ней занес кнут какой-то парень. Не успел он до них добежать, как длинный кнут опустился на согбенные плечи девочки и потом на ее оголенные щиколотки. И так несколькими быстрыми ударами. Она стояла, не двигаясь, лишь закрывала лицо руками, без единого вскрика. Одежда, которую она стирала, валялась затоптанная на земле. Это была Марфа, а мальчишка, который стегал ее, был внуком Ахрима, забияка и трус. Миша только что прочел, что Моисей, будучи в Египте, увидел, как незаслуженно страдает один из его братьев, и тут же отмстил за угнетенного, покарав египтянина. Он решил, что должен последовать примеру Моисея.
1: «А ну, стой!»
0: – вскричал он, выхватив кнут и разломив рукоять надвое.
1: «Ты трус!
0: Дерись со мной, если не боишься! Жалкая подлая душа!» Но парень драки не захотел. Он некоторое время стоял и молча смотрел на них. Потом плюнул в Марфу, развернулся и стремглав бросился на утек. Миша устремился было за ним, но Марфа успела его остановить.
1: «Миша, не нужно драться!»
0: – произнесла она сквозь слезы.
1: «Я бы вытерпела! Я говорила себе, это ради Иисуса Христа! Я же не кричала в голос! Правда же, Миша?»
0: «Да, это так!» – ответил он. «Ты молчала! Но я не мог стоять и смотреть, как мучают девочку!» «Нет, Марфа, я поступил правильно и буду делать так впредь!»
1: «Это навлечет беду на нас обоих!» –
0: сказала Марфа, подбирая испачканную одежду и неся ее назад к мостику. Миша оставался с ней, пока она не завершила работу, и потом благополучно проводил до отцовского дома, тщательно обходя деревенские улицы. Алексей очень встревожился, когда Миша рассказал ему о происшествии. «Когда стемнеет, я пойду и поговорю с отцом Кириллом», – сказал он. «Если кто-либо и сможет помочь нам, то только он. Ты поступил правильно, но кто знает, как они повернут дело. Скажи мне, сын мой, ты чувствовал злобу к этому мальчику?» Миша вскинул голову и побагровел.
1: «Я был свиреп, как дикий зверь!» – воскликнул он.
0: «И если бы я сразу не переломил кнут, я бы отстегал его!» «Слава Богу, что ты этого не сделал!» – ответил Алексей. «Но, Миша, мальчик мой, ты должен научиться вот чему. Послушай, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Это заповедь нашего Господа, Миша.
1: Для меня это пока слишком сложно, отец», –
0: откровенно сказал Миша.
1: «Я бы с радостью простил им и помирился с ними, если бы они сами того хотели. Но им нравится быть врагами. Для них такая же забава швырять в нас камнями из-под тишка, как когда-то они любили играть с нами. Но я постараюсь исполнять заповеди нашего Господа. Изо всех сил постараюсь. Мальчик не может стать совершенным в один момент».
0: «Так же и мужчины», – сказал Алексей с улыбкой и вздохнул. «Это трудно исполнить, но тот, кто заповедал это, даст нам благодать, чтобы мы следовали ему. Ты только люби его, и со временем мы научимся любить всех, за кого он умер». В сумерки Алексей отправился к дому священника. Он был немного больше его собственного дома. Крыша была под черепицей, а во всех окнах – стекла. Дом стоял возле церкви и недалеко от кладбища, где в последние годы все деревенские сотоварищи Алексея находили последнее упокоение своим изнуренным телам. Но теперь штундистам было запрещено хоронить покойников рядом с працами. Любая неосвященная яма была достаточно хороша для их грешных тел. Отец Кирилл сидел один у себя в комнате. А с кухни, где готовился ужин, доносились голоса матушки и детей. Алексей слышал, как любимый голос его Вели воспевал вечерний гимн вместе с малышами. Отец Кирилл читал при свете лампы о трех фитилях. Сквозь незанавешенное окно виднелась огромная сумрачная равнина, похожая на море вокруг островка под названием Книши. На ней лежала первая тонкая вуаль снега, ибо осень уже завершилась. Отец Кирилл предложил Алексею сесть. Прежний батюшка ревностно соблюдал свою веру, никогда не разрешая еретику присаживаться в его доме. Алексей сел у окна и стал глядеть на белые просторы, над которыми мягко светила луна. Он рассказал свою бесхитростную историю, не глядя на батюшку. «Господи, лучше бы на месте Миши оказался я!» – воскликнул отец Кирилл. «Всегда подозревал, что этот юный злодей верховодит сельскими мальчишками в нападках на ваших детей. Если бы я мог его приструнить, мне следует послать рапорт архиепископу. Разумеется, никто из слуг Божьих не сможет закрыть глаза на такое зло. Оно опрокидывает все мои усилия научить их милосердию и любви. Это делает их еще более дикими и жестокими, чем были их родители». Голос отца Кирилла дрогнул, и Алексей повернулся, чтобы узнать, отчего тот замолчал. Батюшка закрыл лицо руками, и свет лампы сверкал в слезах, что текли между сплетенных пальцев. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», – тихо произнес Алексей. «Аминь!» – отозвался батюшка. Перед обоими православным священником и еретиком-штундистом предстал образ их распятого Господа в час его телесных страданий, когда грубые, жестокие руки пригвождали его к кресту на Голгофе. Оба вспомнили об этом часе со страданием и любовью. Но это воспоминание принесло больше силы и утешения Алексею, нежели отцу Кириллу. «Аминь!» – повторил Алексей. «Так рёк наш Господь!» И еще он сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Отец Кирилл, мы готовы последовать туда, куда призовет нас Господь. А как насчет гонителей?» — произнес отец Кирилл. «Я ведь на их стороне, Алексей! Это разбивает мне сердце!» Они помолчали несколько минут. «Боюсь, это приведет к новой беде», — сказал батюшка. «Но я немедленно отправлю рапорт архиепископу. Вы уверены, что Миша не ударил внука старосты?» «Он сознался, что сделал бы это», — ответил Алексей, «и если бы не сломал кнут и не выбросил его с самого начала. Но кто ему поверит? Утром же пойду, повидаясь с Марфой», — сказал отец Кирилл. «Маленькая Клава и ваша Веля с нами», — добавил он, кивая в сторону кухни. «Они стали дороги нам». Дети закончили пение, и за дверью послышались их шлепающие шаги. Отца Кирилла хотели позвать к ужину. Он поспешил перехватить их и отправить назад, ибо никто из родителей еретиков не имел права общаться с отнятыми у них детьми.

0: Рапорт отца Кирилла архиепископу ничем не помог. Староста Ахрим, кипящий от ярости, отправился в Ковыльск, где имел личную аудиенцию с отцом Паисием в консистории. Этот священник с особым интересом следил за подавлением штундизма в Книшах. Несколько лет назад он был свидетелем подъема народной вражды, каковую сам и подстегнул. В результате была убита штундистка по имени Ульяна Руденко. Ее сын Павел и муж Параски Демьян были сосланы в Сибирь наряду с другими видными людьми из числа штундистов. Эти жесточайшие на грани преступления меры не возымели успеха. Отец Паисий был исполнен решимости продолжать дело. Цель оправдывала средства. А что, если цель не будет достигнута? Нет, на этот раз он вознамерился раз и навсегда покончить со штундизмом в Книшах. Если отцу Кириллу не удалось добром вернуть еретиков в лоно православной церкви, их надо уничтожить. Всех мужчин из штундистских семей, всего 9 человек, арестовали и доставили в ковыльскую тюрьму. Женщины остались без своих защитников и кормильцев. Дома их опустели. Никто не занимался теперь важными зимними работами, кроме их самих и детей, от 10 до 15 лет. Алексей Иванов был схвачен в числе других. Все труды и заботы по хозяйству легли на плечи Миши. Правда, ему помогала Параска, которая перед лицом новой беды сбросила себе сон отчаяния и явила полноту энергии и сил. Татьяна тоже избавилась от уныния, которое владело ею с тех пор, как она лишилась маленькой Клавы. Она ходила по домам, утешая и поддерживая других женщин в недавно обрушившемся на них несчастье. Для нее в этом не было ничего нового, ибо ее муж Харитон Кондратьев уже 12 месяцев был заточен в острог. Староста Ахрим и его внук вышагивали по деревенским улицам с нескрываемым триумфом. Но отец Кирилл провел день ареста в посте и молитве. Зима уже наступила, окрасив в белый цвет весь окружающий пейзаж. Дома и амбары выделялись на его фоне, как огромные снежные сугробы. Каждое утро улицы становились непроходимыми из-за нового снега, который сыпал по ночам, а каждый вечер непорочная белизна расчерчивалась бесчисленными следами и колеями. Весь домашний скот оставался под навесами, и его надо было кормить и поить ежедневно. У Миши постоянно была работа, и Сережа приходил помогать ему, как только заканчивал свои домашние хлопоты. Село было отрезано от остального мира, пока снег не подмерз достаточно для того, чтобы выдерживать сани. В Книшах было всего 2 саней. Одни у Ахрима и другие у хозяина постоялого двора. Не было никакой возможности получить весточку от узников в Ковыльске. Отец Кирилл более не препятствовал встречам Миши и Сережи с их сестренками в своем доме. Напротив, он поощрял их. И мальчики часто приходили сюда по тем или иным предлогам. Детское сердечко Вели было полно страхов и скорбей от того, что отец сейчас в тюрьме. Но маленькая Клава была весела и счастлива, как всякое несмышленое дитя. Матушка относилась к ним как к своим. Отец Кирилл старался быть с ними даже ласковее и мягче, нежели с родными детьми. Он не мог взирать на них без глубочайшей жалости. Как преданный слуга своей церкви, он изо всех сил старался яснее ясного изложить ее доктрины Мише и Сереже, будучи уверенным, что они не знают, либо не понимают их. Мальчики слушали его внимательно и с уважением. «Отец Кирилл!» – сказал однажды Миша. «Если бы человек облаченный властью, пришел в ваш дом, отнял бы у вас сестру, а отца бросил в ужасную темницу. Вы сочли бы его слугой Божьим?» «Нет», – ответил отец Кирилл, сдержав улыбку. «Именно это и сделал архиепископ», – продолжал Миша, – «со мной и Сережей. Вы полагаете, что он стоит выше вас в служении Богу?» «Мы так не думаем. Мы никогда, никогда не поверим, что он действительно служит Богу. Ибо Бог есть любовь».
1: Вы прослушали чтение третьей части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, сегодня я расскажу вам о большом чуде, который сделал Иисус, живя здесь на земле. Но вначале я хочу вас спросить, вы знаете, что такое верить? Верить – это значит принимать что-то за истинное, действительное. Если я вам что-то рассказываю, то вы верите в то, что это действительно так было. Значит, вы мне верите. Это значит быть настолько уверенным в чем-то, что это проявится в ваших поступках. Верить Иисусу и всему тому, что написано в Библии, это очень важно. Иисус любит, когда люди верят Ему. А если вы Ему верите, то вы Ему и доверяете. И Иисусу это очень приятно. Дорогие ребята, вы можете доверять Иисусу не только в мелочах, но даже в тяжелые, трудные ваши минуты, где вы думаете, что вам уже никто не поможет. Верьте Иисусу, что Он может и эту ситуацию изменить. И об одной такой ситуации я хочу вам сегодня рассказать. Но вначале мы с вами послушаем песню.

Иисус научил народ в Галилее и говорил, что им нужно поверить в Него, чтобы показать, что Он Бог Сын, имеющий такую же силу, как и Бог Отец. Иисус совершал чудеса, то, что может сделать только Бог. Рассказы о том, что делал Иисус, очень быстро распространялись среди народа по всему Израилю. Многим было любопытно, что же это за человек, который может делать такие удивительные вещи. Толпы людей приходили к Иисусу и следовали за ним, куда бы он ни пошел. Однажды, когда Иисус вышел из лодки, его снова окружила плотная толпа, через которую с трудом пробрался человек по имени Иаир. Ему было очень нужно поговорить с Иисусом. Он знал, что никто больше не сможет ему помочь. У него была большая беда. Иаир был начальником синагоги. Это места, где собирались люди, чтобы больше узнать о Боге. Пробравшись сквозь толпу, Иаир упал к ногам Иисуса и начал его прямо-таки умолять. «Моя дочь при смерти, пожалуйста, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Должно быть, Иаир был в отчаянии, но он верил, что Иисус именно тот человек, к которому нужно обратиться за помощью. Нам с вами тоже нужно обратиться за помощью к Иисусу. У нас есть проблема, решить которую может только Он. И вы, и я согрешили против Бога. В Библии говорится, что нет человека, который бы не согрешил. Бог велел детям слушаться родителей. Поэтому, если мы не делаем это, то грешим против Бога. А за грех полагается наказание. Наказание за грех – это вечная разлука с Богом и невозможность стать Его ребенком. Но Иисус умер на кресте, чтобы взять на Себя наказание, которое заслужили мы. Вы можете попросить у Иисуса прощения за свои грехи и поверить в Него, как в своего Спасителя. Как вы думаете, Иисус мог помочь Иаиру? Сможет ли Иисус спасти маленькую девочку, которая находится при смерти? Сейчас вы это узнаете. Иисус пошел с Иаиром, но сделать это было непросто. За Иисусом следовало множество народу, люди теснили его, а Иисус еще и задержался. Он остановился, чтобы поговорить с больной женщиной. Только представьте, что в это время чувствовал Иаир. Он волновался больной дочери, очень спешил, толпа мешала, но Иисус еще и остановился. А Иаир, он думал, вот-вот умрет моя дочь, мы можем не успеть, нам надо спешить. А Иисус не торопится. Пока Иисус разговаривал с женщиной, которая очень долго болела, и исцелил ее, к Иаиру подошли несколько человек. Эти люди принесли ему очень печальную весть. «Дочь твоя умерла. Что ты еще беспокоишь учителя?» – сказали они. И вот для Иаира как будто все кончилось. Никто не может уже помочь. Она не только больна, она еще и умерла. Теперь, когда девочка умерла, друзья Иаира уже не верили, что Иисус сможет ей помочь. Они хотели, чтобы Иаир вернулся домой. Иисус не стал слушать

Мои ребята, если в такой сложной и безвыходной ситуации кто-то может помочь, то только Иисус Христос. Мы можем быть уверены, что Иисус в силах помочь, потому что уже знаем о других вещах, которые Он совершил. Иисус – это не простой обычный человек. Он Сын Божий, и Он может совершать удивительные чудеса, то, что может делать только Бог. Если вы поверили в Иисуса, то можете не сомневаться, что Он в силах помочь и вам. Вы можете обращаться к Нему в молитве, рассказывая Ему о том, что вы делаете каждый день. Он любит слушать ваши молитвы.

Вместе с Иаиром Иисус шел по дороге к дому. На этот раз Иисус не взял с собой никого, кроме трех учеников. Приблизившись к дому, они услышали шум и плач. Люди, которые собрались там, громко плакали и причитали. Они сокрушались о смерти маленькой дочери Иаира. Иисус вошел в дом. «Что вы так плачете? Девочка не умерла. Она просто спит», — сказал он. «Что за странные слова? Девочка вовсе не спала. Она действительно была мертва. Но Иисус знал, что он в силах это изменить». Люди, бывшие в доме, не понимали, что Иисус может ей помочь. Они не верили в него, поэтому они рассмеялись, услышав его слова. Иисус вывел всех из дома, взял с собой только родителей девочки и трех своих учеников и вошел в комнату, где лежала дочь Иаира. Иисус взял ее за руку и сказал: «Девочка, вставай!» И тот же час девочка встала и начала ходить по комнате. «Дайте ей что-нибудь поесть», — сказал Иисус. Иаир поверил, что Иисус в силах ему помочь. Он пришел к Иисусу с огромной проблемой.

0: проблемой. Его дочь была при смерти. Иисус смог помочь Иаиру, потому что он Сын Божий. Вы и я тоже можем верить в Иисуса, ведь Он Бог, Сын. Иисус может быть и вашим Спасителем. Он пришел на землю и умер на кресте, приняв наказание, которое заслужили мы. И через 3 дня Он воскрес, сейчас Он на небесах. Вы можете попросить Его простить ваши грехи и стать вашим Спасителем уже сегодня. И если вы уже это сделали, то можете быть уверены, что Иисус способен о вас позаботиться, потому что Он Бог, Сын. Сегодня Иисус не всегда исцеляет больных людей или решает их проблемы, но мы можем быть уверены, что Он всегда поступает так, как лучше для нас, и очень нас любит. Дорогие ребята, верьте и доверяйте Иисусу все ваши жизненные ситуации, ваши страхи, ваши проблемы, ваши трудности. Быть может, вы чувствуете себя в школе нелюбимы. Скажите это Иисусу, и Он поможет вам. Быть может, увидеть это с другой стороны. Быть может, убедиться в том, что вас действительно любят. А быть может, Он изменит сердца и настроение других по отношению к вам. Иисус может сделать все. Если Он даже может воскресить из мертвых, то Он может сделать действительно все. Доверяйте Ему во всех ваших жизненных ситуациях. Аминь. Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Цветные камешки.

0: «Мамочка, а что я могу сделать для Господа? Чем я могу ему послужить?» Как-то раз озабоченно поинтересовалась Марийка. «Я ведь еще маленькая и совсем ничего не умею делать!» Сказав это, она задумчиво опустила голову и прижалась к маминому плечу.
1: «Так ли уж совсем ничего?» – спросила мама.
0: «Да», – уверенно ответила малышка. «Ты вот, например, проводишь уроки воскресной школы, поешь на служении, песенки сочиняешь, а я ничего не могу ни постирать, ни даже поесть приготовить».
2: «Знаешь, милая, ты не одна так думаешь. Такие же мысли во все времена посещали малышей в разных городах и странах. Сегодня вечером я расскажу вам историю про одну маленькую девочку. Ох, как же долго тянется время, когда ждешь чего-то интересного! Скорее бы наступил вечер!» Мама всегда собирает ребятишек вместе, рассказывает увлекательные истории и читает Библию. Но вот и пришел вечер. Зубы почищены, детвора в сонной униформе, так шутя, мама называет детские пижамы.
0: «Что же я хотела вам рассказать?» — хитро прищурив глаза, спросила мама. «Историю про маленькую девочку!» — выпалила Марийка. Вероника с Данилкой удивленно посмотрели в сторону сестры. «Откуда это она все знает?»
2: «Совершенно верно! Я рада, что вы у меня такие внимательные!» «Да, именно про одну маленькую девочку я и хотела рассказать», — задумчиво протянула мама. И с удовольствием заметила, как загорелись глаза у Марийки. Эта девочка жила в одном совсем неприметном городе на севере Англии. Звали ее Марта. Малышке было всего 5 лет. У нее не было братиков и сестричек, как у вас. Ее некому было научить буквам, поэтому читать книжки она не могла. Мама девочки целыми днями работала, чтобы прокормить и одеть дочь. Единственной, с кем Марта могла разделить свои скучные будни, была старенькая прабабушка. Но она очень плохо слышала и не могла быть для нее собеседницей. Все это делало однообразную жизнь Марты еще более скучной и тоскливой. Единственным утешением для малышки было рисование. Рисовала она много. Сначала для этого занятия ей пригодились мамины альбомы, но потом бумага закончилась, и в ход пошло все, что оказывалось под рукой. Обрывки газеты, коробочки из-под печенья и даже маленькие плоские камешки, которые Марта собирала во время своих одиноких прогулок. Каждое утро девочка целовала маму в щеку, провожала ее на работу, а затем доставала из своего тайничка очередной холст для росписи. В этот раз им оказался камешек в форме сердечка.
0: «Какой же ты хорошенький!» — прошептала девочка, любуясь им. «Я нарисую на тебе радость!»
2: С этими словами девочка взяла ярко-розовый карандаш и принялась за работу. Не прошло и получаса, как на столе красовался новый шедевр. Наспех позавтракав с бабулей, как Марта ласково называла прабабушку, девочка побежала к столу и изгребла в прогулочную сумочку свои сокровища. Это были ее камешки с рисунками.
3: «Сегодня мы пойдем с вами путешествовать. Я отправлю вас в разные интересные места!» — воскликнула Марта и похлопала ладошкой по раздувшемуся боку своей сумочки, где, тихо притаившись, лежали ее камешки. Как обычно, перепрыгивая через 2 ступеньки, она сбежала по лестнице на 1-й этаж, крикнув на ходу бабуле:
4: «Я недалеко! Жди меня к обеду!»
2: прямо возле дома Марты находился сквер, где все тропинки, которого вдоль и поперек, были истоптаны ее маленькими ножками. Вот и теперь она быстро шагала по привычному маршруту. Однако сегодня он не казался Марте таким скучным, ведь ей предстояло отправить в путешествие целую горсть своих подопечных. Ласково прощебетав что-то, девочка укладывала свои камешки рисунками вверх на аллеях сквера. Вот и последний странник отправился в путешествие.
0: «Я буду скучать по вам», – прошептала малышка и помахала камешком на прощание рукой.
2: За увлекательным занятием время обеда наступило как никогда скоро, и девочка, вдохновленная мечтами о странствиях и приключениях, побежала домой. Мечты Марты действительно сбылись. Ее камешки и вправду стали путешественниками. Яркие рисунки привлекали прохожих. Некоторые люди поднимали камешки и любовались ими. После тяжелого трудового дня яркая картинка на фоне серого асфальта радовала глаз. По одной из таких тропинок брел человек с очень грустными глазами. В последнее время он редко поднимал взгляд, грусть сдавливала его сердце. Внезапно взор его остановился на ярком камешке под названием «Радость». От этой неожиданной находки его лицо просветлело. Человек нагнулся и положил себе на ладонь сокровище Марты. «Я отнесу тебя сыночку, принеси ему радость!» После этих слов камешек оказался в глубоком кармане прохожего. Дома грустного мужчину встретила не менее грустная женщина. «Как Джонни?» – озабоченно спросил мужчина. «Он весь горит, лихорадка уже 8-й день. Я не знаю, что и делать. Врач уехал на учебу в другой город. Я молилась, но как будто нет никакого ответа». По щекам матери потекли слезы. «Дорогая, Господь слышит твои молитвы. Ответ обязательно будет, нужно только подождать. Терпение должно быть совершенным», — мягко улыбнувшись, сказал отец и нежно заглянул в глаза супруги.
0: «Джонни спит?»
2: «Да, можешь тихонько пройти к нему», — прошептала мать. Отец на цыпочках пробрался в комнату малыша. За неделю болезни мальчик заметно исхудал, и только легкий румянец оживлял его бледное лицо. Папа достал из кармана камешек и тихонько положил Джонни в ладошку.
0: «Пусть он принесет тебе радость», —
2: подумал отец, и так же тихо, как вошел, выскользнул из комнаты. Тут мамин голос затих, и малыши заерзали.
0: «А что было потом, мамулечка?» — первой отозвалась Марийка.
2: А потом малыш Джонни проснулся, нашел в своей ладошке маленький подарок, и у него действительно появилась радость. На следующий день Джонни стало лучше, Бог услышал их молитвы, и через неделю он вышел с папой на прогулку в тот же скверик, где обычно гуляла маленькая Марта. Там дети встретились. Они увидели, как Марта раскладывала камешки. И теперь Марта уже не была одинокой.
0: «Как хорошо, что Марта не побоялась отправить свои камешки в путешествие!» — воскликнула Марийка.
2: «Да, именно так написано в Библии. Пускайте хлеб по водам, и он вернется к вам». Маленькая Марта поделилась тем, что она умела. Ее дар рисовать принес радость больному мальчику и помог ему победить болезнь. Это и было ответом на молитвы его родителей об исцелении малыша.
0: «А я думала, что лекарства помогают нам победить болезни», — тихо проговорила Вероника.
2: «Да, конечно, и лекарства тоже. У Господа есть разные способы, чтобы принести исцеление. Он исцеляет нас словом своим. Но иногда это может быть даже песенка или рисунок. Вот так просто он делает».
0: «Да, я помню, ты говорила, Бог в простоте,
2: — весело пропела Вероника. А Марийка, которая задумчиво сидела рядом с мамой, подпрыгнула на месте и воскликнула. «Теперь я знаю! Я тоже могу послужить Господу! Я принесу Ему то маленькое, что у меня уже сейчас получается, и пусть Он использует это!»
1: «Да-да, помните песенку?» И мама запела. «Мальчик 5 хлебов, 2 рыбки Господу принес. Он не знал, что через это совершит Христос. Малое то, что имеешь, Господу отдай. Он произрастит в избытке чудный урожай».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на радиобеседу по книге пророка Даниила. Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы обсудили некоторые общие вопросы библейской пророческой литературы, а затем приступили к чтению первой главы книги Даниила. Из нее мы узнали о том, как пленников из Иудеи привели в Вавилон, а там царь избрал Даниила с его друзьями для того, чтобы они служили в царских чертогах, а также изучали халдейский язык и халдейскую премудрость. Царь сделал избранных юношей евнухами, поскольку хотел, чтобы его пленники вели себя более послушно и уделяли все свое время занятиям. Когда я учился в колледже, я половину времени тратил на встречи с девушками. Да, я немало занимался, но если бы я не бегал на свидания, я мог бы заниматься гораздо больше. И поэтому вавилонский царь решил проблему самым радикальным способом, поскольку ему хотелось, чтобы эти мальчики тратили больше времени на учебу. Здесь я хотел бы еще раз заострить ваше внимание на том, что Библию писали не глупые люди. Ее авторы не были невежественными людьми. Моисей многому научился в Египте и в совершенстве постиг египетскую мудрость. Египтяне были очень передовыми людьми. Они знали расстояние от земли до солнца, а также путем подсчетов и наблюдений пришли к выводу, что земля круглая. Это греки, которые жили позже, сделали землю плоской. Они хотели блеснуть своими знаниями, оказаться на передовых рубежах науки, и в результате превзошли, в кавычках, египтян, заявив, что земля плоская. В Библии же этого не говорится. Скорее наоборот, в книге Исаии, например, говорится о круге земли, то есть об ее округлой форме. Даниил тоже был выдающимся молодым человеком. Наверное, он занимал высокое положение в рейтинге этих молодых людей, приведенных ко двору Навуходоносора. Апостол Павел, который написал значительную часть Нового Завета, тоже был интеллектуалом. Все это были молодые люди с блестящими способностями, очень образованные для того времени. И меня раздражают личности, которые утверждают, что Библия написана невеждами. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Даниил вовсе не был дураком. Это был молодой человек, получивший превосходное образование. И нам не следует пренебрежительно относиться к процессу обучения того времени. Тогдашние ученые обладали большими знаниями, и Даниила обучали самым разным наукам. Итак, продолжаем читать первую главу книги пророка Даниила, послушайте пятый стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». Это была привычная пища язычников, в состав которой могли входить нечистые животные. Но, как мы знаем, Даниил был иудеем, то есть он должен был соблюдать закон Моисея. А этот закон запрещал есть определенные виды мяса, птицы и рыбы. Послушаем стихи 6 и 7. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов. Даниила — Валтасаром, Ананию — Сидрахом, Мисаила — Мисахом и Азарию — Авденаго». Начальник евнухов фактически дал молодым людям языческие имена вместо еврейских. Даниила стали звать Валтасаром, что значит «поклоняющийся Ваалу», языческому богу. Ананию стали звать Сидрахом, Мисаила — Мисахом, а Азарию — Авденаго. Обратите внимание, что их имена, которые мы обычно упоминаем, языческие,
Мне кажется, что эти четверо ребят были самыми умными из всех, ведь в Вавилоне ценилась не только привлекательная внешность, но и хорошие мозги. Итак, эти четыре молодых иудея были верны Богу. Если они были ровесниками Даниила, то всем им было примерно по 17 лет. Доктор Арно Гейбелайн, талантливый толкователь Ветхого Завета и в особенности книг пророков, считает, что Даниилу было примерно 14 лет. Другой ученый, сэр Роберт Андерсон, полагает, что около 12, но я лично считаю, что, скорее всего, этой четверке было примерно по 17 лет. Обратите внимание на 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Этот молодой человек действительно верил в Бога, несмотря на то, что находился при дворе язычников. Это было опасно, но Даниил не хотел завоевывать дешевую популярность своим притворством. Он не пытался доставить удовольствие Навуходоносору. Он не собирался идти на компромиссы, как принято в наше время. Он не обращал внимания на ложные философии типа «как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» или «сила позитивного мышления». Даниил не был сторонником оппортунистской философии «живешь в Вавилоне, поступай как вавилоняне». Он не приспосабливался к этому миру, но больше всего в своей жизни хотел исполнить волю Бога. Даниил и его друзья были иудеями, верными Богу. Такие люди встречались во все времена. Именно о них апостол Павел пишет в 11 главе послания к римлянам, стих 5. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Итак, эти ребята не пожелали есть то, что предлагал им царь. Они отказались от вавилонской еды. Этих молодых людей пытались подвергнуть промыванию мозгов, сделать их вавилонянами внешне и внутренне. Они должны были есть, как вавилоняне, одеваться, как вавилоняне, думать, как вавилоняне. Но Даниил и его друзья остались верны закону Моисея. А Бог в Ветхом Завете ясно указывает своему народу, что им можно принимать в пищу, а что нельзя. Послушайте стихи с 44 по 47 из 11 главы книги Левит. «Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Мясо некоторых животных есть запрещалось, все они перечислены в книге Левит. А кроме того, оскверненным считалось и мясо, посвященное языческим идолам. Возможно, Даниил и его трое друзей были назареями, которым запрещалось даже пить вино. В 3 стихе 6 главы книги чисел сказано, что Назарей должен воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Итак, эти молодые люди в точности следовали наставлениям пророка Исаии, записанным в главе 52, стих 11. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выйдите из среды его,
«Очистите себя, носящие сосуды Господни». Сегодня верующим не дано никаких правил относительно питания. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 25 по 27. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». А в 8 стихе 8 главы того же послания апостол Павел пишет: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Итак, эти молодые люди должны были исполнять закон Моисея, и они без колебаний отвергли все предложения язычников. Читаем, что же было дальше, стихи с 9 по 13. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: „Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем“. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: „Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. А затем поступай с рабами твоими, как увидишь“». Как видите, Даниил уже стал любимцем своего начальника, и не случайно. Бог помогал Даниилу, подобно тому, как он помогал Иосифу в Египте. Начальнику евнухов не хотелось заставлять ребят есть силой, но он боялся оказаться в трудном положении. Он оказался между молотом и наковальней. Даниил ему нравился, но вместе с тем у него были определенные обязанности и перед царем. Во многих переводах сказано, что юноши просили приносить им в пищу овощи. Хотя я все-таки считаю, что это слово следует переводить как «зерно». И Даниил говорит здесь: «Кормите нас зерном, и через несколько дней вы увидите, что у нас все прекрасно, и мы не в худшей физической форме, чем остальные». Бог сделал так, что Даниил понравился этому Амилсару, и тот согласился на предложенный ему эксперимент. В Библии сказано, что Даниил положил в сердце своем отказываться от вавилонской пищи. Здесь я хотел бы заметить, что некоторые люди и по сей день полагают, будто быть христианином значит соблюдать определенные правила. Часто такие люди подходят к своему христианскому долгу догматически, и в результате придумывают всякие сомнительные правила питания и поведения. Однажды я получил письмо от одной дамы, которая недавно стала христианкой и вступила в небольшую общину. Прихожане этой общины разъяснили ей, что надо делать, а что не надо. И вот она жаловалась мне, что соблюдает все эти правила, но не чувствует себя счастливой. И это, конечно же, неудивительно. Ведь счастье христианской жизни состоит совсем не в том, чтобы соблюдать диету. В истории церкви были люди, которые вырабатывали целые системы правил, что надо делать, а чего не надо. Поначалу эти системы казались хорошими. Например, в период Римской империи люди уходили в монастыри, протестуя против распущенности своего времени. Но со временем оказалось, что внутри монастырей еще больше распущенности, чем снаружи.
Вспомните о диалоге между Христом и фарисеем, который записан у Луки в 11 главе, стих 39. «Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Иначе говоря, эти люди чисты снаружи, но грязные внутри, и они напоминают аккуратно выкрашенный гроб с разложившимся покойником внутри. В послании к Титу, глава 3, стих 5, апостол Павел пишет: «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Чтобы жить свято, мы должны принять дар Божий, новую жизнь. Мы должны родиться свыше. Итак, Даниил положил в сердце своем слушаться Бога, а не человеков. Вера в Бога жила в его сердце, и для Даниила это были неформальные права и обязанности. Он всем своим сердцем желал исполнять их. Мы тоже должны вести себя так. Мы пленники того мира, в котором живем. Сила тяготения удерживает нас на поверхности земли, и нам никуда не деться. Но внутренне мы можем стать выше этого мира. Господь Иисус Христос говорил, что мы находимся в мире, но не принадлежим Ему. Он сказал также в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 24: «Не можете служить Богу и мамоне». Мы не можем служить Богу, просто исполняя ряд формальных правил. Наши сердца должны быть настроены соответствующим образом. Иисус говорил, что самое главное — это сердце, а наши тела не так важны. Вот и пророк Даниил положил в сердце своем исполнять закон Божий, данный народу Израиля, и этот закон должен был стать его свидетельством окружающему языческому миру. Послушайте, что было дальше. Стихи 14 и 15. «Он, начальник евнухов, послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Диета пошла юношам на пользу, и это не случайно. Бог хотел, чтобы народ Израиля был не таким, как окружающие народы. Хотя законы питания, конечно же, были даны израильтянам не только ради этих отличий. Бог хотел, чтобы его дети были здоровыми, и я твердо верю, что если мы будем соблюдать диету, которая предписана в книге Левит, то мы будем здоровее других людей, которые едят, что попало. Да, мы можем есть все, что угодно. Мы не связаны с законом Моисея. Тем не менее, я на своем личном опыте обнаружил, что исполнение закона Моисея полезно. У меня были кое-какие проблемы со здоровьем, и я обнаружил, что свинина мне вовсе не полезна. Так что диета, которую Бог дал Израилю, не просто формальность. Читаем далее, послушайте стихи 16 и 17. «Тогда Мелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения, и сны». Бог, благословивший Соломона, благословил и этих еврейских юношей, которые находились при чужеземном дворе, и в результате Божьего благословения Даниил стал первым министром двух величайших мировых держав. А в прочитанном только что тексте сказано: «Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Даниил жил в те времена, когда Бог послал людям видение и откровение. И если вы думаете, что Бог сейчас говорит с нами в снах, я с вами не согласен. Бог сегодня с нами так не общается. Сегодня Он общается с нами только через Свое Слово. А раньше
Когда Слово Божие еще не было доступно людям, Он говорил с нами в частности и через сны. Конечно, многим людям больше понравилось бы видеть Слово Божье во сне, чем изучать его. У меня были в библейском институте студенты, которые всю ночь перед экзаменом молились вместо того, чтобы изучать Слово Божие. Один из них сказал мне как-то, что он даже положил Библию под подушку. Я спросил его: «Неужели вы действительно считаете, что имена царей Иудеи и Израиля могут проникнуть в ваш мозг через гусиные перья?» Святой Дух не станет помогать лентяям, и Слово Божье необходимо изучать, поскольку Бог сегодня общается с нами только через Свое Слово. С Даниилом же Бог говорил вслух через сны и видения, так что в результате Даниил оказался автором одной из библейских книг. И что бы ни говорили критики, Даниил написал ее лично. И мы имеем достаточно свидетельств того, что она была написана совсем не через 300 или 400 лет после того, как пророк Даниил умер. Продолжаем чтение. Послушайте 18 стих 1 главы. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. Навуходоносор захотел посмотреть на воспитанников, проверить, получили ли они соответствующую подготовку. Честно говоря, мне кажется, что коммунисты очень неправильно подошли к промыванию мозгов. Они пытались сломить человека. Конечно, любого из нас можно сломить. Но Навуходоносор знал, как надо обращаться с людьми и как достигать поставленной цели. Он хорошо кормил своих воспитанников, давал им хорошее образование, устроил им экзамен, а потом поставил на высокие посты. Он относился к ним хорошо, и в этом он был прав. Таким был его способ завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Навуходоносору понравились четверо молодых людей из далекой Иудеи. Они отличались знаниями и сообразительностью, и Даниил был первым среди этих юношей. В следующий раз мы продолжим разговор об этом выдающемся пророке. А сейчас, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Из поэтических тетрадей. Дмитрий Клиновский. «Милостив ко мне ты бесконечно, ты тропинку мне даешь в лесу, в море ветер, в небе пояс млечный, в поле зреющую полосу. Ты прекраснейшую из любовей в сердце мне как радугу зажег. Мир огромный показал мне внове, песенное дал биенье крови и не раз простил и уберег. Как же я твое не вспомню имя, сущего тебя не назову. Жизнь проходит тропами глухими, и тобой, щедротами твоими, только ими я еще живу». 1945 год. Бродя весной по солнечным дорогам, что паутинкой по холмам легли, так хорошо беседуется с Богом в скупых просторах неба и земли. Он слышит все, он отвечает редко, дыханием ветра, шелестом травы, да иногда черемуховой веткой совсем легко коснется головы. Но в скудных знаках медленной беседы красноречиво и столько красоты, что чувствуешь, ты лучшее изведал, что в этой жизни мог изведать ты. И вот идешь. Глаза сияют счастьем, душа звенит, как горный ключ чиста, и ароматом первого причастия, как у ребенка, тронуты уста. 1946 год. Свет горит во мне и надо мною, мрака нет и нету пустоты. Звездным небом и моей душою ты твердишь, что существуешь ты. Как слепой ребенок от рождения, материнского не знав лица, все-таки запомнил шепот, пение, бережной руки прикосновения, теплоту и нежность без конца. Так и я тебя, не видя, знаю. Разуму земному вопреки, я твое дыхание ощущаю, песню слышу, шепот понимаю, чувствую тепло твоей руки. Всевышнему. Елочка с 5 свечами, без игрушек и сластей, робко льет скупое пламя в нищей комнате моей. Ах, не так же у порога, в мой заветный Вифлеем, сам стою я перед Богом, не украшенный ничем. Только иглами сухими всех земных моих тревог, только свечками скупыми, что Он сам во мне зажег. И мою, пуская душу, в путь намеченный едва, сам же скоро и потушит до другого Рождества. 1947 год. Мы все уходим парусами в одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, волна клевещет на волну. Где наша пристань? Где-то, где-то. Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, но с каждым днем они бледней. И лишь когда мы все осилим и всякий одолеем срок, освобождающе под килем прибрежный зашуршит песок. И берег назовется ясным и чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно, и сердце не утешить им. Сейчас кругом чужие земли, буруны, вихри, облака, да на руле, когда мы дремлем, немного ангела рука. 1961 год. С каждым изменением названия что-то милое идет на слом. Город Пушкин у меня в сознании царским не становится селом. Петроград с его тяжелой тризною Петербургу нашему не брат. И уже совсем зловещим призраком нынешний маячит Ленинград. А за ним пришло на память множество оскверненных сел и городов, жалкое словесное убожество, повторение омертвелых слов. Вновь и вновь шагами молча мерю я кладбище погубленных имен. Что же, примириться мне с потерью? Или мертвый будет воскрешен? Может быть, в часовне за околицей, где-нибудь в Олонецкой глуши, сам Господь наш за Россию молится, за спасение ее души. 1976 год. Леонид Егорович Оболенский. Вечная борьба. Стон и скрежет поколений, реки крови, гром сражений он пришел унять. Рай давал он вместо ада, и народ решил, что надо им его распять. Мчится быстро век за веком, но поныне человеком правят силы тьмы. Идеал любви и ныне поруганием святыни называем мы. Тьмы веков сошли в могилы, но и ныне те же силы давят бедный мир. Свет и тьма в борьбе кровавой. Скоро ль свергнет свет со славой мрачной тьмы кумир? А пока дела, стремления те же в нашем поколении, как века назад, и с проклятием идеалу также молимся Ваалу, а Христос распят.
3: Пережитое. Ширина и Досова. Два алжирца. Эпиграфы. Обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, но время и случай для всех их. Экклезиаст 9.11. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Александр Блок. Амин. Изучение Библии в небольших группах – давний испытанный метод. Погружение в Священное Писание укрепляет в вере и мотивирует на служение. Наша группа была необычной. Большинство ее членов были из мусульман. Мы читали Коран и сравнивали некоторые его тексты с Библией. Приходил к нам алжирец Амин, ставший христианином лет 10 назад. Он работал в алжирском посольстве в Москве. Я поинтересовалась, знают ли его родственники о Христе. Он испуганно отшатнулся. Что вы, это невозможно. Они даже не знают, что я христианин. Я очень боюсь за них. Если они уверуют в Иисуса, их убьют. Мне еще не встретился ни один алжирец-христианин. Зачем проповедовать мусульманам, если евангельскую весть они воспринимают в штыки и готовы за это резать головы? Писатель Лесков в рассказе «Очарованный странник» размышляет о миссионерах, проповедующих мусульманам. Азиата в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедуют. Это по первоначалу никак не годится, потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет. Наверное, поэтому апостол Павел призывал одних людей спасать Божьей благодатью и любовью, а других – страхом, судами и вечным адом, где червь не умирает, а огонь не угасает. Бог есть любовь, но некоторые

наиночно льющийся в гортань грешнику, и крики нечестивых, и палящий огонь, целый букет страстей и ужасов. Мусульмане боятся ада. Конечно, они мечтают оказаться в раю, поэтому стараются ревностно выполнять религиозные предписания, такие как пост, ежедневная пятикратная молитва, хадж и другие. Но даже соблюдая их, ни один мусульманин не знает, где он окажется после смерти. Все зависит от Аллаха. Как он решит, так и будет. В Библии Христос говорит однозначно: «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что может быть лучше этой надежды? Я спросил Амина: «Ты заботишься о безопасности своих родственников, я тебя понимаю, но однажды они все равно умрут. Где они будут? Ты об этом думал?» «В вечности они спросят тебя, почему ты не рассказал им о Спасителе, и что ты тогда им скажешь?» Амин ничего не ответил. «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииль 3:18. Васиф. Через пару месяцев в нашу группу пришел молодой человек по имени Васиф. И надо же такому случиться, тоже алжирец. Удивительно, потому что алжирцев в Москве немного. Но у Бога был план. Войдя в комнату, Васиф чуть ли не с порога стал возмущаться: «Вы неправильно трактуете Коран. У вас был советский атеизм, поэтому вы ничего о Боге не знаете. А я изучал священный Коран на арабском языке в школе. Нам муллы его объясняли. А вы все отступники. Христианство – ложная религия, и у христиан неправильная вера. Надо вернуться в ислам, к вере своих отцов». Я принялась успокаивать его. «Потерпите, молодой человек. Мы рады, что вы к нам пришли в гости. Но у нас есть правило. Когда мы закончим наше занятие, обязательно выслушаем вас». В тот день мы читали вторую суру, главу Корана «Корова». История в ней заимствована из Библии, из 19 главы книги «Числа». В этой суре говорится о Мусе, Моисее, жертвенной телице и искушении Авраама. Все в одной главе. Коран написан в стихотворной форме, в нем нет последовательности в повествовании. Ветхозаветные и новозаветные имена могут встречаться на одной странице и даже в одном предложении, из-за чего трудно уловить логическую последовательность. Я спросила Васифа: «Вот вы сказали, что изучали Коран много лет. Расскажите нам, как Бог испытывал Авраама?» Он посмотрел на меня, будто я с луны свалилась, и в недоумении спросил: «А кто может это знать? В Коране ничего не написано, только Аллах знает». «А вам хотелось бы знать, как было дело, и что об этом написано в Таурате, Пятикнижии?» «Конечно. Я раньше об этом никогда не думал». Мы начали читать 22 главу книги «Бытие». «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я». Бытие 22:1. А далее, как Бог повелел Аврааму принести в жертву своего возлюбленного сына Исаака и остальные события истории. Алжирец Васиф растерянно молчал, а потом снова стал возмущаться, но уже в другую сторону. «Как же так? Нам все время говорили, что не Исаака, а Измаила Бог предложил Аврааму принести в жертву. Ну, получается, это был Исаак? В Коране есть повеление Аврааму принести в жертву сына, но не сказано, какого именно. Авраам сказал: «Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь». Он сказал: «Отец мой, делай, что тебе приказано». Коран,
30.

0: 107, 101, 102. А дальше речь идет об Исааке. «Мир Ибрахиму! И обрадовали мы его Исхаком и пророком из достойных, и благословили его и Исхака». Коран 37, 112, 113. Это подтверждает библейскую истину, что в жертву Бог повелел принести именно Исаака. Васив стал регулярно приходить на наши встречи, покаялся и обратился ко Христу. Амин и Васив. Новообращенный христианин Васив принял твердое решение креститься. И как вы думаете, кто его крестил? Амин. Тот, которому казалось, что он один-единственный на свете христианин-алжирец. Как причудливо жизнь сводит людей. Часто мы не знаем, кто находится рядом с нами. В одной маленькой группе, далеко от своей родины, встретились двое алжирцев – христианин, боящийся благовествовать, и мусульманин, ищущий истину. Бог помог Васифу найти Христа, Амину преодолеть страх. Нет случайных встреч. Или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом. Не зря говорят, случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. У Бога случайного не бывает. Нас всех друг другу посылает Бог. На горе или на радость – неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок и не сдадим экзамен жизни честно. Нас манит даль непройденных дорог, а друг в дороге – радость и подмога. И не сочтем высокопарным слог, нас всех друг другу посылает Бог. И слава Богу, нас у Бога много. Борис Пастернак.
1: Территория веры. Павел Минаев. Благодать. Прочитал я недавно в российских медиа интересную заметку журналиста Петра Каменченко. Во время Фолклендской войны 1982 года аргентинцы держали в Ушуае пленных английских морских пехотинцев. Жили англичане в гостинице «Три звезды плюс». Кормили их по морской раскладке, а вот спиртное военнопленные должны были оплачивать самостоятельно. Деньги у сидельцев быстро закончились, и кто-то из них, самый находчивый, написал на принесенном барменом чеке. Оплата расходов гарантирована английской короной, ее величество Елизавета II, королева Англии. Бармен посчитал королевскую гарантию заслуживающей доверия и дальше угощал пленных без ограничений. К моменту возвращения пленных на родину накопилась внушительная пачка счетов. Любопытно то, что все они были действительно оплачены, о чем лично позаботилась тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Как тут не вспомнить крылатую фразу нашего недавнего премьера «Денег нет, но вы держитесь», пишет журналист Петр Каменченко. А я вот, будучи христианином, вспомнил другое, слова из Библии, Священного Писания. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Мы, люди верующие, подданные нашего Господа и Царя царей, можем даром, смело и сполна получать благодать Господа нашего Иисуса Христа. Каждый день, каждый час, каждый миг – благодать спасающую, научающую, оправдывающую нас, потому что Христос однажды за нас всех все заплатил сполна – смертью, кровью, жизнью Своей. Нам остается только верить, получать и радоваться, и вечно славить Его, рожденного, умершего и воскресшего, за неизреченный дар Его. О, благодать!
2: Мысли вслух. Яков Крёкер. Перевод с немецкого Ивана Козлова из журнала «Вера и жизнь», номер 2, за 1974 год. Дыхание времени. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Матфея 13:13. Когда вечное и духовное вступает во временное, оно вынуждено принимать формы временного. По этой причине формы Божьего откровения всегда носят человеческие черты. Слово Божье должно было стать плотью, чтобы быть понятным и доступным людям. Это, в свою очередь, приводит к тому, что наше представление о вечном и духовном выражается в образах и притчах. Присутствие Божье имеет прямую связь с храмом, и полное посвящение Богу мы называем жертвой. На молитву пророка Илии Бог ответил огнем с неба. В храме, построенном Соломоном, Бог явился в облаке. Но Бог никогда не ограничивался этими формами. Формы его откровения бесконечны, как и сам Бог. Он всегда использовал такие формы откровения, которые были понятны людям в определенное историческое время. Этот характер откровения Божьего, обусловленный временем, люди часто забывали и выпускали из виду. По этой причине человек старался всегда увековечить формы, убивая дух. Так появился в Израиле мертвый культ жертвоприношения, скрупулезное священство, нищие духом книжничество, против чего пророки Божьи выступали с обличениями в силе Духа Святого. Внешние формы откровения могут соблюдать люди, не живущие в духе этого откровения. Древность этих форм не имеет никакого значения, если в них отсутствует дух откровения. В дни Иисуса Христа иудеи говорили: «Мы – семя Авраамова» и «Отец наш Авраам». Однако говорившие не жили и не поступали по примеру Авраама. В чем нуждался и нуждается человек во все времена, так это в Духе Святом. Дух хочет говорить с нами постоянно.
1: Духовная статья. Петр Колыбаев. Живые уроки. Первые стихи 5 главы Евангелия от Матфея являются началом чудесного учения Господа Иисуса Христа, Его живыми уроками. Они известны под названием «Нагорная проповедь». В этой проповеди сокрыта неизмеримая глубина истинного человеколюбия, идеальное наставление для жизни и благочестия. Многие люди не верят в божественность Иисуса Христа, не принимают Его голгофскую жертву как искупительную цену за их грехи, сомневаются в Его воскресении, но почти все здравомыслящие люди считают Нагорную проповедь несравнимым шедевром альтруистической философии с практическим применением. Может ли обыкновенный человек найти в подобном состоянии или в подобных переживаниях хотя бы тень счастья? Христос отвечает на этот вопрос определенно – да. При этом из Его учения мы видим, что это блаженство гарантировано людям не только в вечности, но и в этой земной жизни. Христос не говорит, что нищие и плачущие, осознавшие свои недостатки и духовные нужды, будут блаженны. Они блаженны теперь, в этой земной жизни. Однако для этого есть определенные условия. Достижение этого блаженства не зависит от исполнения нравственных предписаний или духовно-религиозных норм жизни. Нагорная проповедь не является новозаветным законом. Если ее принимать как закон, тогда это учение было бы недостижимой мечтой, не более. Нагорная проповедь – это благая весть о великой спасительной благодати Божьей, открытой для каждого человека. Закон Божий, праведный по своей природе, не мог спасти ни одного грешника, так как каждый его нарушил, преступил и потому подвергся проклятию. Закон лишь открыл грех и праведно осудил его вместе с грешником. Благодать же Божия во Христе Иисусе открывается там, где кончается закон, и Нагорная проповедь является началом откровения и пояснения этой благодати ее живыми уроками. При содействии благодати через веру каждый человек может быть счастливым и блаженным. В первом блаженстве Господь провозглашает: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Понимание и признание духовной бедности – это необходимое условие для получения благодати Божьей. Эту бедность открывает грешнику закон, Божье Слово и Дух Святой.
3: В русском тексте употреблено слово «нищий», а не «бедный». Оно говорит нам о безнадежном духовном состоянии человека. Бедный может иметь что-то, а нищий лишен всего. Он неимущий, попрошайка, он совершенно не имеет праведности, святости, чистоты, доброты, истинной любви, не имеет живой надежды. Он не имеет самого главного – спасения. Духовная нищета ставит человека на то место, где он может получить великое богатство, богатство блаженства. Грешник, не имеющий, но жаждущий праведности, спасения, святости, духовного обогащения, будет просить это у Господа, а Христос в такой просьбе никогда не откажет. Он пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших грешников. Он принял смерть за грешников, чтобы на законном основании дать прощение и спасение кающимся грешникам. Многие люди никак не могут согласиться с истинной об абсолютной испорченности человеческой природы. То зло, которое действует во всем мире, они стараются оправдать жизненной необходимостью, законами борьбы за существование. Создается впечатление, что этим они защищают человеческое достоинство, а на самом деле они низводят человека до уровня бездушной твари, ставят его рядом с животными. В действительности же человек в своем падении поставил самого себя даже ниже хищных зверей. Никакой зверь не проявлял столько жестокого садизма и лютой ненависти к особям своего же рода, как это делал и делает человек. Только тот, кто сознательно закрывает глаза на эту истину, может ее не видеть и не признавать. В этом и заключается непонимание своей духовной нищеты, и такие люди никогда не могут принять в свое сердце благодатное блаженство. Когда грешник сознает свое нищенское положение, когда грешник кается и принимает в сердце Христа, он в сущности принимает Царя Вечного Божьего Царства. Господь, очистив искупительной кровью сердце верующего, обогащает его сокровищем спасения, воздвигает в нем свой престол и утверждает в нем свое святое царство, свое руководство и свое управление. Его постоянная близость, его любовь и благословение наполняют сердце спасенного грешника неописуемой радостью, истинным и нетленным блаженством и богатством. Придет время, когда Господь Иисус Христос закончит земную историю человечества и совершит над миром праведный суд. Тогда Он утвердит свое вечное и непоколебимое царство во всей заново сотворенной вселенной. Тогда и те, кто имеет Царство Небесное в себе, войдут в чудные обители Христа, в небесное царство своего Спасителя.
2: Мысли вслух. Николай Водневский. Никто не знает. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Марка 13:32. Многих при чтении Евангелия смущает то обстоятельство, что Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, якобы ограничен в своем знании. И если так, то как тогда понимать, что Он единосущный Отцу? Около 60 лет тому назад этим стихом Евангелия заинтересовался знаменитый тогда и непревзойденный до сих пор знаток древнегреческого языка архиепископ Трент, священнослужитель англиканской церкви. Изучая этот стих и пользуясь доступными для него манускриптами, Трент обнаружил, что переводчики не придали должного значения греческому союзу «но» в последней части стиха, «но только Отец». Трент пояснил, что греческое слово «но» состоит из двух частиц. Первая частица «ей» означает «если», а вторая «ми» означает «нет». Точный перевод этих двух частиц «если бы не», а точный перевод всего этого текста должен был бы звучать так. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни даже сын, если бы не Отец». Другими словами, Христос сказал, «Если бы я не был в Отце, а Отец во мне,
4: то даже и я не знал бы о дне том и часе. Благодаря такому уточнению текста выяснилось, что Христос не только не выразил здесь ограниченности своего знания, но наоборот, подчеркнул свое всезнание, ибо Он и Отец единосущны. «Я и Отец одно» — Иоанна 10:30. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины» — Иоанна 17:21-22.

Эссе. Сергей Панков. «Расти, чтобы не зарасти». Проблема не в том, что в церквах полно пустых мест, а в том, что на уже занятых местах сидят пустые люди. Звучит отрезвляюще, не так ли? Даже провокационно. Примерно как у Иисуса Христа. Так нелицеприятно выразил свою мысль доктор Чарльз Шетт, автор известных книг для молодежи «Письма Карен и Филиппу». Когда Льюиса спросили, что такое истинный христианин, он ответил: «Если вы имеете в виду того, кто никогда ни в чем не отступал от христианства, я могу назвать лишь самого Христа. В этом смысле истинных христиан нет. Есть только люди, которые в разной степени пытаются быть христианами, срываются и пытаются снова. Мы все время становимся христианами». Священник Александр Мень так описывал процесс духовного роста. «Взращивание нашей духовности – дело каждого человека. Это величайшее творчество. Для того, чтобы творить, не обязательно создавать картины, симфонии или скульптуры. Каждый человек творит свою душу. Каждый человек созидает свою личность. Ты творец, потому что сотворен Творцом. Ты творец собственной души. Говоря иначе, твой рост – твоя ответственность». Вы видели родителей, которые бы хотели, чтобы их ребенок навсегда оставался младенцем? У Бога нет никакого желания возиться с 10, 20, 30-летними младенчиками. Вот что он думает по этому поводу. «Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, все еще младенец». Евреям 5:12-13. Маленькие дети – это прелесть. Но дети, которые не растут, – это трагедия. Бог хочет, чтобы ты рос и становился зрелым. Взрослый еще не означает зрелый. Как выглядит зрелость? Посмотрите на Иисуса Христа. На страницах Евангелия мы часто застаем Его в молитве. То он уходит ни свет ни заря, чтобы в молитве начать новый день, то учит ей учеников, то цитирует Писание ученым мужам или учит ему свою малую группу. Он жертвует на храм, он пример зрелого, богоугодного человека. Сильное желание Бога состоит в том, чтобы ты становился похожим на Христа. Бог больше заинтересован в том, каким я становлюсь, чем в том, чем я занимаюсь. Бога намного больше интересует твой характер, чем твоя карьера. Почему? Потому что ты не сумеешь забрать с собой в посмертие свою карьеру, а свой характер – да. От характера тебе вообще не отделаться, где ты, там и он. Вот почему тебе иногда так плохо. Ты не возьмешь с собой ни свою любимую тачку, ни свой Макэйр, ни трофейный фарфоровый сервиз, ни свои брендовые шмотки, ни любимые блюда, потому что у савана нет карманов. Ты сможешь взять только свой характер или то, каким ты стал на протяжении всей своей жизни. Поэтому то, каким ты становишься, намного важнее того, чем ты занимаешься. Описать процесс достижения духовной зрелости можно одним словом – ученичество. Ученичество – это значит быть учеником. Я хочу учиться, я хочу расти. Я не хочу застрять там, где я есть. Через год я хочу быть другим. Я хочу быть лучше, чем сейчас. Вот что значит ученичество. Быть лучшей версией себя. Подытожу девизом: «Расти, чтобы не зарасти».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Пьянство. Горе тем, которые храбры, пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Книга пророка Исаии, 5 глава, 22 стих. Молодая пара вступила в брак. Будущее рисовалось им сплошным счастьем. Но грех подточил корень этого счастья. Муж стал увлекаться крепкими напитками, и это захватывало его все больше и больше. Вечера он начал проводить вне дома. Молодой жене это причиняло много горя. Время шло, и идеал ее сердца превратился в пьяницу. Наконец, потеряв терпение, она пошла в трактир и, обратившись к трактирщику, сказала: «Отдайте мне, пожалуйста, моего мужа». «Вот там ваш муж», — ответил трактирщик. «Что, это мой муж? Что вы сделали с ним? Во что вы его превратили? Верните мне его таким, каким я его знала». Да, алкогольные напитки разорили не одно семейное счастье. Пьянство есть корень всех зол, мать порока, противление добродетели. Оно делает мужественного робким, целомудренного похотливым и не знает правды, отнимает благоразумие. Вино топит рассудок и ум, и возбуждает страсти и сластолюбие. Кто проводит время в пьянстве, разгуле и обединении, тот попал в жестокую власть дьявола. Главное зло пьянства заключается в духовной области, в том опустошении внутренней жизни, которое производит алкоголь. Пьянство – начало безбожия, ибо оно омрачает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог. Библия говорит: «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи, 23 глава, 29 по 35 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Пригласительный билет Иисуса. «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 36 стих и 40. Итак, мы прочитали не что иное, как пригласительный билет Иисуса. Нужна лишь удостоверяющая печать Иисуса.
2: «Но где же мне найти эту печать?»
1: – недовольно пробормотал Тима.
2: «А может быть, и без печати можно обойтись?»
1: «Нет, без печати нельзя», – возразила Алена. «Ты помнишь, как мы обедали в школьной столовой по талонам? Один из мальчиков нарисовал тогда точно такой талончик, но на нем не было печати. Ему, конечно, не дали обед по такому документу».
2: «Тима, нам не нужно беспокоиться о печати и искать ее», – объяснил Толик. «Печать поставит Иисус. Главное, чтобы мы от него не уходили. Я читал в книге Откровения о запечатленных спасенных. Там сказано, что имя Бога написано на челах их. Имя Бога – это его характер», – сказал Толик.
3: «Я поняла. Право воспользоваться приглашением Иисуса будут иметь те, кто приобретет характер Божий. Очевидно, это будет отражено даже на лице человека», – сделала вывод Надя.
2: «Конечно, если человек недовольный или обманщик, то его лицо не будет сиять от радости, но будет хмурым, беспокойным или хитрым», – подметила Алена. «К тому же Бог видит и наши сердца».
1: «Ну что ж, нам остается только внимательно изучать характер Иисуса и подражать Ему», – подытожил Толик. «И нам, ребята, пора подвести итог. Будем прежде всего в нашей жизни искать самого Бога и Его Царство. Тогда все остальное приложится нам».
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

«Кратча, говори, Господи!» Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи!» Ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

завет матери. Не отвергай завета матери твоей. Книга притчей 1:8. Женщина, любящая Бога, без сомнения, с глубокой постоянной любовью относится к Его Слову. А если она мать, ее дети должны получать лучшие из плодов этой ее горячей любви. Здесь, в книге притчей, Бог призывает детей не отвергать завета, то есть наставлений матери. Это предполагает, что нам, матерям, поручено задание от Бога учить наших детей Его Слову. Мы можем многое сделать для своих детей, но учить Божьему Слову мы должны с особым чувством. Почему? Потому что Божье Слово имеет большую ценность для спасения в этой жизни и в вечной, последующей. Но как же матери, любящие Бога, дорожащие своими детьми, ценящие Божье Слово и Его мудрость, приступить к обучению своих детей истине? Первое. Примите несколько серьезных решений. Основной принцип материнства – давать детям то, в чем они нуждаются, а не чего они хотят. Поэтому каждая мать, любящая Бога, должна поставить перед собой такие вопросы. Найду ли я в своем переполненном расписании немного времени, чтобы учить своих детей Божьему Слову? Буду ли я стараться постоянно рассказывать о Господе? Не найду ли я времени, чтобы заняться с детьми совместным чтением Библии? Второе. Осознайте свою роль наставницы. Рут Грэм, очаровательная супруга Билли Грэма, сказала о материнстве. «Это самое лучшее, самое полезное занятие в мире, с которым никакое занятие, даже проповедание, не может сравниться». Потом она добавила, «Может, это и есть проповедование». Вы видите, вы, как мать, должны быть еще и проповедницей. Пользуетесь ли вы каждой возможностью, чтобы сообщить библейские истины своим детям? Третье. Подумайте о матерях Библии. Иоховеда воспитывала младенца Моисея только 3 коротких года, но она успела вложить в него достаточно знаний, и это впоследствии позволило ему повести Божий народ из Египта. Примерно столько же времени воспитывала своего маленького Самуила и Анна, после чего отдала его в храм. Но того, чему она его научила, было достаточно, чтобы сделать его еще одним могущественным правителем для Божьего народа. Четвертое. Подумайте о себе. Сеете ли вы семена Божьей любви и истины в сердцах своих детей? Никогда не рано и никогда не поздно начинать. Делать что-то всегда полезнее, чем не делать ничего.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссена.

Я вот часто вспоминаю этот день. У нас было такое ощущение, как будто нас Бог еще раз сочетал. Без свидетелей никого не было. Я, моя теперь уже жена и Господь. И знаете, когда говоришь на семейные темы, конечно, лучше всегда, чтобы кто-то из семьи присутствовал тоже. Потому что она говорит-то можно много. Вот, и апостол Павел очень переживал за это. Он говорил, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Это же тоже очень важный момент. В нашей семейной жизни Бог нам подарил 9 детей. Двое уже у Господа, они маленькие совсем, Господь их взял к себе. 7 выросли, все уже семейные, все члены церкви, любят Господа, служат Господу. У нас 19 внуков, и уже есть одна правнучка. А наша младшая дочь, хотя мне 70, она 31 августа вышла замуж. Между нашим старшим сыном и младшей дочерью 25 лет разницы. Тогда моя супруга забеременела вот нашей Региной. Она мне говорит, как я это объясню детям? Я говорю, я тебе помогу. Вот. И мы это очень просто объяснили. Они говорят, мама, мы очень рады. И, в общем, когда наша младшая родилась, одному было 25 сыну, другому 23, третьему 21. Были дочки 19, 17. Ну, там было много пап и мам, которые помогали в воспитании. Да. В целом, я вот так сейчас представил себя. Если бы моя семья тут была. Знаете, есть моменты, которые дают нам право пред Господом об этом говорить. Это дает нам дерзновение. Помню, был случай, еще вся семья, дети еще все были дома. И была вечеря Господня. И так было побуждение. Ну, знаете, не совсем я много или достаточно времени выделил для детей в этой неделе. И были моменты такие. Ну, не было конфликтов. Но была неудовлетворенность какая-то. Я попросил у них у всех прощения дома. Они так, папа, да что ты, да все правильно. Но знаете, это побудило их просить прощения. И у меня, у моей супруги, и друг у друга. И мы там все молились и плакали. И хотели с чистым сердцем идти в Дом Божий. Хотя они тогда еще не были члены церкви. Маленькие детки еще были, все вот так. Я помню, я стою за столом Господним, держу хлеб и говорю о том, что кто будет есть и пить недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И поднимаю вот так глаза, и вот так у нас там тоже был балкон, и там много детей, молодежи, и мои дети вот так в ряд, их тогда 6 было, сидят, и мне кивают вот так. То есть они мне дают право участвовать в вечере Господней. И знаете, это такие незабываемые моменты бывают в супружеской жизни. Я хотел, чтобы сегодня мы как бы введение такое сделали в начале первой части. Вот что значит «дом на камне»? «Дом на камне устоит», мы говорим. Мы согласились, что это будет девиз наших встреч всех семейных. «Дом на камне устоит». Я когда об этом размышлял, я вспомнил, есть такая книга «Польза и наслаждение от изучения Слова Божьего». Читали когда-нибудь? Дуайт Муди ее написал. И он там пишет, говорит, если, говорит, вы, читая мою книгу сейчас и будете иметь побуждение читать Библию, то самая лучшая награда для меня будет, если вы мою книгу сейчас закроете, говорит, и начнете читать Библию. Отложите мою книгу в сторону. Я так подумал, я молился об этом. Если вот в этой теме, о которой мы будем говорить, «Дом на камне устоит», если наша молитва будет, «Господи, я хочу быть человеком Библии». «Господи, я хочу быть человеком Библии». В основании мы прочитаем Евангелие от Матфея, 7 глава. Я буду читать 24 стих и ниже. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот,
и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Аминь. Аминь – это не конец. Это согласие. Да? Так да будет, Господи. Это очень важный момент. Иногда я вот сейчас живу там недолго в Германии, и я смотрю, там редко аминь говорят. Я говорю, вы не согласны с этим? Согласны. А что же аминь не говорите? Я говорю, вы можете не сказать аминь в конце моей проповеди. Может, вам что-то не понравится. Но на Слово Божие, да и аминь. Так написано. Вы знаете, вот эти слова Иисус сказал после того, как Он сделал очень серьезное предостережение народу, который Его окружал. Он сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Ну, представьте себе реакцию людей. Они говорят «Господи, Господи», больше этого, да? Они именем Его пророчествовали и говорят, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Как это не всякие? И тогда Иисус сказал, я объявлю вам, я не знаю вас, отойдите от меня все делающие беззаконие. Потом идет вот этот текст. Итак. И поэтому это настолько серьезный момент, братья и сестры. Я вот хотел просто предостеречь всех. Вот позвольте Духу Святому говорить к вашему сердцу. Это очень важный момент. Вот настроено, что Бог хочет мне сказать? На что Он хочет обратить внимание? Вот позвольте Ему показать нам Его глазами нашу ситуацию семейной жизни. Что происходит в наших семьях? Потому что, знаете, вот здесь мы все вот такие верующие. Правда же, да? Один брат-старец как-то говорит, братья и сестры, хотел бы я на вас дома посмотреть. Говорит, да? Вот мы знаем, как нам нужно вести себя и так далее, но давайте позволим Духу Святому показать. Больше этого, иногда и в семейных отношениях между мужем и женой есть разная оценка отношений к Богу, к Слову, друг к другу. Как-то я тоже был на одной семейной конференции и приехал, и там встретил одну знакомую семейную пару. Он так на голову выше ее был, они вот так стояли. И я подошел спереди, и я говорю, спросил, как они живут. Она говорит, ой, спасибо, хорошо. И он вот так посмотрел, чтобы она не заметила, и мне показывает, нехорошо. Не знаю, или она не искренне была, или она думала это хорошо, но он страдал. И он понимал, что не все хорошо. И поэтому мы хотим сегодня вот на это обратить внимание. Для начала я хотел взять в основании и показать две семьи. Одна семья строила на камни, а другая семья не строила. И посмотреть на результаты, что же произошло. И сделать нам какие-то выводы тоже. Первая семья, о которой мне хотелось говорить, это семья Ноя. Ноя. Вы помните вот то событие, когда грех стал увеличиваться, и Господь принял решение истребить человечество водным потопом. И вот он разговаривает с Ноем. И он говорит, ну с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты. Мы об этом читаем в книге Бытие в 6 главе. Ну представьте себе, допустим, семья, отец, мать и дети там, да, и один отец спасает. Это не слишком большая радость, правда же? Да, радость пойти к Господу, но если жена и дети погибают, это же страшно. И Господь говорит, и сыновья твои. И потом Он добавляет, и жена твоя. И говорит, и жены сынов твоих с тобою. Я думаю, это же такое счастье, правда же? Да в конце жизни услышать ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих, или зятья твои, разные обстоятельства у нас семейной жизни, да? Войти в ковчег спасения, войти в жизнь вечную. Как у него получилось? Вот на что Писание особо обращает внимание.
Вот где он находил эти силы? Мы можем себе представить эту картину, когда вот они из года в год строят этот ковчег. Это же не так просто. Смысл какой? Отец им говорит, что так сказал Господь. Земля будет уничтожена водным потопом, там близко даже воды нету, да? И мы

ему Господь. Так он и сделал. Если он сказал «в локоть сведи окно», значит «в локоть», не «в полтора». Можно было подумать, ну, маловато, как бы в локоть свести его кверху, да? Давай пошире сделаем, да? Вентиляция будет, может быть, там этот скот весь, трудно себе даже представить все, что там было, да? Но, что еще очень важно, когда мы читаем послание к евреям, 11 глава, там как бы усиливается эта мысль еще. Вот 7 стих, 11 глава, написано: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо», то есть он получил это откровение, и он поверил в то, что сказал Бог. И он не просто поверил, написано, он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. У него было благоговение, Бог сказал. Бог сказал. И поэтому ни влево, ни вправо у него было благоговение. Знаете, когда я очень часто и много я бываю в разных семьях, иногда, знаете, я замечаю, что есть знание даже у детей. Вот родители верующие, есть знание какие-то библейских историй, но нету благоговения. Нету должного благоговения, страха Божьего пред Словом Божьим. И тогда человек знает, что так написано, но он принимает сам решение, поступать так или не поступать. Это очень важный момент. Вот семья Ноя видела благоговение. Бог сказал. Вы знаете, это очень важный момент. И поэтому они все вошли в ковчег. Они строили свою жизнь. Они строили свою жизнь на слове Бога. Но делал так, как сказал Бог, во всех поступках и делах. И благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Один брат как-то мне рассказывает, говорит, я никогда не читаю Библию, говорит, в семье с телефона. Я не говорю, что это плохо. Бывает в поезде, в самолете, в дороге, да, и так далее. Молодежи не нравится, когда мы это говорим. Но, говорит, я не хочу, чтобы, когда мои дети утром встают, они меня видели в телефоне. Я хочу, чтобы они меня видели за Словом Божиим. Я не хочу каждому ребенку, это тоже многодетная семья, объяснять. И я Библию читаю. Чтобы они не думали, что папа какие-то игры там играет, да, или еще что-то, какие-то новости читает с утра пораньше. Вот, это очень важный момент. Вот должно быть очевидно вот это благоговение пред Богом и пред Его Словом. Я хочу сказать, что если так чуть-чуть наперед забежать, то я бы сказал так. Вот для того, чтобы был правильный настрой, правильное основание или отношение к Библии, к Слову Господне в семье, нужна вера. То, что все Писание богодухновенно. Все Писание богодухновенно. Нужна любовь к Богу. И если этого не будет, Иисус сказал, если любите меня, тогда соблюдете заповеди мои, тогда вы будете жить по слову. И если человек не исполняет слово, Господь ставит под сомнение его любовь и его веру. И на одной очередной вот в один такой вечер один из сыновей этой семьи говорит маме, я не буду молиться, маленький мальчик. Мама говорит, почему? Ну, он говорит, ну, не хочу. А мама говорит, ну, ты же тогда на небо не попадешь. Он говорит, попаду. Почему? Ну, папа же попадет на небо. А он не читает с нами Библию, говорит, он не молится с нами. Ну, и потом у них был очень серьезный разговор в семье. Очень серьезный разговор. Вы знаете, это не вопрос выбора быть священником. Вопрос, какой мы священник в семье. Это наша ответственность пред Богом. А уж какой мы священник, вот это Бог с нас просит. Есть другая семья, я хотел остановиться тоже на другой семье. Это дом священника Илии. Вы знаете, о доме священника Илии Бог сказал следующее. Я, говорит, такое дело сделаю, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Это будет великое падение будет. Почему это случилось? Написано, слово Господа было.

0: было редко. Подумать, где? В Доме Божьем Слово Божие было редко. Но Писание говорит нам о том, что каждая семья – это домашняя церковь. Это домашняя церковь. И когда речь идет об избрании какого-то служителя на служении, написано, он должен уметь хорошо управлять домом своим. И когда Иисус Навин мотивировал народ Божий на служение, он говорит: «Я и дом мой». То есть в доме все было переговорено уже. Это было решение всего дома, его жены, его детей. «Я и дом мой», и это дает ему право, говорит дальше, «мы будем служить Господу». Вот это служение приемлемо. «Я и дом мой». Я хочу, чтобы каждый мужчина, я вместе с вами, мы проверяем свое священство. Слово Божие было редко. Видения были нечасто. То есть связь с Богом была нечастая. В Доме Божьем пренебрежительное отношение к Слову Господню, пренебрежительное отношение к молитве, видения были нечасты. И дальше можно просто урок взять. Написано, глаза священника начали смежаться, и он не мог видеть. Когда у нас неправильное отношение к Писанию в семье, к молитвенной жизни, когда это, между прочим, когда это одно из нудных мероприятий, которые тяготится вся семья и дети, и они не имеют радости, хотя от этого времени должно веять святостью. Когда глава семьи собирает семью на молитву, все должны радоваться. Слава Богу, пришло это время. Они, ой, опять надо идти, да? Сейчас начнет нудно читать. Левитам, вот эти все непонятные законы там и так далее, да? И просто для, знаете, это очень серьезные вопросы, которые мы должны проверить пред Господом. От этого времени должно веять святостью. Но когда этого не было... Написано, глаза священника начали смежаться, и он не видит. Он не просто не видел предметы, он не видел правильно ситуацию, что происходило в его доме. Про одного брата говорили, он мог так красиво толковать, там и семь рогов, и семь звезд, и что только он не толковал. Но не знал, где бродят его семь сыновей, которые у него были. И это очень важный момент. Глаза священника начали смежаться, он не мог видеть. И написано, светильник Божий еще не погас, но он уже угасал, светильник, да. И когда у нас вот такое отношение редкое к Слову Божию, поверхностное, неглубокое, когда нету жизни по Слову Божьему, тогда мы неправильно видим ситуацию, сатана нас обманывает, да, и мы где-то убаюканы, думаем, а ничего, ну мы же читаем Библию. Как-то я посещал одну семью, ну и вижу, что у них проблемы. Ну, прям невооруженным глазом, да, они так пассивные, отошли от служения. И, ну, нет, у нас все нормально, нет, у нас все нормально. Ну, и как-то я так откровенно разговариваю, посетил их неожиданно, и они там во дворе были, мама с детьми. Я ей говорю, ну, вообще вы в семейном круге Библию читаете? Она говорит, ну, конечно. И вдруг ее сынок вот такой, да, и говорит, мама, а мы же потеряли Библию, говорит. Знаете, они буквально ее потеряли, не говоря уже отношения неправильно, да и так неудобно. Он говорит, мы же давно не читаем. А мама тут, ну, на что должен думать ребенок? О чем он должен думать ребенок, да? Это все очень серьезные моменты. Но самое страшное дальше, вернее, написано ближе, написано во второй главе первой книги Царств, но когда мы входим в эту семью и смотрим, что там происходило, да, но с одной стороны, Самуил, которого Анна привела туда для служения Богу, написано, он не знал еще голоса Господа. Он живет рядом со священником, и священник не выполняет главную задачу. Он не научил его понимать голос Божий. Это же ответственность отцов. Но у него еще есть два сына, и мы читаем об этом в первой книге Царств, вторая глава, написано, сыновья же Или были люди негодные. И потом написано, они не знали Господа, но были священники. Они были люди негодные, не знали Господа. И даже трудно себе это представить. Как такое могло случиться? Я помню, мы с одним братом как-то посещали одну семью. Ну, без предупреждения приехали, тогда телефонов не было, не знаю, как у вас здесь. Там Германия, смотрю, люди, да обязательно термин нужно сделать. Без термина это чуть ли не преступление, если приедешь. Я думаю, это неправильно. Братья и сестры должны как-то быть открыты и радоваться общению друг с другом. Ну, они жили там, квартира не была на втором этаже. Мы стучим в дверь. Нет, звеним, нет. Может, дома нет, прислушались. Нет, разговор какой-то идет. Мы еще стучим, сильнее стучим. Они, оказывается, телевизор сорили. И через время, кто там? Я говорю, это брат Франц. А, подождите, подождите. Через время там звук утих. Когда мы проходили мимо, они там какой-то накидкой этот телевизор прикрыли там. Но пока они все там в порядок проводили, мы разговариваем с мальчиком одним маленьким. Оказывается, это их внук там был. Ну, ему было годика 8, может быть, да, примерно. И брат, который со мной был... Пока там дедушка с бабушкой себя в порядок приводили, чтобы прийти к нам на общение. Он говорит, ты любишь Иисуса? Он смотрит так. Он говорит, ты Иисуса любишь? Он говорит, ты знаешь, что такое Иисус? Он говорит, нет. Ты никогда не слышал про Иисуса? Он говорит, нет. Потом пришли дедушка с бабушкой. Мы говорим, а кто этот мальчик? Говорит, внук, он давно у вас? Ну, где-то, скажем, около полгода, где-то родители по каким-то командировкам, и он здесь у них как бы, чтобы присмотрели за ним. И я спрашиваю, а почему он не знает, кто такой Иисус? Он говорит, брат, некогда же, некогда. Ну, вы можете себе представить, о чем мы говорили. После их некогда, когда они вот тут сидели у голубых экранов, да, весь вечер, и смотрели голливудские полусексуальные фильмы. Страшно происходит, знаете, вот на это есть время, а на это нету времени. И, может быть, Слово Божие было редко, временами, может быть. Я как-то посещал одну меннонитскую колонию, да, ну, они как бы все вроде верующие, там, в Америке, Пенсильвания, там. Ну, и мы разговариваем с главой семьи. Я говорю, ну как вы бываете, а у них самые лучшие табачные плантации там у них, допустим, да, реклама такая у них там, да. Я говорю, как ваше отношение к Богу, ну как, вы что, мы же христиане, ну хорошо, да. А на собрании часто бываете, как? Он говорит, нет, брат, не получается, говорит, работы, видите, сколько, поля какие, некогда, да. Мы, говорит, дома проводим служение. Я говорю, ну а Библия есть? Да, можете показать? Побежал в дом, принес новенькая Библия такая. Но чувствуется, еще листы склеены бывают, знаете, не все еще открытые. Я говорю, а как часто вы проводите служение? Но, говорит, я пытаюсь два раза в месяц читать Библию, не всегда получается, но один раз в месяц я что-то своей семье читаю. Вот Слово Божие было редко. И знаете, что до чего дошло? Вот эти молодые люди, написано, да, они не знали долга священника в отношении к народу, и грех их был настолько велик, написано, что они отвращали людей от жертвоприношения. Они дошли до того, что они спали с чужими женщинами у входа в скинию. Даже трудно себе представить. Священники. Как такое могло случиться? Но отношение отца какое? Когда у нас неправильное отношение, когда мы не живем по Слову Божьему, когда глаза смежаются, человек не видит ситуацию. Вот Господь потом через пророка говорит, что я накажу тебя за то, что ты не обуздывал сыновей своих. И кажется, он же что-то говорил. Да, он говорил. Что он говорил? Он говорил своим детям, нехороша молва. Его это больше всего беспокоило. Разговор, авторитет его падал. А если бы они это тихо сделали, вроде бы и не страшно. Но как-то надо по-другому. Молва нехороша идет, да? Это особо тревожило отца. Вы знаете... Господь сказал, я сделаю такое дело, я накажу дом священника Илии. Так накажу, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Будет великое падение. Произойдет великое падение. И Я хотел бы, чтобы мы на это сегодня обратили особое внимание. Как вы думаете, если бы Господь сегодня давал бы характеристику нашему дому, нашей семье? Знаете, никто не знает, мы сегодня читали Библию или не читали. Никто же не знает, правда же, да? Мы же все верующие. А на этой неделе написано слово Христово «да вселяется в вас как?» Обильно. Апостол Павел увещевает Тимофея, епископа, да, и говорит, что занимайся чтением. Он напоминает ему об этом, да, потому что дьявол точно знает, если у нас будет пренебрежительное отношение к Писанию, если мы его будем не знать, а потом и не исполнять, все рухнет, все рухнет. Упадет дом. Искушение и в том, и в другом случае есть, да. И обратим внимание, Господь говорит, муж, который слушает Слово Божие и исполняет его, да, Бог уподобит его мужу благоразумному. Я уподоблю мужу благоразумному. А когда речь идет о человеке, который слушает Слово и не исполняет, он сам уподобится человеку безрассудному. Это его выбор, это не то, что Бог решил так, да? Это он, там я уподоблю, Бог говорит, а тут написано, он уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Дождь пойдет, разлитие многих вод будет, ветра будут, искушения всевозможные, и в той семье они будут. Но там, где правильное отношение к Писанию, где есть посвященность авторитету Библии, где есть вера, что все Писание богодухновенно, где есть благоговение, трепет пред Словом Бога. И это очевидно, этот дом устоит. Я помню свидетельство одних детей, они за своего отца говорили, они жили в прериях, и там часто бывали пожары. И это, когда начинает гореть вот эти сухая вот эта трава, это прям катастрофа. Говорит, ну мы дети были уверены в том, что если бы во время пожара кто-нибудь бы закричал «пожар», папа бы не прекратил молитву, он как молился, так бы и молился. Вот в этом мы были уверены. Они видели посвященность Богу, Его Слову, своего отца. И это оказывало огромное-огромное влияние. Моей семье, ну сейчас можно говорить, моей Оле нету год и 5 месяцев, как Бог взял мою супругу к себе. Это тоже непростой период жизни. Но знаете, моя жена очень любила Писание. И не только любила его, читала его. И размышляла. Мы много в семье об этом говорили. Как жить по Писанию. И это настолько влияло на всех наших детей. Они не покупали на день рождения своим детям куклу Барби, они покупали Библии, чтобы у всех внуков своя была Библия там, да. Ну и много можно было бы приводить примеров. Моя супруга читала Библию таким образом. Первые 2 месяца года она 1 раз прочитывала всю Библию. За январь-февраль. Потом в течение года еще раз 7 раз Новый Завет. И потом к концу года еще раз Библию полностью прочитывала. Это не была самая свободная женщина. Это была мать многодетная, дома, много-много, кроме этого, она в ряде лет, когда у нас умер один мальчик, у нее такое было сильное желание, чтобы мы кого-то еще усыновили или удочерили, и не получалось, было такое время сложное, и Бог нам положил на сердце открыть детский христианский дом для детей-сирот. Был такой период, у нас было около 80 детей в этом детском доме, она была там директором. Можете себе представить, это не самая свободная женщина, и варить, и парить, и жарить надо, и огород там, и мужа надо провожать и встречать. Знаете, да, это иногда короткая ночь, это ранний рассвет, да, но вот это отношение к Писанию, любовь к Писанию, да, она просто передавалась. Я вот со стороны наблюдал, видел это. Ну, допустим, чтобы прочитать Библию за 2 месяца, надо читать минимум 15 глав в день. Ну, кажется, это много, но смотрите, я как-то на богослужении на одном говорю, братья и сестры, что дороже? А, я говорю, вы не знаете, кто придумал 3 раза в день кушать? Вот вы не знаете, кто придумал это? Это столько хлопот. Давайте, я говорю, перейдем на разовое питание. Один раз в день. Меньше посуды мыть. Правильно, Вениамин Александрович? Он сейчас это остро понимает, как 11 сейчас, да? И меньше готовить. Один раз поел, помыл и все. Ну, все улыбаются. Нет, говорит, мы, говорит, и не три раза. Еще где-то хотим кофе-чай попить еще. Ну, хорошо, я говорю, что дороже, душа или тело? Ну, конечно, душа. Я говорю, ну, если это так, давайте перейдем на трехразовое чтение и размышление над Словом Божьим. Давайте примем это как правило жизни. Столько времени, сколько мы проводим за столом, столько времени мы проводим за Священным Писанием. Ну, читать, размышлять, молиться, делиться и так далее. И знаете, в ряде мест мы это так и сделали. Допустим, если идет обед, читаем какой-то отрывок Священного Писания, размышляем над ним тоже, делимся какими-то мыслями, и это тоже назидает и дает большое благословение. Как-то в одной семье спросили, что находится в Библии. Одну девочку спросили, что находится в Библии. И она сказала примерно так. В Библии находится фотография жениха моей сестры. Там находится рецепт на лекарство бабушки. И что-то про очки там еще было. Там тоже заложили. Ну, там закладки такие сделали в Библию, да. И это очень печально, если не могут дети что-то лучше ответить, когда мы говорим о Писании. Но, братья и сестры, вот давайте подумаем, почему иногда нету этой посвященности, почему иногда нету вот этого исполнения. Вот просто вслух не отвечайте, в сердце ответьте. Верите ли вы на самом деле, что Слово Божие есть истина, что оно имеет силу? И написано, оно проникает до разделения души и духа и судит помышление намерения сердечное. Вы не сомневаетесь в этом? Я тоже не сомневаюсь, но в моей жизни был такой случай. Как-то один с нашей молодежи в церкви, брат, говорит, вот его друг, они вместе в университете учились, получил травму серьезную, он лежит в коме, умирает, говорит, и так мне жалко, можете, над ним надо помолиться там. Как сейчас помню, Евгений Абдулин, он был татарин, и... Я говорю, ну давай. Родители очень обрадовались, что я поеду, хотя они были далеки от Господа. И вот мы туда приехали, в эту реанимацию, его родители, этого молодого человека, и мой брат с нашей церкви. И нам врач говорит, ну как исключение, одного запущу в реанимацию, больше никого, выбирайте кого из вас. Больше не могу. Ну и родители говорят, ну пусть он идет на меня. Ну они надеются на лучшее, да. Он говорит, служитель церкви, он там помолится. Ну все, они там за дверью остались, я туда зашел. Захожу, не шевелится. Ну, лежит, ну, мертвый человек. А там всякие аппаратура подключена, трубки всякие там, системы там и так далее. Ну, что делать? Я помолился. И знаете, в этот момент я вспомнил одну очень такую поучительную историю. Я не уверен, в какой стране это было. Некоторые говорят в Англии, другие говорят в Америке, но не так важно. Как-то один служитель церкви получает звонок от члена церкви сестры, и она плачет и говорит, пожалуйста, мой муж лежит в реанимации, умирает, он еще не покаялся, приедьте и расскажите ему Евангелие. Ну, говорит, я как хороший пастырь беру с собой одного новообращенного человека, чтобы научить его, как свидетельствовать умирающим о Господе. Я его взял с собой. Мы приехали туда, а там, смотрю, движение, плач и так далее. И врач говорит, священник, вы опоздали, он в коме, он уже ничего не слышит, он умирает. Жена плачет, и я говорю, ну, сестре говорю, ну, мы бессильны и так далее. Но, говорит, брат, который со мной приехал, был другого мнения. Он подошел к этому человеку, который был в коме, и говорит, Иисус Христос любит вас. И мне так неудобно было, что он делает, что подумает медперсонал, там, главврач там, и все такое. И он говорит, он хочет дать вам вечную жизнь. Я думаю, что будет дальше этот священник? И я покороче эту историю, он ему предлагает покаяться вот этому, кто в коме находится. И говорит, он ему начинает цитировать тексты Священного Писания, которые мы обычно используем при евангелизации людей, что все люди грешники, что Христос пришел спасти людей И он умер за грехи людей, если покаяться, может получить жизнь вечную. Вот он стихи цитирует, цитирует, и потом говорит, вы можете сейчас помолиться. Думаю, что он делает, да? Он говорит, вы можете в мыслях помолиться. Говорит, я верю, что Слово Божие вас коснулось, говорит, да? И я буду сейчас произносить медленно фразу за фразой, а вы можете мысленно повторять это. И когда он, говорит, кончил, была такая тишина, и вдруг этот новообращенный говорит, для нас очень важно знать, что вы это приняли. Дайте нам сигнал, если вы мысленно повторяли, и вы можете верить, потому что это Бог сказал. Попробуйте, говорит, пошевелить большим пальцем правой ноги, говорит. И мы, говорит, все, кто там были, мы раз туда смотрим, и вдруг мы смотрим, большой палец начинает вот так шевелиться. И, говорит, потом у меня все поменялось. И когда я молюсь у этого Жени Абдуллина, я... Бог мне напоминает этот пример. Я стал примерно так же, цитирую ему стих за стихом, потому что я верю в силу Слова Божия. Оно проникает туда, куда никто, ничто не может проникнуть. Я верю, что вера от слышания Слова Божьего. Я цитирую эти стихи. И потом я ему говорю, Женя, ты можешь помолиться тоже. Но я смотрю, он такую травму получил, что у него ничего не шевелится, да? И не конечности. И я говорю, ну тоже сказал, как молиться, все. Я говорю, если ты помолился, попробуй пошевелить веком, одним глаза закрыты веком. И я смотрю, он так начинает моргать. Я такую радость получил. Я еще с ним поговорил. Предложил ему поблагодарить в мыслях Господа. Может ли он верить? Он опять моргает, верит и опять. И потом я говорю, я сейчас выйду, и там твои папа, мама за дверью. Могу я им сказать, что ты веришь, что ты прощенный человек, и что если ты сейчас умрешь, ты веришь, что ты попадешь в жизнь вечную. Вы знаете, он двумя глазами стал вот так моргать, да? Фух. Таких случаев было много в моей жизни, не один уже. Мы верим в силу слова. Если это правда, если все Писание богодухновенно, если Бог нам сегодня говорит, чтобы мы жили по этому слову, вы знаете, давайте вот так честно, искренне проверим свое сердце. Дьявол же это тоже знает. И он может послать нам отвращение к Писанию. Мы должны быть очень честными. Я скажу вам, в душепопечительских беседах некоторые говорят, что мне не нравится читать Библию. Я усыпаю за Библией. Я не ощущаю силы, радости не получаю. Да? Ну, для галочки там это делаю. И потом пропадает вообще интерес. Кто-то сказал, тот, что ест, тот, то есть. Можно наоборот сказать, кто, что есть, тот, то ест. И с одним братом говорю, он говорит, 2 часа возле компьютера, проблем нету. Но 5 минут возле Библии, говорит, проблема. Говорит. Думаю, надо коротенько, быстренько так по диагонали прошел. Ну да, почитал Библию, да? Описание говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Если мы хотим, чтобы наша семья устояла, столько искушений, столько борьбы у нас у самих, мужчины, у наших жен, у наших детей. Блажен муж, который слушает Слово Божие, исполняет его. Господь говорит, я уподоблю его мужу благоразумному. Этот дом устоит. Они будут спасены, все будут спасены. Все будут спасены. У нас как-то один гость приезжал с Африки, он там миссионером был, и слайды показывал. И там показывал, что местные жители там кушали в одном племени. Ну, знаете, на вид, ну, такое неаппетитное что-то, да? Мы говорим, а как называется эта еда? Он говорит, фу-фу. А мы говорим, а вкус какой? Он говорит, какое название, такой вкус. Вот представьте себе, если человека тошнит от Библии. Можете себе представить? А, мы слух никогда не признаемся. Но нет аппетита, нет радости, нет вдохновения. Утратил, потерял, надломилось что-то. Ищем причины, хотим объяснить, почему дети пошли кривым путем, почему столько падений, почему нет радости. Почему нет в состоянии желания, ожидания пришествия Господа? Блажен муж, который слушает Слово Божие и исполняет его. Я думаю, есть такие моменты, когда мы должны это честно признать пред Богом. Большая беда, когда люди теряют святость, они пытаются изобразить эту святость искусственно. Но продолжается падение. Для восстановления, знаете, может иногда надо всю семью собрать и сказать: дети, простите, и я упустил это. Покаяться и восстановить это. Или пред Богом, разные у нас семьи, или пред женой. Знаете, в одной семье муж и жена читают Библию. Я хочу сказать, что это тоже очень плохо. На последнем дыхании, когда уже все переделано, да, у некоторых людей чистота доходит до идолопоклонства дома. Они никогда не пойдут спать, если одна кружка не помыта. Но они позволяют себе пойти спать, не почитать Библию, не размышляя и даже не молясь. Один брат говорит: а я, говорит, ну мы же не под законом. Говорит, я, говорит, устал. Я, говорит, подхожу к кровати, говорит, и, говорит, вот так, говорит, снимаю с себя свитер, говорит, и в падении говорю: Боже, благослови это бренное тело. Вот это его общение с Богом. Что можно ожидать? Вы знаете, Слово Божие редко, видение нечастое. Глаза смежаются, не видит ситуацию. Дети идут в погибель. Дети идут в погибель. У самого нету мира и радости, нет ожиданий Господа, нету служения. Блажен муж, который слушает Слово Божие и исполняет его. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы на это обратили сейчас особое внимание. Можно много было бы в этом плане еще что-то говорить. Но мне вот такое побуждение обратиться ко всем. Я понимаю, что мы сейчас не на евангелиционном собрании находимся. Но знаете, иногда нужно просто это мужество признать. Не зря в Библии написано: признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И это касается не только физической болезни, но и духовной болезни. Я помню, на одном служении мы говорили о правильном отношении к Библии, о семейном алтаре, и вдруг пресвитер встает, для всей церкви это было настолько неожиданно, да? Вдруг он встает, плачет и говорит: я виноват в этом. И сидит его жена там тоже, Наташа ее звали, и он говорит: Наташа, прости меня, я не был священником в доме, я хочу это исправить. Я хочу сейчас помолиться, чтобы Бог изменил. Знаете, это настолько коснулось всей церкви, да? И люди начали там исповедоваться, признаваться, а то между ними отношения такие сложные, потому что жили не по Писанию. Светильник угас. Слово Божие редко. Видения нечасты. Очень серьезная проблема. Я не знаю, как у вас на сердце. Любите ли вы Писание? Мы не можем расти, если нет любви к Писанию, если нет авторитета Писания, если мы не являемся людьми Библии. В нашей семье будут постоянные падения, и этот дом может так рухнуть, что зазвенит у людей в ушах и скажут: как? Они же верующие люди. Знаете, есть такие моменты, когда Бог своей огромной любви приходит к нам, мы думаем, ищем разные причины, Он говорит: вот она причина. Твои отношения к Писанию, нету благоговения. На кого я презрю? На трепещущего пред Словом Моим, говорит Господь. У кого есть благоговение и трепет пред Богом и Его Словом. Иногда я думаю, где эти люди, которые имеют этот трепет? Библия говорит, что последние дни отступят некоторые от истины, обратятся к басням. Один служитель мне говорит, после служения на улице во дворе дома молитвы, смотрю, руководитель молодежи, и молодежь вокруг него собралась. Я думаю, ну слава Богу, сумел же сплотить молодежь вокруг себя, да? Какое благословение. Подхожу тихо сзади, а он говорит: расскажу вам свежий анекдот. У меня, говорит, коленки задрожали. Что происходит? Понимаете, отступят некоторые от истины. Это работа дьявола. Братья и сестры, дом устоит, который на камне, на Слове Божьем, который человек, который слушает Слово Божие и исполняет его. Я хотел предложить, может быть, мы таким образом сделаем вот наше начало. Если у кого-то есть нужда, и вот так искренне пред Богом, понимаете, это ваша проблема, вы не хотите изображать святость, вы не хотите делать вид благочестия, вы понимаете, что что-то утрачено. Это не значит, что вы самый последний грешник, но вы хотите это поправить. И вы нуждаетесь в этом. И сейчас Бог с вами говорит, Он же вошел в ваш дом, в вашу комнату, Он вам показывает, что происходит, Он напоминает вам, и вы хотите это поправить. Аминь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры, все собранные слушать Слово Господне, мир вам! Мы будем вместе с вами исследовать Слово Господне, которое Он для нас оставил, чтобы нам иметь свет в жизни, чтобы мы ходили, знали, в чем мы ходим и куда наш путь идет. Тема, которая предложена для того, чтобы раскрыть власть и господство нашего Господа Иисуса Христа, это о страхе Божьем. Страх Господен. Этой теме Библия, Слово Господне, посвящает очень много текстов Писания. И хотя за эту достаточно короткую, считаю, беседу нет возможности осветить, но рад поделиться тем исследованием Слова Господне, которое легло на сердце. Итак, вместе с вами хочу приступить к исследованию Слова и открыть книгу Второзакония, 6 глава. Книга Второзакония, 6 глава, я буду читать с 1 стиха, выборочно следите за текстом, будем внимательны. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». А теперь прочитаем 13 стих. «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Господа, Бога, бойся. Вот здесь, в этом прочитанном отрывке, выборочно, но два раза упоминается о страхе перед Господом, о боязни перед Богом. Первый момент, который хотелось бы обратить внимание, это «дабы ты боялся Господа». «Дабы ты боялся Господа, тебе дана заповедь». И исполнение заповедей – оно демонстрирует, показывает, как бы обнаруживает в человеке, что в нем присутствует страх Господень. С другой стороны, в 13 стихе, обратите внимание, страх перед Господом как заповедь. Получается некоторая двусмысленность. Итак, я должен заповедью продемонстрировать страх перед Господом. Это одна сторона. А с другой стороны, сам страх Господень, он вменяется мне заповедью. Итак, как же так? Поэтому, друзья, давайте вместе углубимся в Слово, чтобы вот понять власть и господство Господа Бога Иисуса Христа над нами. В чем оно, как выражается? В страхе мы постулируем это, говорим. А теперь давайте исследуем этот текст. И исследуем тексты Писания, чтобы понять, как же это в нашей жизни происходит. Итак, первое упоминание о страхе, я думаю, многим нам это знакомо, происходит в Бытие. Третья глава Бытие открывает нам такое состояние. Третья глава, 9 и 10 стих. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я хочу вместе с вами исследовать, что это такое страх. Страх – это эмоция. Это слово прочно вошло в наш лексикон, и мы нередко его используем. Но, в принципе, что это за явление в жизни человека? Эмоция – это наша реакция, окрашенная чувственно, на что-то внешне происходящее или внутри происходящее нас. И когда мы это выражаем, некоторые имеют оттенок такой, что они показывают эмоцию наружу, а некоторые эти эмоции скрывают, но они тоже присутствуют. Итак, эмоция – это наша реакция.
Обратим внимание, как Адам отреагировал, или лучше показал, проявил эту эмоцию. Он спрятался. Тем самым он показал, что вот так выражаются мои эмоции в отношении тебя. Бог пришел и подал голос, он разговаривает, он хочет общения, как и прежде было. А Адам, он скрывается и обнаруживает эмоцию, страх. Он боится, я убоялся тебя. Я бы хотел ввести понятие, и чтобы мы этим пользовались, хотя оно в повседневности жизни нашей тоже есть. Какой это страх? Дал ли этот страх возможность построить доброе взаимоотношение с Господом? Были ли, состоялось ли вот сразу общение с Господом? Нет. Теперь Господу надо было выйти самому навстречу, то есть преодолеть этот страх, обратиться к Нему, к Адаму, чтобы он мог разрушить это. А первоначальная реакция Адама – он прячется. Страх его заводит в такое состояние разобщения с Богом. Итак, первая мысль, которую хочу постулировать, которую хочу утвердить, что вот этот страх, который приходит через грехопадение, он разрывает общение с Господом. Он заставляет человека прятаться. Он неконструктивный, он не строящий взаимоотношения с Господом. Он иррациональный, нерациональный. Не дает нужного и необходимого для души человека. Еще раз. Первое явление, которое мы встречаемся, именно в том, чтобы мы могли открыть. Я не берусь сейчас раскрывать, был ли страх вообще как явление, как эмоция до грехопадения. Об этом отдельно можно было бы размышлять. Я же беру мысль вот здесь, от начала этого явления, чтобы показать, что страх, который пришел от грехопадения, от непослушания, он разобщает человека с Господом. Вторая мысль, которую хочу взять в целом, опираясь на Писание, не утверждаясь на отдельных текстах Писания, они многочисленны, это то, что Господь наш свят. Святость можно обрисовать отделенностью от греха, от всего злого, недоброго. Это как бы к нашему человеческому пониманию приближается. Но с другой стороны, хотел бы обозначить святость, как нередко проповедники говорят и преподаватели библейских курсов, школ, это суверенитет, суверенность. Он никому ничем не обязан. Можно было бы и так мысль выразить. То есть он самостоятельный. Но в своем проявлении любви к творению обращается к нему и становится освящающим. Итак, он свят, следующая мысль, но к творению являет свою освящающую силу, способность. Что он в своей святости, освящающий человека, имеющий в себе такую возможность, и это очевидно? Что он делает в отношении страха? Чтобы об вот этой освящающей способности его говорить, то, что он имеет в себе, я напомню только некоторые тексты, не обращаясь к ним. Исход, когда он обращается уже к Моисею, к народу, через Моисея говорит: «Освяти мне первенцев». То есть уже какой-то, с одной стороны, церемония, с другой стороны, понятие вводит. Освящение. Что-то должно происходить с человеком. Преобразование какое-то должно возникать. Это было заложено от начала, как фундамент. Потому что день, который он освятил себе, это тоже есть утверждение. Он освятил седьмой день. И вот это понятие теперь освящения, оно распространяется на человека. И это процесс, и это развивается. И по страницам Писания мы это, очевидно, обнаруживаем. И теперь он желает распространить свою власть освящающую на эту часть человека, деталь человека. Это страх. Страх. Теперь хочу обратиться вместе с вами к посланию Фессалоникийцам, первое послание, и прочесть текст из 5 главы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух,
и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Сам Господь да осветит. Освящающее действие Господа очевидно, и по всем страницам Писания к Новому Завету мы, приходя, видим, что Он освящает, и освящает во всей полноте. Этим текстом и другими мы убеждаем и убеждаемся, что Он освящает нас. И страх, который происхождение дал вот к разобщению, это греховная часть, но желает ли Он это осветить? В выводе это прозвучит, будьте внимательны. Итак, эмоцию, внутренняя наша реакция, такое как страх, он тоже подводит к освящению. И как он это делает? Он освящает, как он это делает? Что он делает? Хочу здесь попутно обратить внимание на одну мысль, очень важную. Здесь говорится о пороке. Сохраниться без порока. В своем понимании этого слова хочу обратить на такое

из этого текста следует прямым очевидным образом, что страх он тоже желает представить освящающему действию, преобразовать его, его желание. А теперь давайте посмотрим на этапы преобразования. Как преобразовывается вот этот страх, который привел или продемонстрировал разобщение человека с Богом именно в общении. И первый этап я возьму из текстов Писания согласно того порядка. Первое упоминание о страхе Божьем как словосочетание – это в беседе или просто в разговоре Авраама. Когда Авраам свидетельствует о своей супруге-жене, 20 глава, 11 стих, он говорит такие слова. «Авраам сказал, я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». Здесь парадокс. Обратите внимание, какой парадокс. С одной стороны, Авраам сам демонстрирует какой страх? Иррациональный, неконструктивный. То есть он боится за жену, и он не опирается на тот уже полученный опыт, что Бог может во всякой ситуации что-то сделать, переменить, и твоя жизнь будет в безопасности. Он здесь это не может продемонстрировать. И потому он так действия свои делает и свидетельствует о жене своей. С другой стороны, у него уже присутствует понятие страха. Вот это и есть парадокс. Да? То есть в нем присутствует понятие страха Божия, и он это говорит. Я думал, что на всем месте нет страха Божия. То есть понятие страха у него уже есть. Продемонстрировать его, явить его, как бы убедительным образом показать сам себе, еще нет. Хотя это не всегда так. То есть у него есть он, но всегда ли он в его жизненных ситуациях? Этим обнаружится, что нет. То есть я хочу показать от начала, что процесс становления страха Господня – это не одномоментный процесс. Это происходит становление. Как становление общения Бога с человеком, со стороны человека я имею в виду, так и становление страха, потому что это неразрывное понятие. Планируя семинар, Вениамин Петрович постарался с разных граней подойти к освящению вопроса власти Господа нашего. Да? И поэтому нам, проповедникам, придется пересекаться в понятиях где-то и дополнять друг друга. И это неизбежно. Поэтому будем внимательны и будем эти складывать грани, как пазлы, чтобы в одном составить целостную картину, насколько нам Господь позволит в этих семинарах. Итак, развиваются события библейские, и мы развиваем понятие. Теперь я хочу перешагнуть в другое событие и еще одно упоминание из книги «Бытие», 31 глава. Это разговор Исаака с Лаваном. 31 глава. 42 стих. «Если бы не было со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Я хочу обратить внимание на свидетельство Якова, о страхе Исаака, отца его. Иаков свидетельствует о страхе. О каком страхе здесь в контексте идет речь. И однозначно мы можем понять, что идет речь контекста страха Божьего, который имел Исаак внутри себя, и вот это, как наследие, он мог передать, обнаружить, продемонстрировать сыну своему. И это очевидно образом. Он даже опирается на это в свидетельстве и убеждает этим, да, своего родственника. Поэтому понятие страха Господнего, страха Божия, оно развивается и укореняется в том, в ком это воспринимается. В дальнейшем исследовании текста Писания хочу обратиться к книге «Исход», 20 глава. «Через Моисея

0: Господь проговаривает, провозглашает Деколог. 10 заповедей, которые становятся основанием, и на которых развивается дальнейший закон, законодатель, развивая тот закон, о котором было сказано в первой сегодня части, о том, что он совершен, о том, что он имеет много составляющих, но это все к благу сообщества. Не хочу пройти мимо той мысли, что действительно наше направление служителей, проповедников – это созидание общества. Брат Вениамин упомянул об этом, что «моим народом» – мысль, да? То есть Господь отделил, и не потому, что вы лучше всех, даже есть такое свидетельство, что вы жестоковыйны, и это, можно сказать, от начала было, он обнаружил этот народ таковым. Но суть не в том, что он лучший был, и эта мысль звучала, а суть в том, чтобы Господь показал то, что Он хочет показать себя, и через этот народ Он сделал. Но народ Он хочет созидать, и на этом примере показать, что «я хочу созидать свой народ». Потом Господь выразит, и Иисус в своих беседах с учениками эту мысль, что «у меня есть овцы, и не этого стада». И дальнейшее развитие это будет в церкви. То есть он созидал и созидает народ себе, народ славы его. И как это будет происходить? Он дает вот заповеди. И теперь обратимся к тексту и прочитаем. 20 глава, с 20 стиха. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Что здесь приходит? Что нового? Как шаг, как этап какой-то? Он говорит народу, не бойтесь, это одна сторона. Вторая сторона, чтобы страх его был пред лицом вашим. Почему он говорит о двух страхах здесь? Потому что выше текст, 18 стих, весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то, народ отступил и пал вдали. Что это за страх был? Это страх, который снова показывает, что они не хотят общения или боятся общения с Богом. То есть страх неконструктивный, не строящий взаимоотношения с Господом. Они боятся строить взаимоотношения с Господом. Пусть, Моисей, ты слушай и передавай нам. То есть они вот в том страхе, Адамовом страхе находятся. Моисей же, обращаясь к народу, говорит, не бойтесь. То есть устраните вот этот страх, который не даст вам выстроить взаимоотношения с Господом. А к какому страху обратитесь? И он направляет их мысль. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его... Это другой страх какой-то. О другом страхе идет речь. О каком страхе? И вот развитие вот этого страха, и мы хотим проследить в дальнейшем. Итак, повторюсь. Первая мысль. Не бойтесь. Это не созидательный страх. То есть страх Адамов, страх греховный на разобщение. А второй – это страх Божий, который пред лицом. Хочу здесь и мысль выразить. Пред лицом, чтобы страх его был пред лицом вашим. Интересно, пред лицом, что это за выражение? Когда мы перед лицом кого-то имеем, что-то имеем, нам легче верить этому, что оно есть действительно на самом деле. Когда мы это видим. И то есть вот этот страх Божий надо было поместить перед лицом. А скажите, а как его перед лицом? Они уходят от горы, отдаляются, они не хотят слышать голос, они не хотят видеть эти молнии, да? Они отдаляются, а он им говорит, вы видите это, смотрите на это. То есть, чтобы этот страх был перед лицом вашим. Я хочу наперед выразить мысль, что это вопрос веры. То есть видеть страх Господен – это перед лицом он должен быть. И мы его должны видеть. Ну а как это видеть? Если мы не реальные участники этого события, мы не стоим перед этой горой. А как же нам этого как нам это видеть? Верою видеть. И все эти события и многое другое, что открывает Господь, только верою видеть перед лицом нашим. Мысль, которая нам дает возможность, да, опираясь на эту мысль, опираясь на мысль, которую выразил Моисей, чтобы дать инструмент как видеть или как пребывать пред страхом Господним. И теперь цель, целеполагание, назначение этому Моисей выражает, дабы вы не грешили. То есть в страхе Божьем есть рациональное. Для чего это он делает? Если Адам не мог выразить мысль, для чего он скрылся, я убоялся просто тебя. И он не может осмыслить этот страх, не конструктивный страх, не строящий. Он просто убегает и объясниться не может. Так и в жизни, вообще в греческом тексте это фобос. Фобос – это страх, именно вот такой необъяснимый страх где-то, да? Человеческий страх больше. И другие есть варианты, но там нередко мы слово «фобос» видим. Фобия отсюда произошло. Да? А здесь тоже это обнаруживается. По контексту мы это видим. А Господь конструктивный страх вносит. Видите, освящающий. Вот мы линию ведем с вами, да, вот как выстраиваем. Он что хочет сделать? Он хочет осветить эту эмоцию, преобразить ее, сделать ее конструктивной, созидающей, строящей внутри человека. Да? Чтобы человек не остался в этом животном, иногда так называют его, адамовом, неконструктивном страхе, беспорочным. Желание Господне, чтобы не нарушали порядок, не нарушали тот порядок, который устанавливает Он. Теперь следующая важная мысль. Давайте мы обратим внимание на то, смогли ли удержать этот страх народ, который видел громы, молнии, вот это все страшное видение, мы в страхе и трепете, свидетельство об этом. Проходит время, что мы видим? Мы очевидным образом свидетельствуем и сами говорим, они отошли от этого. Моисей уходит на гору, Моисей общение имеет с Богом, а они, к сожалению, в этом страхе не могут удержаться. Не однажды Господь себе являл, да? Мы берем это явление, а мы видим его явление при выходе из Египта, сколько этих чудес было удивительных, и когда они могли тоже иметь этот страх от этого, то, что они видели. Это расступающееся море, это гибель фараонового войска и многое другое, которое приводило бы и страх, трепет. Но важная мысль, удержали ли они этот страх? Ответ – нет. Понимаете, видение этого ужасного, да, в страхе и трепете, даже вот содрогаются они. Но это не удержало их. Почему? Кажется, то, что было предназначено им, самим Господом, я имею в виду, для того, чтобы построило в них нечто внутри, оно не сработало до конца. Это удивляет нас с одной стороны, но давайте проследим дальше. Давайте вместе откроем послание евреям. Оно отчасти как бы резюмирует многие моменты Ветхого Завета, обнаруживая и показывая то, что постановление древнего времени, оно переходит и в Новый Завет. Вместе откроем послание евреям, 12 глава, и прочтем с 8 стиха. «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если бы мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Здесь несколько мыслей. Итак, вводится следующее понятие «наказание за грех». И хотя оно не что-то новое, но в плане рассмотрения страха я бы хотел его поставить как ступенькой, как частью развития этого вопроса, процесса. Да? Теперь наказание. Так как он дал страх Божий для того, чтобы сохранить от греха, а человек, уклоняясь от страха Божьего, грешит, получает наказание. Для чего? Чтобы опять вернуть в страх Господень. Опять вернуть в это состояние страха Господня. Но опять же вопрос, работает ли этот механизм с плотским человеком на 100%? Работает ли? Когда мы в детстве А родители используют для нас, детей, или мы, как родители, уже используем это. И здесь из текста видим, чтобы боялись из страха наказания. То есть какая здесь процедура, какой механизм? Из страха наказания я имею страх, а страх сохраняет меня. Вот такая процедура, такой механизм. Но вопрос, дети взрослеют, и мы очевидным образом убеждаемся из опыта жизни, и из опыта уже не только личной жизни, а и даже жизни всего народа Израиля, мы видим, что опять не работает. Опять как будто сбой в механизме. Но Господь не останавливается на этом. Он развивает это, потому что Он освящающий. Он не останавливается, чтобы достигнуть той цели, которую Он поставил в древности, чтобы не грешили, чтобы освятить Его, представить Его. И Господь Иисус к тому и пришел, чтобы нас освятить и представить. И теперь приходим к такому, такой мысли, к такому состоянию, да, что если бы мы пользовались только механизмом из наказания, да, из наказания. И я хочу здесь произнести такую мысль, цитату, фразу, которую хотелось бы осмыслить. Если человека оставить на этапе того, что я, Господь, вам дал заповеди, наказание за согрешение, за неисполнением, то есть ты не страшишься меня, я буду наказывать тебя, то что дальше, как у человека плотского, неочищенного будет происходить? Обращаясь к Писанию, и особенно можно было бы продемонстрировать это начальными главами книги пророка Исаия, что они делают? У них есть осознание греха в некотором смысле, они приносят жертвы за грех, они стараются уйти от наказания, сознавая, что они согрешают, но тем самым они все равно подпадают к осуждению. Что это за феномен? Как это так? То есть они этим демонстрируют, что все-таки они страха Господнего не приобрели. Нету этого страха. А что же взамен у них появляется? Появляется серьезнейший суррогат под названием лицемерие. И это работает и во времена Нового Завета, когда мы видим, что Господь Иисус Христос обнаруживает и показывает вот это лицемерие в тех, которые идут вот этими же путями многие сотни лет. Они ходят этим путем, якобы внешне демонстрируя страх Господень в исполнении заповедей, а на самом деле его не имея, уклоняются в лицемерие. И это остается угрозой и для нашего духовного состояния в наше время, в наших церквах, в наших общинах. Итак, что бы я хотел здесь выразить как одну из опасностей, которую в осмыслении этого вопроса, ну, хотелось бы, чтобы мы увидели. Если действительно страх Господень, он присутствует в нашей жизни, в том смысле, в котором Господь и желает на нас распространить, то Он нас никогда не приведет к лицемерию. То есть формальное – это форма. Когда мы говорим об этом, то мы должны представлять, что есть форма, и форма, она должна соответствовать содержанию, выражать. Но люди нередко делают такой шаг, они форму преображают, не имея содержимого соответствующего. Тогда это и называется формальностью лицемерия. В естественном должно быть так, что наше внутреннее, оно придает форму. И тогда мы можем смотреть на эту форму и понимать внутреннее. Такова закономерность. Но люди, которые лицемерны, они усиливаются, чтобы преобразовать форму, не изменяя внутреннего. Это люди, которые не имеют страха Господнего. Это вопрос и душепопечения. Когда мы действительно имеем опыт научения слова и видим то, что человек имеет только форму без внутреннего правильного содержания, мы можем сделать достаточно правильный вывод. Вероятнее всего, этот человек не имеет правильного понимания и отношения к страху Божьему. Вместе с вами хочу продолжить размышление, открыв текст Писания книги «Псалтырь». Книга Псалтырь, 18 псалом, 10 стих. Здесь утверждение Давида, как пророка, такие слова. «Страх Господень чист, пребывает вовек». Если страх Господень обнаруживается и показывается чистым, да, он чист, он пребывает вовек, подобно как святость Божия и сам Господь пребывает вовек, то к этому состоянию желает Господь и привести человека. Привести к состоянию святости, к состоянию трепета, страха Господнего. Он чист. Мы говорили о формальности, а страх Господень чист от формальности, то есть от лицемерия. Поэтому, чтобы освободить человека от этого ложного пути, Господь устанавливает или показывает, обнаруживает границы. Я думаю, что в наших последующих беседах о границах и принципах будет выражено. Поэтому я здесь не останавливаюсь, а продвигаюсь вперед несколько. Но у Господа есть границы. И чтобы человек не впал в развращение, он ставит с одной стороны и с другой стороны границы, как берега в реке. Итак, чтобы обнаружить теперь одной границей, мы проговорили, что есть наказание за грех, и страх Господень должен удерживать, но не срабатывает до конца. И у плотского человека нет возможности практиковать это постоянно. Что же Господь в своем промысле дает человеку? Давайте вместе откроем, чтобы вот этот чистый страх Господень заработал, как у пророка выражено в древности, да, то есть он осмыслил это и выразил, он чист, он пребывает вовек. А как же это, чтобы это было даровано, было, присутствовало в человеке? Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, известное для нас утверждение. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Здесь сокрыто очень много и глубокого смысла достаточно. Понятно, что тот иррациональный страх, который мы говорили от начала, страх неконструктивный, не созидающий доброе, правильное взаимоотношение с Господом, он здесь назван, есть мучение. И действительно, человек мучается, выстраивая взаимоотношения с Господом, вдруг обнаруживает парадокс. Он мучается. Он не может из страха наказания построить те взаимоотношения, которые бы его удовлетворяли, которые бы его вводили в покой, о котором провозгласил Господь. Он говорит, придите ко мне, успокою вас. Да? Вот он не может войти в состояние покоя. Имеет страх перед Господом, как он думает, размышляет. Это одна сторона. Но с другой стороны, он находится в таком страхе, хотя думает, что перед Богом. Я хочу показать именно вот эту душепопечительную часть, которая необходима нам, ну, среди нас, в наших церквах, да? Показать, что человек показывает, что он боится Бога, и о заповедях говорит, показывает, цитирует их. Может быть, понятие гностицизма братья более способны могут объяснить, да, как в библейских курсах и школах это преподается как течение, да. Но я в простоте хотел бы передать так это, да. Беседуя с одним из верующих людей, предлагая ему то и другое для его души, он отвечал и такими словами: «Я знаю, знаю». И так нередко «знаю-знаю». И все, что бы я ни предложил ему для решения его духовных вопросов, внутреннего его человека, он «знаю-знаю». Как вы думаете, а дальше «знаю-знаю» он пошел? Нет, к сожалению. Хотя тем самым, как бы «знаю-знаю» демонстрирует, показывает, что я знаю заповеди Господни, я знаю, в чем мне надо пребывать. То есть он знает, он как гностик, гнозис – знание. Я знаю, гнозис, я знаю, но знания его эти якобы удерживают страхи, но плода нет. Понимаете, бесплодная жизнь, нету плода того, которого бы ожидал от него Господь, да и в принципе служителя, церковь опытная, нету. Так у меня возникает вопрос, а действительно ли он имеет тот страх? И вот этот страх, он как бы остался на той ступеньке первую, которую Господь как развитие дает, а он остановился на ней. Так что Господь развивает, дает, толкает дальше, как бы во что погружает человека? Он погружает его в любовь. Потому что развить страх Господень без любви, оказывается, чистый страх Господень невозможно. А здесь и говорится об этом. В любви нет страха. Но какого страха? Того первоначального Адамова, неконструктивного, не строящего, не созидающего духа, душу человека во взаимодействии с Господом. Вот в любви такого страха нет. А какой страх в любви есть, да? В страхе есть мучение. Вот этого страха нету. А какой страх присутствует? Страх конструктивный. Страх Господень присутствует. Я хочу здесь еще одну сторону оттенить, которая обнаружится в последнее время, и брат Вениамин об этом произнес тоже коротко, а я хочу именно вплести эту мысль в цепочку нашей беседы. О том, что провозглашается «Бог есть любовь», как определение, оно взято из Писания. Но что в своих размышлениях чисто человеческого характера продолжают люди, которые свидетельствуют о себе, что они верующие? Они утверждают даже на этом или на других подобных выражениях всепрощения Божие, которые искривляют понятие всепрощения Божие или прощения Божие, начинают грешить. И живут в грехе очевидным образом и говорят, что Бог есть любовь, и любовь Бога, она что делает? Она изгоняет всякий страх. А какой страх? Даже страх перед грехом и наказанием. Это как крайняя степень, это и тот второй берег, о котором я хотел и сказать. С одной стороны, только из страха наказания, человека в конце концов поместит в лицемерие, в формализм. С другой стороны, если неверно истолковать любовь Божию, оно его приведет к развращению. А что же тогда нам, как уразуметь это? Во что же должно прийти тогда состояние души человека? И я здесь хочу новое, оно не новое, оно хорошо известное нам слово, но в цепочке наших размышлений поставить слово «благоговение». Что же это? И когда Господь подводит нас к осмыслению этого состояния внутреннего человека, благоговеющее, да, благоговеть, да, это таковые взаимоотношения с Господом, которые показывают, демонстрируют страх Божий из любви. Мотивация меняется. Там мотивация из наказания, а мы, проповедники многие, убеждаем, что теперь мотивация меняется из любви, но не отвергает наказание. Берега остаются. Берега нельзя двигать. Это принципы. Об этом было тоже вскользь, но сказано, это принципы, без них нет возможности. Бог наш принципиален. И поэтому Он дает нам границы эти, берега эти, а направляет русло наших взаимоотношений в благоговение. Это время Нового Завета. Хотя и в древности это уже уразумели, и этим пользовались, и это провозглашали. Давайте вместе посмотрим на некоторые тексты. Псалтырь, 21 Псалом. 21 Псалом, 24 стих. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославьте Его, да благоговеет пред Ним все семя Израилева». Здесь как основание, может быть, еще не раскрыто, как почка, которая не раскрыла, еще не дала листы. Но вот это благоговение, поиск этого состояния, что это за взаимоотношение с Господом, уже выражается с древности. Тот, кто это духом ощутил, прикоснулся к этому, он это и старается выразить в словах, в убеждении своем, благоговеющее, да? Развивая эту мысль, Соломон в притчах такую мысль говорит. 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Блажен человек. Это состояние, которое мы где-то обрисовываем более повседневным словом «счастье», хотя оно, думаю, не отражает всего того внутреннего состояния человека, которое им обладает. Да? То есть человек имеет в данный момент или в этот момент, а если это постоянный момент, то постоянно благоговеет, он постоянно находится в таких взаимоотношениях и общении с Господом. Когда он это имеет, он благоговеющий, он это имеет, он контакт, соединение с Господом имеет, и в этом постоянно. Благоговеющие это имеют. Давая наставление, Экклезиаст выражает это такими словами. 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, и тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вот от древности то, что оно было провозглашено, исследовано, утверждено Духом, когда они воспринимали от Духа Божьего, что надлежит быть. И Господь Иисус Христос принес это теперь, чтобы оно было на всех. Он тот, который вносит в церковь свою и желает, чтобы это воспринял всякий человек. Еще один текст из Экклезиаста, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснет ним, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его». То есть это не было скрыто в древности, это было открыто, хотя и не всем. Смогли ли это осмыслить те, которые уже в то время слышали? Не думаю. Если бы они осмыслили всем народам, снова вернусь к народу, к мысли о том, что Господь созидает народ не отдельных личностей, они были, и мы о них читаем. Но Господне желание народ созидать, множество народа, чтобы народ это воспринял. А в отношении народа развития событий мы видим, пророки изъясняют, исторические события нам проговаривают, что так не было. Со всем народом так не происходило. А теперь времена Нового Завета. Мысль созидать народ. Я создам церковь мою. Я создам народ мой, сообщество мое. Господня мысль повторяется. Господь не отходит от этого. Он созидает народ. Созидает. И он дальше двигается в этом. Чтобы этот народ эффективно созидался, он и вносит понятие страха Господня как благоговение. Итак, хотелось бы выразить заключительную мысль. Страх, который вначале входит в человека как неконструктивный, как несозидающий отношения с Господом, он обезврежен. Ну, я таким словом хотел бы выразить. Он как бы преображен. И теперь, можно было бы сказать, он приподнят или поднят к небу. То есть эмоцию, которую мы представили ему на преображение, страх неконструктивный, который ввергает нас в плачевное состояние, он может быть преображен Господом и выразиться в страхе Господнем. Я не говорю о многих других явлениях в жизни, как тревожности, как охрана, сохранность жизни, которые имеют в нашей жизни как место, да, явление отдельное, но мы говорим именно целенаправленно о страхе Господнем как созидающем. Заключительная мысль. Страх Господен – это благоговение пред Господом. В благоговении пред Господом содержится страх Господен, который выражается с одной стороны боязнь перед Господом, когда человек от плотского состояния совершенствуется, возвышается, освящается. Это процесс возрастания. Как и любовь, о которой Колоссянам он пишет, возрастает вас, да? Чтобы прийти в это состояние любви всепоглощающей, которая в любви нет страха. И только благоговеющим есть возможность пройти по этой лестнице беспрепятственно, чтобы и достигнуть этого. Господь благословляет это восхождение, и да благословит нас в этом Господь. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Авдий. Имя Авдий, по-еврейски Абадия, означает «раб Господень». И это все, что мы знаем о пророке, который написал коротенькую книгу, всего 21 стих, о суде Божьем над Едомом или Идумеей. В разных руководствах и пособиях к изучению Библии указаны разные даты относительно пророка Авдия и написанной им книги. Одни отождествляют его с Авдием, начальником дворца Ахава, царя Израильского. Другие же полагают, что пророк Авдий жил около 300 лет позже Ахава. Как одни, так и другие исследователи основываются на 11 стихе книги этого пророка, в котором описаны действия Едома. «В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Но таких бедствий в истории Иерусалима было несколько. При Соломоне, в царствовании Иеровоама, в царствовании Иорама, в царствовании Амасии, в царствовании Ахаза и далее Навуходоносор, царь Вавилонский, окончательно разрушил Иерусалим в 586 году до Рождества Христова. В каждом из этих бедствий идумеяне могли принимать участие. Но с большей уверенностью одни настаивают, что пророк Авдий написал свое пророчество о суде над Едомом после нашествия филистимлян с аравитянами в царствование Иорама. Другие же уверяют, что пророк Авдий написал свое видение о суде над Едомом после их жестокого участия в разрушении Иерусалима Навуходоносором в 586 году. Иеремия 4:21-22, Псалом 136:7. Но поскольку пророк Авдий не упоминает о разрушении Иерусалима и сожжении храма, а лишь о грабеже, убийствах и выдаче уцелевших, то это едомитяне, пришедшие с аравитянами, делали в царствовании Иорама. И это приводит к заключению, что книга пророка Авдия написана около 840 года до Рождества Христова и является первой из сохранившихся пророческих книг. Что же касается того, что она стоит не на первом месте, а на восьмом в числе пророческих книг, это объясняется ее краткостью. Видение пророка Авдия относилось к Едому или Идумее и относится к Дню Господню на все народы. О столичном городе Идумеи пророк так написал: «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты был как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Стихи 2 и 3. 2 октября 1966 года 10 человек-туристов, среди которых находился и писавший эти строки, прибыл из Иерусалима посмотреть на древний город Петру, упомянутый в Библии под названием Села, который был столицей Идумейского царства, 4 царств 14:7. Еврейское название села, как и греческое Петра, означает «скала». И это наиболее точное название древнего города, от которого сохранилось до нашего времени больше 1000 высеченных в скале жилищ, гробниц и общественных зданий. Туристы прибыли в двух автомобилях к приличному зданию, в котором помещалась гостиница, ресторан и конторы государственных служащих. Дальше можно было бы ехать только на лошадях или идти пешком. Арабы со своими лошадками поджидали туристов. Мы поехали к высокой горе. Через несколько минут оказались в Эс-Сик, глубокое ущелье, вернее узкой щели в высокой горе. Не везде две лошади могли идти рядом. Проехавши около 1,5 километра, мы оказались перед величественным зданием, высеченным в розового цвета горе. Проводник-араб рассказал нам краткую историю этого города и некоторых его зданий. Перед нами был храм Изиды, известный теперь под названием Эль-Хазне. Дальше оказалась большая котловина, а кругом сплошная гора, в которой были высечены разные здания. Мы видели древние храмы, остатки триумфальной арки, амфитеатра и так далее. Но не видели ни одного человека, который бы жил в этом городе, который гордился своей неприступностью. В истории нет и следа, когда и каким образом идумейская неприступная села превратилась в Петру, столицу Новатеи. Только у пророка Малахии 1.4 имеется такая заметка. «Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». Вероятно, в то время, около 400 лет до Рождества Христова, едомитяне были разорены новатеями и оттеснены в Негев. Взятие селы Петры пророк Авдий так описал. «Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». Археологи теперь с большим старанием ищут следов тысячелетнего царствования едомитян в Петре, но находят только то, что осталось от новатеев и римлян. Обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Неприступная Петра, скорее всего, была взята предательством, как предсказал пророк. «До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Но пророк Авдий видел дальше запустение города Петры. Он видел день Господень на все народы. «Никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». Авдия 1.18. Как бы люди ни относились к библейским пророчествам, но теперь нигде не найдете ни одного идумеянина. С другой же стороны, этот пророк написал, «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». Стих 17. Это пророчество начало исполняться с 1948 года, когда было объявлено независимое государство Израиль, которое для всякого еврея представляет гражданство, как только его нога ступит на землю его предков. Мы не можем уверять, что пророк видел именно такую последовательность. Но он написал в 17 стихе, что дом Иакова получит во владение наследие свое. Затем в 19 стихе написал следующее. «И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. Полем Ефрема и полем Самарии, а равно и остатком филистимлян, полосой Газы, Израиль овладел в 1967 году и считает эти земли своим наследием». Гора Исава еще находится во владении Иордании. В 20 стихе книги пророка Авдия мы читаем следующее. и переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты. Эта местность находится теперь в границах Ливана. Но там происходят постоянные стычки арабов-христиан с арабами-мусульманами. Поговаривают даже о разделе страны на две части. Южная, населенная христианами, может оказаться под покровительством Израиля, который и теперь оказывает им помощь. Книга пророка Авдия заканчивается такими словами: «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». На наших глазах сбываются слова древнего пророка и призывают всех людей: «Приготовься к встретению Бога твоего». Амоса 4 глава, 12 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Из поэтических тетрадей. Дмитрий Клиновский. «Милостив ко мне ты бесконечно. Ты тропинку мне даешь в лесу. В море ветер, в небе пояс млечный, в поле зреющую полосу. Ты прекраснейшую из любовей в сердце мне как радугу зажег. Мир огромный показал мне внове, песенное дал биенье крови и не раз простил и уберег. Как же я твое не вспомню имя, сущего тебя не назову. Жизнь проходит тропами глухими, и тобой, щедротами твоими, только ими я еще живу». 1945 год. Бродя весной по солнечным дорогам, что паутинкой по холмам легли, так хорошо беседуется с Богом в скупых просторах неба и земли. Он слышит все, он отвечает редко, дыханием ветра, шелестом травы, да иногда черемуховой веткой совсем легко коснется головы. Но в скудных знаках медленной беседы красноречиво и столько красоты, что чувствуешь, ты лучшее изведал, что в этой жизни мог изведать ты. И вот идешь. Глаза сияют счастьем, душа звенит, как горный ключ чиста, и ароматом первого причастия, как у ребенка, тронуты уста. 1946 год. Свет горит во мне и надо мною, мрака нет и нету пустоты. Звездным небом и моей душою ты твердишь, что существуешь ты. Как слепой ребенок от рождения, материнского не знав лица, все-таки запомнил шепот, пение, бережной руки прикосновения, теплоту и нежность без конца. Так и я тебя, не видя, знаю. Разуму земному вопреки, я твое дыхание ощущаю, песню слышу, шепот понимаю, чувствую тепло твоей руки. Всевышнему. Елочка с пятью свечами, без игрушек и сластей, робко льет скупое пламя в нищей комнате моей. Ах, не так же у порога, в мой заветный Вифлеем, сам стою я перед Богом, не украшенный ничем. Только иглами сухими всех земных моих тревог, только свечками скупыми, что Он сам во мне зажег. И мою, пуская душу, в путь намеченный едва, сам же скоро и потушит до другого Рождества. 1947 год. Мы все уходим парусами в одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, волна кривещет на волну. Где наша пристань? Где-то, где-то. Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, но с каждым днем они бледней. И лишь когда мы все осилим и всякий одолеем срок, освобождающе под килем прибрежный зашуршит песок. И берег назовется ясным и чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно, и сердце не утешить им. Сейчас кругом чужие земли, буруны, вихри, облака, да на руле, когда мы дремлем, немного ангела рука. 1961 год. С каждым изменением названия что-то милое идет на слом. Город Пушкин у меня в сознании царским не становится селом. Петроград с его тяжелой тризною Петербургу нашему не брат. И уже совсем зловещим призраком нынешний маячит Ленинград. А за ним пришло на память множество оскверненных сел и городов, жалкое словесное убожество, повторение омертвелых слов. Вновь и вновь шагами молча мерю я кладбище погубленных имен. Что же, примириться мне с потерью? Или мертвый будет воскрешен? Может быть, в часовне за околицей, где-нибудь в Олонецкой глуши, сам Господь наш за Россию молится, за спасение ее души. 1976 год. Леонид Егорович Оболенский. Вечная борьба. Стон и скрежет поколений, реки крови, гром сражений он пришел унять. Рай давал он вместо ада, и народ решил, что надо им его распять. Мчится быстро век за веком, но поныне человеком правят силы тьмы. Идеал любви и ныне поруганием святыни называем мы. Тьмы веков сошли в могилы, но и ныне те же силы давят бедный мир. Свет и тьма в борьбе кровавой. Скоро ль свергнет свет со славой мрачной тьмы кумир? А пока дела, стремления те же в нашем поколении, как века назад. И с проклятием идеалу также молимся Ваалу, а Христос распят.
3: Пережитое. Ширина и Досова. Два алжирца. Эпиграфы. Обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, но время и случай для всех их. Экклезиаст 9.11. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Александр Блок. Амин. Изучение Библии в небольших группах – давний испытанный метод. Погружение в Священное Писание укрепляет в вере и мотивирует на служение. Наша группа была необычной. Большинство ее членов были из мусульман. Мы читали Коран и сравнивали некоторые его тексты с Библией. Приходил к нам алжирец Амин, ставший христианином лет 10 назад. Он работал в алжирском посольстве в Москве. Я поинтересовалась, знают ли его родственники о Христе. Он испуганно отшатнулся. Что вы, это невозможно. Они даже не знают, что я христианин. Я очень боюсь за них. Если они уверуют в Иисуса, их убьют. Мне еще не встретился ни один алжирец-христианин. Зачем проповедовать мусульманам, если евангельскую весть они воспринимают в штыки и готовы за это резать головы? Писатель Лесков в рассказе «Очарованный странник» размышляет о миссионерах, проповедующих мусульманам. Азиата в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедуют. Это по первоначалу никак не годится, потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет. Наверное, поэтому апостол Павел призывал одних людей спасать Божьей благодатью и любовью, а других – страхом, судами и вечным адом, где червь не умирает, а огонь не угасает. Бог есть любовь. Но некоторые понимают это как позволение жить в грехе, периодически бегать в церковь, каяться, потом снова грешить. Ведь добрый и ласковый Бог все простит. Но, как известно, скоропортящиеся продукты капризны. Чем теплее к ним относиться, тем быстрее они гниют. У Бога Библии есть и справедливый гнев. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Псалом 49:3. Почти в каждой главе Корана ад расписан очень красочно. Тут и кипящий гной, денно и ночно льющийся в гортань грешнику, и крики нечестивых, и палящий огонь, целый букет страстей и ужасов. Мусульмане боятся ада. Конечно, они мечтают оказаться в раю, поэтому стараются ревностно выполнять религиозные предписания, такие как пост, ежедневная пятикратная молитва, хадж и другие. Но даже соблюдая их, ни один мусульманин не знает, где он окажется после смерти. Все зависит от Аллаха. Как он решит, так и будет. В Библии Христос говорит однозначно: «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что может быть лучше этой надежды? Я спросил Амина: «Ты заботишься о безопасности своих родственников, я тебя понимаю, но однажды они все равно умрут. Где они будут? Ты об этом думал?» В вечности они спросят тебя: «Почему ты не рассказал им о Спасителе?» И что ты тогда им скажешь? Амин ничего не ответил. «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииль 3:18. Васиф. Через пару месяцев в нашу группу пришел молодой человек по имени Васиф. И надо же такому случиться, тоже алжирец. Удивительно, потому что алжирцев в Москве немного. Но у Бога был план. Войдя в комнату, Васиф чуть ли не с порога стал возмущаться: «Вы неправильно трактуете Коран. У вас был советский атеизм, поэтому вы ничего о Боге не знаете. А я изучал священный Коран на арабском языке в школе. Нам муллы его объясняли. А вы все отступники. Христианство – ложная религия, и у христиан неправильная вера. Надо вернуться в ислам, к вере своих отцов».

0: последовательности в повествовании. Ветхозаветные и новозаветные имена могут встречаться на одной странице и даже в одном предложении, из-за чего трудно уловить логическую последовательность. Я спросила Васифа: «Вот вы сказали, что изучали Коран много лет. Расскажите нам, как Бог испытывал Авраама?» Он посмотрел на меня, будто я с луны свалилась, и в недоумении спросил: «А кто может это знать? В Коране ничего не написано, только Аллах знает». «А вам хотелось бы знать, как было дело, и что об этом написано в Таурате, Пятикнижии?»
1: «Конечно. Я раньше об этом никогда не думал».
0: Мы начали читать 22 главу книги «Бытие». «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бытие 22:1. А далее, как Бог повелел Аврааму принести в жертву своего возлюбленного сына Исаака и остальные события истории. Алжирец Васиф растерянно молчал, а потом снова стал возмущаться, но уже в другую сторону. «Как же так? Нам все время говорили, что не Исаака, а Измаила Бог предложил Аврааму принести в жертву. Но, получается, это был Исаак? В Коране есть повеление Аврааму принести в жертву сына, но не сказано, какого именно. Авраам сказал: „Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь“. Он сказал: „Отец мой, делай, что тебе приказано“». Коран 37:101-102. А дальше речь идет об Исааке. «Мир Ибрахиму! И обрадовали мы его Исхаком и пророком из достойных, и благословили его и Исхака». Коран 37:112-113. Это подтверждает библейскую истину, что в жертву Бог повелел принести именно Исаака. Васиф стал регулярно приходить на наши встречи, покаялся и обратился ко Христу. Амин и Васиф. Новообращенный христианин Васиф принял твердое решение креститься. И как вы думаете, кто его крестил? Амин. Тот, которому казалось, что он один-единственный на свете христианин-алжирец. Как причудливо жизнь сводит людей. Часто мы не знаем, кто находится рядом с нами. В одной маленькой группе, далеко от своей родины, встретились двое алжирцев – христианин, боящийся благовествовать, и мусульманин, ищущий истину. Бог помог Васифу найти Христа, Амину – преодолеть страх. Нет случайных встреч. Или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом. Не зря говорят: случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. У Бога случайного не бывает. Нас всех друг другу посылает Бог. На горе или на радость – неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок и не сдадим экзамен жизни честно. Нас манит даль непройденных дорог, а друг в дороге – радость и подмога. И не сочтем высокопарным слог, нас всех друг другу посылает Бог. И слава Богу, нас у Бога много. Борис Пастернак.
2: Территория веры. Павел Минаев. Благодать. Прочитал я недавно в российских медиа интересную заметку журналиста Петра Каменченко. Во время Фолклендской войны 1982 года аргентинцы держали в Ушуае пленных английских морских пехотинцев. Жили англичане в гостинице «Три звезды плюс». Кормили их по морской раскладке, а вот спиртное военнопленные должны были оплачивать самостоятельно. Деньги у сидельцев быстро закончились, и кто-то из них, самый находчивый, написал на принесенном барменом чеке: «Оплата расходов гарантирована английской короной, Ее Величество Елизавета II, королева Англии. Бармен посчитал королевскую гарантию заслуживающей доверия и дальше угощал пленных без ограничений,

0: моменту возвращения пленных на родину накопилась внушительная пачка счетов. Любопытно то, что все они были действительно оплачены, о чем лично позаботилась тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Как тут не вспомнить крылатую фразу нашего недавнего премьера «Денег нет, но вы держитесь», пишет журналист Петр Каменченко. А я вот, будучи христианином, вспомнил другое, слова из Библии, Священного Писания. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Мы, люди верующие, подданные нашего Господа и Царя Царей, можем даром, смело и сполна получать благодать Господа нашего Иисуса Христа. Каждый день, каждый час, каждый миг благодать спасающую, научающую, оправдывающую нас, потому что Христос однажды за нас всех все заплатил сполна смертью, кровью, жизнью Своей. Нам остается только верить, получать и радоваться, и вечно славить Его, рожденного, умершего и воскресшего, за неизреченный дар Его. О, благодать!
1: Мысли вслух. Яков Крёкер. Перевод с немецкого Ивана Козлова из журнала «Вера и жизнь», номер 2, за 1974 год. Дыхание времени. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Матфея 13:13. Когда вечное и духовное вступает во временное, оно вынуждено принимать формы временного. По этой причине формы Божьего откровения всегда носят человеческие черты. Слово Божье должно было стать плотью, чтобы быть понятным и доступным людям. Это, в свою очередь, приводит к тому, что наше представление о вечном и духовном выражается в образах и притчах. Присутствие Божье имеет прямую связь с храмом, и полное посвящение Богу мы называем жертвой. На молитву пророка Илии Бог ответил огнем с неба. В храме, построенном Соломоном, Бог явился в облаке. Но Бог никогда не ограничивался этими формами. Формы Его откровения бесконечны, как и сам Бог. Он всегда использовал такие формы откровения, которые были понятны людям в определенное историческое время. Этот характер откровения Божьего, обусловленный временем, люди часто забывали и выпускали из виду. По этой причине человек старался всегда увековечить формы, убивая дух. Так появился в Израиле мертвый культ жертвоприношения, скрупулезное священство, нищие духом книжничество, против чего пророки Божьи выступали с обличениями в силе Духа Святого. Внешние формы откровения могут соблюдать люди, не живущие в духе этого откровения. Древность этих форм – не имеет никакого значения, если в них отсутствует дух откровения. В дни Иисуса Христа иудеи говорили: «Мы – семя Авраамова» и «Отец наш Авраам». Однако говорившие не жили и не поступали по примеру Авраама. В чем нуждался и нуждается человек во все времена, так это в Духе Святом. Дух хочет говорить с нами постоянно.
0: Духовная статья. Петр Колыбаев. Живые уроки. Первые стихи 5 главы Евангелия от Матфея являются началом чудесного учения Господа Иисуса Христа, Его живыми уроками. Они известны под названием «Нагорная проповедь». В этой проповеди сокрыта неизмеримая глубина истинного человеколюбия, идеальное наставление для жизни и благочестия. Многие люди не верят в божественность Иисуса Христа, не принимают Его голгофскую жертву как искупительную цену за их грехи, сомневаются в Его воскресении, но почти все здравомыслящие люди считают Нагорную проповедь несравнимым шедевром альтруистической философии с практическим применением. Может ли обыкновенный человек, найти в подобном состоянии или в подобных переживаниях хотя бы тень счастья? Христос отвечает на этот вопрос определенно – да. При этом из его учения мы видим, что это блаженство гарантировано людям не только в вечности, но и в этой земной жизни. Христос не говорит, что нищие и плачущие, осознавшие свои недостатки и духовные нужды, будут блаженны. Они блаженны теперь, в этой земной жизни. Однако для этого есть определенные условия. Достижение этого блаженства не зависит от исполнения нравственных предписаний или духовно-религиозных норм жизни. Нагорная проповедь не является новозаветным законом. Если ее принимать как закон, тогда это учение было бы недостижимой мечтой, не более. Нагорная проповедь – это благая весть о великой спасительной благодати Божьей, открытой для каждого человека. Закон Божий, праведный по своей природе, не мог спасти ни одного грешника, так как каждый его нарушил, преступил и потому подвергся проклятию. Закон лишь открыл грех и праведно осудил его вместе с грешником. Благодать же Божия во Христе Иисусе открывается там, где кончается закон, и Нагорная проповедь является началом откровения и пояснения этой благодати ее живыми уроками. При содействии благодати через веру каждый человек может быть счастливым и блаженным. В первом блаженстве Господь провозглашает: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Понимание и признание духовной бедности – это необходимое условие для получения благодати Божьей. Эту бедность открывает грешнику закон, Божье Слово и Дух Святой. В русском тексте употреблено слово «нищий», а не «бедный». Оно говорит нам о безнадежном духовном состоянии человека. Бедный может иметь что-то, а нищий лишен всего. Он неимущий, попрошайка, он совершенно не имеет праведности, святости, чистоты, доброты, истинной любви, не имеет живой надежды. Он не имеет самого главного – спасения. Духовная нищета ставит человека на то место, где он может получить великое богатство, богатство блаженства. Грешник, не имеющий, но жаждущий праведности, спасения, святости, духовного обогащения, будет просить это у Господа, а Христос в такой просьбе никогда не откажет. Он пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших грешников. Он принял смерть за грешников, чтобы на законном основании дать прощение и спасение кающимся грешникам. Многие люди никак не могут согласиться с истиной об абсолютной испорченности человеческой природы. То зло, которое действует во всем мире, они стараются оправдать жизненной необходимостью, законами борьбы за существование. Создается впечатление, что этим они защищают человеческое достоинство, а на самом деле они низводят человека до уровня бездушной твари, ставят его рядом с животными. В действительности же человек в своем падении поставил самого себя даже ниже хищных зверей. Никакой зверь не проявлял столько жестокого садизма и лютой ненависти к особям своего же рода, как это делал и делает человек. Только тот, кто сознательно закрывает глаза на эту истину, может ее не видеть и не признавать. В этом и заключается непонимание своей духовной нищеты, и такие люди никогда не могут принять в свое сердце благодатное блаженство. Когда грешник сознает свое нищенское положение, когда грешник кается и принимает в сердце Христа, он в сущности принимает Царя Вечного Божьего Царства. Господь, очистив искупительной кровью сердце верующего, обогащает его сокровищем спасения, воздвигает в нем свой престол и утверждает в нем свое святое царство, свое руководство и свое управление. Его постоянная близость, его любовь и благословение наполняют сердце спасенного грешника неописуемой радостью, истинным и нетленным блаженством и богатством. Придет время, когда Господь Иисус Христос закончит земную историю человечества и совершит над миром праведный суд. Тогда Он утвердит свое вечное и непоколебимое царство во всей заново сотворенной вселенной. Тогда и те, кто имеет Царство Небесное в себе, войдут в чудные обители Христа, в небесное царство своего Спасителя.
1: Николай Водневский. Никто не знает. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Марка 13:32. Многих при чтении Евангелия смущает то обстоятельство, что Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, якобы ограничен в своем знании. И если так, то как тогда понимать, что Он единосущный Отцу? Около 60 лет тому назад этим стихом Евангелия заинтересовался знаменитый тогда и непревзойденный до сих пор знаток древнегреческого языка архиепископ Трент, священнослужитель англиканской церкви. Изучая этот стих и пользуясь доступными для него манускриптами, Трент обнаружил, что переводчики не придали должного значения греческому союзу «но» в последней части стиха, «но только Отец». Трент пояснил, что греческое слово «но» состоит из двух частиц. Первая частица «ей» означает «если», а вторая «ми» означает «нет». Точный перевод этих двух частиц «если бы не», а точный перевод всего этого текста должен был бы звучать так. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни даже сын, если бы не Отец». Другими словами, Христос сказал, «Если бы я не был в Отце, а Отец во мне, то даже и я не знал бы о дне том и часе». Благодаря такому уточнению текста выяснилось, что Христос не только не выразил здесь ограниченности своего знания, но наоборот, подчеркнул свое всезнание, ибо Он и Отец единосущны. «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины» Иоанна 17:21-22.

Эссе. Сергей Панков. «Расти, чтобы не зарасти». Проблема не в том, что в церквах полно пустых мест, а в том, что на уже занятых местах сидят пустые люди. Звучит отрезвляюще, не так ли? Даже провокационно. Примерно как у Иисуса Христа. Так нелицеприятно выразил свою мысль доктор Чарльз Шетт, автор известных книг для молодежи «Письма Карен и Филиппу». Когда Льюиса спросили, что такое истинный христианин, он ответил: «Если вы имеете в виду того, кто никогда ни в чем не отступал от христианства, я могу назвать лишь самого Христа. В этом смысле истинных христиан нет. Есть только люди, которые в разной степени пытаются быть христианами, срываются и пытаются снова. Мы все время становимся христианами». Священник Александр Мень так описывал процесс духовного роста. «Взращивание нашей духовности – дело каждого человека. Это величайшее творчество. Для того, чтобы творить, не обязательно создавать картины, симфонии или скульптуры. Каждый человек творит свою душу. Каждый человек созидает свою личность. Ты творец, потому что сотворен Творцом. Ты творец собственной души. Говоря иначе, твой рост – твоя ответственность». Вы видели родителей, которые бы хотели, чтобы их ребенок навсегда оставался младенцем? У Бога нет никакого желания возиться с 10, 20, 30-летними младенчиками. Вот что он думает по этому поводу. «Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, все еще младенец». Евреям 5:12-13. Маленькие дети – это прелесть. Но дети, которые не растут, – это трагедия. Бог хочет, чтобы ты рос и становился зрелым. Взрослый еще не означает зрелый. Как выглядит зрелость? Посмотрите на Иисуса Христа. На страницах Евангелия мы часто застаем Его в молитве. То Он уходит ни свет ни заря, чтобы в молитве начать новый день, то учит ей учеников, то цитирует Писание ученым мужам или учит ему свою малую группу. Он жертвует на храм, Он пример зрелого, богоугодного человека. Сильное желание Бога состоит в том, чтобы ты становился похожим на Христа. Бог больше заинтересован в том, каким я становлюсь, чем в том, чем я занимаюсь. Бога намного больше интересует твой характер, чем твоя карьера. Почему? Потому что ты не сумеешь забрать с собой в посмертие свою карьеру, а свой характер – да. От характера тебе вообще не отделаться, где ты, там и он. Вот почему тебе иногда так плохо. Ты не возьмешь с собой ни свою любимую тачку, ни свой Макэйр, ни трофейный фарфоровый сервиз, ни свои брендовые шмотки, ни любимые блюда, потому что у савана нет карманов. Ты сможешь взять только свой характер или то, каким ты стал на протяжении всей своей жизни. Поэтому то, каким ты становишься, намного важнее того, чем ты занимаешься. Описать процесс достижения духовной зрелости можно одним словом – ученичество. Ученичество – это значит быть учеником. Я хочу учиться, я хочу расти. Я не хочу застрять там, где я есть. Через год я хочу быть другим. Я хочу быть лучше, чем сейчас. Вот что значит ученичество. Быть лучшей версией себя. Подытожу девизом: «Расти, чтобы не зарасти».

0: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
1: Было время. Но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которое презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». и спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам, в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которою клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
2: Я ношу свое сердце

0: содержу.
1: Евангелие от Луки. Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии

И 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они
не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки. Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас
с небес, глаголющий: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Адамов,

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Решение Анисима увидеть Ирену затруднялось тем, что дружба Филимона с Полимоном резко оборвалась, когда после нескольких дней пребывания в Ефесе к ним приехал Полимон поговорить о деле и узнать о его вступлении в сообщество ткачей. Но Филимон объяснил, что он не может вступить в их союз. Как христианин он не мог принимать участие в их пиршествах и есть идоложертвенное. Он заговорил с Полимоном о Христе, и это настолько оскорбило богатого купца, что он быстро ушел из дома Филимона, заявив, что не желает иметь дело и находиться под кровом фанатика, а Филимону следует обратиться к ладикийским врачам для лечения. Хотя их дружеские отношения оборвались, все же Полимон продолжал покупать шерсть у Филимона, потому что она была самого лучшего качества. Во время горячих дней жатвы Филимон был занят на полях, а Епафраз оставался пока в колоссах. Анисим бежал то на гумно, молотильный ток, то к давильному прессу, то на двор, где готовили масло из олив, то к Архипу. Но хотя Архип как никогда раньше жаждал общения с молодым сильным Анисимом, он уже не нуждался в нем так сильно, как еще недавно. Прежде всего, потому что Архип научился ходить с помощью костыля и стал менее зависим от посторонней помощи. И второе, его мать и сестренка Паскасия наперегонки старались услужить ему. И еще одно. Раньше он изучал писание на еврейском языке и теперь был занят, уча других. Каждый вечер после окончания рабочего дня с наступлением сумерек к дому Филимона стекались разные люди из города и с полей. Разношерстная толпа заполняла атриум. Пастухи и жнецы, приносящие запах овец и полей. Усталые рабы, женщины и дети, полные достоинства купцы и изгнанные из других мест евреи. Среди последних оказались 2-3 раввина, всегда носивших пергаментные свитки с древними записями, в которых раввины обнаружили сведения о приходе Мессии. И теперь каждый вечер все они сидели над этими свитками, прослеживая признаки его прихода, читая новые живые интерпретации слов, бывших до того мертвыми. Утомленные рабы и работники и матери скоро тихонько уходили, но Филимон, Епафраз и раввины засиживались иногда до самого рассвета, пока не начинали гаснуть звезды. В то время еще не было большой оппозиции. Правда, раввины были отлучены от синагоги за то, что учили ереси и общались с язычниками. Но их тянуло к нечистым язычникам, и отлучение мало беспокоило. Филимона в городе уважали, а потому оставили в покое. Он мог делать, что хотел. Но из других городов, куда Епафраз раньше принес евангельскую весть и где основал небольшие церкви, приходили слухи о преследовании христиан.
4: «Оливы собраны», — сказал как-то Епафраз Филимону, когда они сидели в полдень, наслаждаясь осенним днем. «Урожай в закромах. Я бы хотел, чтобы ты посетил со мной некоторые общины, чтобы ободрить наших страдающих братьев».
3: «А кто будет заботиться о церкви здесь?» — спросил Филимон. Взгляд Епафраса задумчиво остановился на Архипе, сидевшем неподалеку и боровшемся с желанием тоже пойти.
4: «Думаю, Архип, ты можешь начать служение с помощью Божьей», — обратился он к юноше. «Ты молод, но Господь открывает тебе свет».
3: Архип покраснел от удовольствия, услышав такие слова.
4: «Но, господин Епафраз, я так мало знаю!» — воскликнул он.
3: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все», — процитировал Епафраз. «Это слова самого Иисуса. У тебя есть Писание. Изучай их. Да и раввины окажут тебе помощь. Так что готовься к своему служению».
4: Он ободряюще улыбнулся юноше и опять обратился к Филимону. При первых его словах Анисим, убирая со стола, навострил уши.
3: «Мы пройдем мимо Лаодикии», — сказал Епафраз, «потому что собрание христиан в доме нимфа растет и процветает, и, кажется, они не нуждаются в помощи. В Иераполисе церковь основана на твердом основании, и их вера крепкая. В Филадельфии тоже стоят твердо. Но в Сардисе есть опасность осквернения. Улицы этого города заполнены золотом, грехом и всякого рода похотями и пороками. Я молюсь, чтобы Бог сохранил их одежды чистыми и белыми. В Фиатире верующих исключили из торговых объединений, и теперь они в большой нужде. А в Пергаме и Смирне, где обожествляют Цезаря, и где жители обязаны приносить жертвоприношения в честь Нерона, христиане в постоянной опасности лишиться жизни. Да, мне надо идти, и я хотел бы отправиться завтра на рассвете». На следующий день два путника спускались в долину. На спине у каждого был мешок с провизией, в руках – палка. Они шли одни, без сопровождающих. Апфия и Архип должны были присматривать за домом. Архип, кроме того, был ответственным за поместную церковь. Воспользовавшись отсутствием хозяина, Анисим начал обдумывать план побега из дома на один день. Он готов был осуществить этот план любой ценой. Но неожиданно сама судьба помогла ему. Паскасия играла на поле и собирала ягоды в живой изгороди. Так случилось, что она потерла глаза каким-то ядовитым соком. С плачем девочка прибежала к матери. Глаза ее опухли и болели. К вечеру она почти совсем не могла смотреть. Апфия была в большой тревоге. «Гермесу придется завтра утром идти в Лаодикию», — сказала она, — «и купить глазную мазь. Пойди и скажи ему Анисим, чтобы он отправлялся на рассвете, и дай ему эти деньги». Выйдя за дверь, Анисим стал рассуждать, как сделать, чтобы не Гермес, а он пошел в Лаодикию. Сначала ему пришла в голову нелепая мысль – напасть и избить Гермеса до потери сознания. Но, подумав немного, он решил, что подкуп лучше, чем сила. Он побежал домой, взял из тайника самую маленькую из своих драгоценных монет и пошел искать Гермеса. Тот был занят чисткой конюшни.
5: «Гермес!»
4: – начал маленький раб, протягивая монету.
5: «Посмотри, что я дам тебе, если ты завтра притворишься больным!»
4: Гермес уставился на него, и его лицо с открытым ртом приняло совсем глупое выражение. Потом он перевел взгляд на монету.
6: «Где ты ее взял?»
4: – подозрительно спросил он.
5: «Не твое дело. Заработал в Ефесе. Ты сможешь купить банку меда и станешь еще жирнее, Гермес. Но тебе надо притвориться очень больным завтра, чтобы госпожа Апфия видела, что ты не можешь идти в Лаодикию. Понял?»
6: «Я хочу пойти туда».
4: Гермес с сомнением смотрел на Анисима, который, подобно задиристому молодому петушку, прыгал вокруг в нетерпении и досаде на медлительность соображения старого раба. Гермес был толстый и ленивый, и ему совсем не хотелось идти в Лаодикию. Кроме того, уже многие годы он не держал в руках собственной монеты. Но он не знал, как притвориться больным, потому что никогда в своей жизни не болел.
6: «А ты кричи, Гермес!» – убеждал Анисим. «Скажи, что переел, и стони как можно громче, и все тебе поверят. А к тому времени, как обман обнаружится, я буду уже на полпути к городу». «А меня побьют!»
3: – пробормотал Гермес. Но вид вожделенной монеты был так заманчив, а перспектива идти 25 миль пешком казалась такой непривлекательной, что раб согласился без дальнейшего промедления, вспомнив, что Филимона нет дома, а госпожа Апфия не любит наказывать. Анисим совершил удачную сделку и отправился задолго до рассвета, когда в доме еще крепко спали, оставив сообщение, что поскольку Гермес ночью сильно заболел, то он, Анисим, пошел вместо него. Он с трудом поверил в свою удачу, когда прошел первую долину, и ферма скрылась из вида. Теперь он был в безопасности, свободен, и никто не мог остановить его. Он прыгал, бежал, пел, кричал, так что со стороны можно было подумать, что идет человек не в своем уме. А почему ему не радоваться? Он свободен на весь день и идет, чтобы увидеть дитя ущелий. В своем восторге ему даже не приходила в голову мысль о возможности неудачи увидеться с ней. Он может не найти ее дом, или ее может не быть дома. Или, что всего вероятнее, ему, рабу, просто не разрешат говорить с такой знатного происхождения, тщательно охраняемой девочкой, как госпожа Ирена. Но ни одно из этих препятствий не беспокоило Анисима. Он был уверен, что сегодня для него день удач. Уже взошло солнце, когда он переходил через нижнее плато. Но время нестерпимой жары прошло, и солнечные лучи приятно согревали и радовали его. Все вокруг казалось золотым и серебряным. Золотые листья тополей и ореховых деревьев, сжатые пшеничные поля, пожелтевшие листья олив и ниже, в солнечных лучах, река. Он проходил милю за милей, быстро и незаметно, так что, когда оказался у ворот Лаодикии, все еще было свежее утро. Он вошел в город, который показался ему огромным и величественным, пока таким же, как Ефес. Лаодикия была, безусловно, красивым городом. Разрушенная 40 лет тому назад землетрясением, она была восстановлена в новом стиле с широкими улицами, тремя прекрасными театрами, новыми школами и спортивным комплексом. Лаодикия была также известна как богатый и преуспевающий город, потому что была центром производства шерстяных изделий, которые экспортировались во все провинции империи. Анисим пошел прямо к аптекарю, который жил рядом с госпиталем, и купил баночку со всемирно известным фригийским средством для глаз. Выполнив поручение, он отправился на поиски дома Ирены. Найти дом богатого Полимона оказалось нетрудно. Ему указали на большой мраморный особняк на возвышении недалеко от Иерапольских ворот. Только когда он оказался у внешней стены и увидел прекрасный дом в окружении обширного сада, только тогда начал понимать, как был глуп, позволив себе помыслить, что когда-либо сможет увидеть ее. Но он не мог, не желал сдаваться. Если бы ему удалось подойти ближе к дому, смелая мысль ослепила его, и с высоко поднятой головой он прошел прямо к двери.
5: «Господин Филимон из Колос посылает приветствие господину Полимону из Лаодикии», —
3: твердо объявил он рабу, стоявшему в дверях.
5: «И просит сообщить ему, что следующая партия шерсти будет в скором времени доставлена ему. Он также желал бы узнать, как его здоровье и здоровье его дочери, госпожи Ирены».
7: «Скажи ему, — ответил раб, — что господин Полимон уехал в Фиатиру, чтобы купить краску, и вернется через 2 дня. Он и его дочь в добром здравии».
3: Больше здесь нечего было делать, кроме как повернуться и уйти. Но если Полимона нет дома, можно не торопиться. Он медленно направился к воротам, оглядываясь на большой дом. И вдруг, бросив взгляд в сад, увидел ее под тутовым деревом, шелковицей. Нагнувшись, девочка собирала ягоды в корзину. Как и в первый раз, Анисим наблюдал за нею с

0: Ее серьезное и грустное выражение мгновенно исчезло. Лицо осветилось восхитительной улыбкой.
1: «Ты не забыла меня, госпожа Ирена?» – спросил он.
0: Как она могла забыть его? Разве не он был героем одного единственного приключения, которое произошло в ее скучной, однообразной и одинокой жизни? Со времени смерти матери дни походили один на другой. Точное время приема пищи, уроки, вышивание, прогулка под строгим наблюдением или час в саду. Но вечером, после того, как она желала своей воспитательнице спокойной ночи и говорила отцу то, что от нее требовалось, ее мысли возвращались к ущелью в Колоссах. И в полусне она взбиралась с этим мальчиком туда, где невиданной красоты цветы наклонялись свои нежные головки над чистыми ручьями. А когда тропинка была слишком крутая или камни слишком высокие, тогда мальчик подавал ей руку и помогал ей. А дальше было еще прекраснее. Они никогда не достигали вершины, даже в ее снах. Но когда-нибудь они дойдут до вершины и посмотрят, что находится по другую сторону. Ее жизнь проходила как бы в двух измерениях. Днем Ирена занималась и поступала, как ей велели. Оставалась, где должна была оставаться, и все называли ее послушной маленькой госпожой. Но духом она жила в ином мире, где журчали холодные ручьи, цвели прекрасные ароматные цветы, вздымались высокие горы со снежными вершинами. И никто не сопровождал ее туда, кроме этого мальчика, который всегда был рядом с нею. И вот он здесь, и не во сне, а наяву. Анисим подрос и похудел, и лицо стало немного угловатым, но в общем он не изменился. Смотрит на нее с тем же веселым выражением, как бы обещая новые приключения. Для нее совсем не имело значения, что он раб. Но она знала, что другие люди не разделяют ее мнение, и с беспокойством посмотрела в сторону дома. «Пойдем в сад, где растут лекарственные травы. Там за кипарисами нас не увидят. А если придет моя воспитательница, ты сможешь спрятаться за кустами». Они сидели среди ароматных трав и кустов. «А ты помнишь то глубокое зеленое озеро, где увидел меня?» — спросила Ирена так, как будто это случилось вчера. «А помнишь, как рассердилась моя няня? Папа отослал ее, потому что она потеряла меня. И я была рада, потому что она плохо относилась ко мне. Она была злая. Сейчас у меня воспитательница, и это намного лучше. Она не так следит, чем я занимаюсь после того, как я заканчиваю уроки и остаюсь в саду».
1: «Я надеялся, что ты опять приедешь в Колоссы», — ответил Анисим. «И мы смогли бы убежать в ущелье. А ты помнишь, как твой раб побил меня? Но я не жалею».
0: «Но мы больше не приедем», — ответила Ирена, внезапно став серьезной и задумчивой. «Папа не захотел взять меня, когда последний раз ездил туда, потому что я тогда убежала. И он вернулся очень сердитый. Он сообщил, что твой хозяин стал христианином. И еще папа сказал, что он, должно быть, сошел с ума. Я слышала, как он говорил это своему старшему ткачу. Анисим, а ты тоже стал христианином? Вы все христиане?»
1: «Только не я!» — пылко возразил Анисим. «Я не хочу иметь ничего общего с этим. Мне кажется, это религия для слабых. Прощать врагам и быть довольным своей судьбой. Я хочу бороться и мстить за обиды. Хочу собрать деньги и стать свободным, когда повзрослею».
0: Его глаза сверкали. Ирена в недоумении смотрела на него, потом нерешительно сказала: «Но эта религия делает людей такими добрыми. Мой папа не знает, но у нас есть старый пастух. Он христианин. Он поклоняется Богу с людьми, которые собираются в доме нимфа. Он и его жена живут в домике там, где пастбище спускается к реке, и он пасет стада отца. Иногда, когда мы гуляем с Клавдией, моей рабыней, мы идем туда. Клавдия любит смотреть на склоны, и я остаюсь

0: в их хижине со старым Ефроном и Антонией. Они совсем не похожи на других. Они такие добрые. Антония рассказывает мне истории об их Боге, Христе, как он дотронулся до прокаженного и исцелил его. А еще взял мертвую девочку за руку, и она ожила. И как он звал детей к себе, когда другие прогоняли их.
1: «Ирена», — сказал Анисим, поддразнивая ее, — «мне кажется, ты сама почти христианка».
0: «Нет», — задумчиво ответила Ирена. «Отец не разрешает мне быть христианкой. Он рассердится, если я заговорю об этом. И все же, когда я слышу о Христе, то чувствую, что люблю его. Разве Артемида и Сивила или наша богиня-исцелительница когда-нибудь говорили: «Пустите детей приходить ко мне»? Я думаю, только Христос мог сказать так».
2: Яркий румянец залил ее лицо, когда она поверяла ему мысли, которые до этого не раскрывала никому другому. Анисим знал, что она изливает перед ним свое одинокое сердце. Он сидел очень тихо, не смея ни пошевелиться, ни заговорить, чтобы не испугать ее и не нарушить прекрасный миг. Если этот миг продлится, может быть, он тоже откроет ей то, что у него на сердце.
1: «Госпожа Ирена! Госпожа Ирена!»
2: Девочка вскочила и украдкой посмотрела через кусты, а он низко пригнулся. Обернувшись к нему, она сказала:
0: «Все в порядке. Клавдия идет в другую сторону. Но все равно мне надо идти. Подожди, пока я войду в дом, потом беги к воротам. Прячась за этими кипарисами, ты легко сможешь уйти».
2: Она помедлила в нерешительности. Внезапно лицо ее осветилось.
0: «Мы еще встретимся», — сказала она.
2: «Ты помнишь, мы так сказали в прошлый раз и встретились?»
1: «Конечно, помню», — ответил Анисим. «Разве я могу забыть? А твоя няня тогда так рассердилась».
2: Они оба рассмеялись. Девочка откинула назад волосы и побежала по лужайке.
1: «Мы обязательно опять встретимся, госпожа Ирена», — негромко сказал он ей вслед.
2: Была уже ранняя зима, когда вернулись Епафраз и Филимон, полные радости и хвалы Господу и жаждущие опять отправиться как можно скорее возвещать о Христе там, где о нем никогда еще не слышали. Хотя Архип и раввины с любовью несли служение в маленькой церкви, всем им недоставало обоих отцов во Христе. В течение зимы все больше и больше людей оставляли идолов и начинали служить живому Богу. Во многих богатых домах рабы принимали веру своих господ. Среди таковых оказалась и мать Анисима. Родившись в рабстве, она полностью отдалась Апфии, телом, душой и духом преданно служила ей. Жизнь обошлась с ней сурово. Ее родители принадлежали жестокому хозяину, в доме которого наказание кнутом и клеймом было обычным делом. Будучи ребенком, она видела, как распяли беглого раба. Она потеряла 3 старших детей, умерших от голода и жестокого обращения хозяина, а муж ее, которого она очень любила, умер от побоев. Но через много лет она попала к доброй госпоже и была готова следовать за нею по новому пути. Не потому, что это что-то поменяло в ее поведении. Нет, она давно научилась послушанию и подчинению. Но новая вера изменила ее духовное состояние, принесла ее душе мир, рассеяв ужасный страх смерти и неизвестности будущего. «Придите ко мне, и я успокою вас». Вот то, что Нериса искала в каждой религии, и она нашла это в живой вере во Христа. С первыми признаками весны, когда начали таять снега в Тарусских горах, открылся проход через перевал. Восстановилась связь с внешним миром.
1: пришло письмо от старших братьев с приветствием церквам и сообщением о Павле. После трехмесячного пребывания в Греции он намеревался отплыть в Сирию, но прежде решил посетить Македонию и быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Он прислал послание дорогим ефесским друзьям. Их корабль остановился в Милите, в 20 милях южнее Ефеса. Они могли прийти туда, чтобы повидаться с ним. Филимон прочитал письмо вслух своей домашней церкви и, когда окончил чтение, взглянул на всех и увидел, что Архип стоит возле него на коленях с напряженным, беспокойным лицом.
3: «Отец, ты ведь возьмешь меня, правда? Еще есть время. Ты помнишь, как ты надеялся, что он возложит на меня руки и исцелит меня? Петр и Иоанн в Иерусалиме именем Иисуса исцелили хромого от рождения, и другого Павел исцелил в Листре. И почему бы не меня, отец? Разве это имя имеет меньше силы для меня, чем для них? О, отец, давай немедленно отправимся, чтобы не опоздать».
1: «Давайте все пойдем», — предложила Апфия. «Паскасия выглядит бледной после зимы, и морской воздух будет полезен ей. А я бы с большой радостью увиделась с великим апостолом. Ты можешь оставить Глоака, управляющего, следить за приплодом и за посевом, как мы оставляли его раньше. Ему можно вполне доверять, тем более теперь, когда он обратился ко Христу и является нашим братом». Филимон колебался. Он не мог поверить, что его дорогой сын, который с трудом передвигался на костылях, сможет опять быть прекрасным, здоровым созданием, каким был раньше, и он боролся с этим своим недостатком веры. Все возможно с Господом, и если в Листре, то почему бы и не в Милите? Он прошел бы до конца земли, чтобы найти исцеление для сына. Но что, если его надежда не осуществится? В Ефесе много хромых.
3: «Отец!» — умоляюще просил Архип. «Давай готовиться сейчас. Мы можем не успеть вовремя прибыть в Милит».
1: Через 4 дня они были готовы. Архипу с трудом удавалось победить свое нетерпение. А Анисим был раздосадован, что его не брали с собой, хотя его мать взяли, чтобы прислуживать Апфии и Паскасии.
3: «Мы скоро вернемся», — сказал Архип на прощание Анисиму. «Мне бы хотелось, чтобы ты тоже пошел с нами, но ты нужен здесь, на ферме. Только подумай, я могу вернуться домой здоровым, как ты, и пойти с отцом, когда он в следующий раз будет посещать другие церкви». «Почему ты так смотришь, Анисим? Разве Христос не обладает такой же силой сейчас, как тогда, когда ходил по земле? И разве кто-нибудь приходил к нему напрасно? Анисим, если я исцелюсь, ты поверишь в Иисуса Христа?»
1: Но раб не хотел давать никаких обещаний. В Ефесе происходили удивительные и странные вещи. И кто знает, возможно, Архип может исцелиться. А он, Анисим, может быть, поверит умом, но никогда не согласится с требованиями Христа. Цена слишком высока. Управляющий был старым, разумным, доверенным слугой, который недавно открыто объявил себя христианином. Он содержал все в порядке, но ему недоставало такта и опыта Филимона в обращении с рабами, и он всегда завидовал Анисиму. Теперь, когда Анисим оказался в его власти, управляющий заставлял его работать с раннего утра до поздней ночи. Постепенно между ними разгорелась взаимная вражда. Она выражалась с одной стороны постоянной бранью и притеснениями, с другой – угрюмым молчанием, умышленным непониманием приказаний и, возможно, еще худшим. Глок никак не мог доказать, кто подсыпал ему соль в напиток, или почему у него в кармане оказывалась ящерица, или кто положил большой камень под порог, так что, когда он в темноте шел домой, то споткнулся и растянулся во весь рост. Но он, конечно, подозревал, кто это делает.
4: «Не могу выносить этого человека», — сказал однажды Ираст, смышленый молодой раб, когда он и Анисим сидели за едой. «Вечно что-то жует, ест и пьет и грозит другим гибелью. Одного такого человека достаточно, чтобы отвратить от христианства».
5: «А я думал, что ты тоже уже перешел в христианство, и он твой брат во Христе»,
4: — насмешливо заметил Анисим.
5: «Одно это отвернуло бы меня от христианства. Какой же он брат? Вечером я подсыплю ему полыни в похлебку».
4: И он со злостью плюнул изо всех сил. Ераст засмеялся.
5: «Есть разное христианство», — сказал он. «Мы не все принимаем учение, что Христос есть конец всего. Это все слишком легко и просто и уничтожает нашу старую культуру и таинство. Придерживаясь наших постов и празднеств, изнуряя свое тело, мы сможем начать познавать не только Христа и Духа Святого, но и высшие власти и престолы. Здесь есть один умный молодой фригиец, он пригласил нас вечером к себе. Думаю, что его учение больше подойдет тебе, чем учение, что Христос есть начало и конец всего. Все молодые рабы идут туда. Ты пойдешь?»
6: «Только не я», — отказался Анисим. «Все эти разговоры утомляют меня. Кроме того, если меня не будет в доме, когда Глок придет будить меня и увидит пустую постель, он просто не переносит мысли, чтобы я отдыхал. Наверняка он и сейчас подозревает, что я отдыхаю. Так что лучше я пойду».
4: Но когда он возвращался на работу, в его голове возникла мысль. Всего лишь мысль, но вскоре она превратилась в определенный план. К тому времени, когда Анисим дошел к двери конюшни, он обдумал все детали. Рабы помоложе пойдут в дом фригийца. Он тоже выйдет с ними. Старые рабы будут спать, а Глок пойдет к себе домой. Дом Филимона охраняется большими свирепыми собаками. Все они его друзья, он знал их еще щенками. В конюшне было окно, которое открывалось на стену атриума, где можно было ухватиться за виноградную лозу. Правда, он этого никогда не пробовал, но вполне возможно. Сейчас новолуние, и за конюшней будет темно. Старые рабы крепко спят. Он не сможет многое украсть, потому что Филимон хранил свое богатство в Лаодикийском банке. Но для Анисима и то малое, что он мог отложить, было шагом к его цели. В комнате Аффии была шкатулка, где Паскасия хранила свои безделушки, несколько золотых и серебряных браслетов и ожерелий. Теперь она редко носила все это, потому что христиане не поощряют женщин носить украшения, и Паскасия едва ли помнит, сколько чего у нее есть. Она, может, даже не заметит, если будет недоставать одной или двух вещей. Потом он сможет где-то продать их. Глок стоял над ним и бранился, когда Анисим подметал дворы и выносил грязную солому из конюшни. Наконец наступили весенние сумерки. Рабы вернулись с поля и быстро поглощали свой ужин, стремясь поскорее уйти.
5: «Куда вы все идете сегодня вечером?» – неожиданно спросил Глок. «В дом Александра», – быстро ответил Ераст. «Только молодые, славить и молиться вместе, изучать Писание». «Все идут?» – спросил управляющий, оглядывая рабов. Взгляд его остановился на Анисиме. «Ты тоже? Анисим, ну, я рад видеть, что ты избежишь грядущего гнева. Тебе надо подумать о своих грехах, Анисим, потому что они большие. Я молюсь за тебя каждый день». «Не стоит тратить сил!» — грубо пробурчал Анисим.
4: Уже стало совсем темно, и никто не заметил, как Анисим отстал и спрятался за оливковым деревом. Он стоял там до тех пор, пока не затихли их голоса. Раб остался наедине с мягкими ночными звуками, тихим блеянием овец в загоне, шелестом листьев и уханьем совы где-то возле ущелий. Он был босиком и бесшумно прокрался назад. Во дворе было темно и тихо. Только храпели 2-3 старых раба. Собаки лежали, положив морду на лапы. Он приласкал их, и они лизнули ему руки и завиляли хвостом. Они любили Анисима. Анисим проскользнул в конюшню, свернулся на соломе, положил голову на бок лошади и стал ждать. Не так-то просто пролежать целый час и не уснуть. Но, наконец, он решил, что все успокоилось и можно действовать. Старые рабы уже крепко спят, а молодые вернутся после полуночи. Ловкий, как кошка, он прыгнул на окно, открыл его и протиснулся в него. Ухватившись за старую виноградную лозу, Анисим раскачался и прыгнул на стену атриума. Потом он бесшумно соскользнул на землю и, крадучись, полусогнувшись, направился в дом, в комнату хозяйки. Вдруг он остановился, словно пригвожденный. Его сердце готово было выскочить из груди. Из-за занавески пробивался свет. Кто-то был в комнате. Кто бы это мог быть? Вход в атриум был закрыт на замок, и ключи доверили Глоку. Анисим сделал шаг вперед, заглянул между раздвинутыми занавесками и увидел управляющего, склонившегося над ящиком и вынимающего богатые одежды. Пламя лучины отразилось в золотых браслетах и осветило жадное, хитрое лицо вора. В этот момент тот боязливо поднял глаза и увидел Анисима. Он издал приглушенный крик и поспешно сунул все назад, в ящик. Оба молча стояли, глядя друг на друга, тяжело дыша. Оба готовы были убить друг друга. Управляющий понял, что у него есть единственный слабый шанс, и он смело ухватился за него.
5: «Итак...» — сказал он. — Мы оба здесь по одному делу. Так давай договоримся держать это в тайне. Никто из нас не хочет иметь клеймо. Забудь, что ты видел меня здесь, и я тоже забуду. Ну, давай тихо уйдем. Дверь из атриума открыта.
4: Анисим стоял, раздумывая. Филимон, будучи христианином, едва ли будет клеймить. А он уже несколько раз переносил побои и еще перенесет. Так что ему терять нечего. Но управляющий потеряет все. Лучина вспыхнула и погасла, и они внезапно погрузились в темноту. У Анисима возникло дикое желание вцепиться в горло Глока. Но он с трудом удержался. В конце концов, от мертвого никакой пользы. В то же время живой управляющий, да еще в его власти, может оказаться полезным. Он принял сделку. Повернувшись, Анисим осторожно вышел за пределы атриума, и ночная тьма поглотила его. Глок и Анисим встретились на следующее утро, так как будто ничего не произошло. Однако в поведении управляющего была заметна перемена. Он стал относиться к Анисиму с каким-то боязливым уважением. Теперь Анисим вставал, когда хотел, и делал то, что хотел. По правде говоря, он мог бы совсем облениться, если бы не любил весеннюю работу на ферме, не любил бы присматривать за овцами и кормить родившихся ягнят, оставшихся без матери. В апрельские вечера не было лучшего места, чем пастбище, когда отары овец с блеянием направлялись в загон, когда маргаритки закрывали свои крошечные лепестки, когда солнце скрывало свой лик за укрепленными стенами ладикии.
7: «О чем ты, парень, грезишь наяву?»
4: — спрашивал его пастух, когда Анисим стоял задумчиво, глядя через долину куда-то вдаль. В ответ он обычно только смеялся, поднимал барашка на руки и нежно ласкал его. Еще не окончилось время окота овец, как на ферму приехал верхом на лошади раб с известием, что Филимон и Апфия недалеко и прибудут домой перед наступлением ночи, и что нужно подготовить все к их встрече. Анисим не спросил раба об Архипе. Через несколько часов он сам его увидит. Однако, с тех пор, как он услышал, что такое исцеление вполне возможно, он начал надеяться, и надежда переросла в уверенность. И он не понимал до сегодняшнего дня, как он будет потрясен, если чудо не совершилось. Не столько ради Архипа, сколько ради самого себя. Если Архип остался таким же хромым, тогда всю жизнь он, Анисим, не сможет избавиться от чувства вины, которое иногда терзало его в темные зимние ночи, когда вокруг фермы завывал ветер и сгибал деревья. Но сегодня вечером он освободится от последствий своего греха. Сегодня Архип войдет прямо, как прежде, и его мучение навсегда окончится. В этот день он мало что делал. Глок отдавал распоряжение всем другим рабам, но на Анисима смотрел со слащавой улыбкой и даже заискивающе, не предлагая ему никакой работы. С беспокойными мыслями он поплелся к ущельям, чтобы собрать букетик весенних цветов для Паскасии. Девочка любила цветы, и она будет утомлена после путешествия. Это были последние часы его безделья и свободы. Завтра Филимон загрузит его настоящей работой, и он будет рад этому. Он устал делать то, что хотел, и при этом он вспомнил, что значит свобода. Всю остальную жизнь просто делать все, что хочешь, и никого не называть своим хозяином. В первый раз в жизни он начал размышлять, насколько ему это понравится. У входа в ущелье он обернулся, как обычно, и посмотрел, как скрывается солнце за Иераполисом, лаская последними светлыми лучами зубчатые стены. В тот же момент он заметил небольшую группу, поднимавшуюся по холму к верхней долине Колос. Анисим помчался домой. Ему не терпелось поскорее узнать, произошло ли чудо, выскочит ли Архип из фургона или проедет последний круг галопом на лошади, как любил обычно делать в прохладные вечера, и они вместе будут взбираться по склонам ущелий. А пока что группа устало двигалась вперед, приближаясь к ферме, и не было впереди неторопливого всадника. А может, он ждет момента, чтобы всех удивить? И вот, наконец, фургон въехал во двор в сопровождении утомленных рабов. Глок, кланяясь с раболепным видом, шумно приветствовал хозяина. Филимон вышел из фургона и ссадил сына, а Паскасия подала ему костыль. Но на лице Анисима не было заметно разочарования, когда он приветствовал домашних. Бледный от утомительного многочасового пребывания в фургоне, Архип улыбался. А на лице его было выражение, походившее на выражение триумфа, победы. Анисим повернулся и убежал. В ту ночь Анисим ужинал с матерью. Хорошо было с нею дома. Она рассказывала все, что могла, о встрече с Павлом. Они все отправились в Мелит на пристань встретить корабль. И Павел сошел на берег и беседовал с ними тут же на берегу. Как рабыня она стояла поодаль и мало что слышала. Паскасия раньше не была на море и отправилась искать ракушки. Анириса беспокоилась, чтобы не потерять девочку. Она в действительности даже не знает, о чем говорил Павел. Но это все было очень прекрасно. А в конце все стали на колени, и он благословил их. Многие плакали, потому что слышали об опасностях и преследованиях, какие ему предстоят, и не надеялись на следующую встречу. Но Нериса не плакала. Быть со Христом и вечно пребывать в его обителях казалось для нее самым прекрасным, что только может случиться с кем-либо. Ее только страшила мысль, что ее сына может не быть там. Мать устала и скоро легла спать. А Анисим лежал без сна до четвертой стражи, ворочаясь и проклиная себя. Он чувствовал себя обманутым. Теперь черная тень вины будет лежать на нем до конца жизни. И он подумал, что скажет Ирена, когда узнает. Но она не должна узнать. В его сердце всегда будет уголок, который он не раскроет ей. Значит, между ними никогда не будет полной откровенности. 3 дня ему удавалось избегать встреч и разговоров с Архипом, кроме как неловкого приветствия. И как бы он удивился, если бы знал, какую боль причинил этим своему молодому хозяину. На 4-й день утром ему велели принести мешок муки из амбара в дом. Согнувшись под тяжестью мешка, он завернул за угол, не видя, куда идет.
8: «Остановись, Анисим! Я не могу сойти!»
4: На дороге стоял Архип, тяжело опершись на костыль. Но он крикнул слишком поздно. Анисим натолкнулся на него. Тяжелый мешок поддался вперед. И Анисим тоже. А Архип отлетел в сторону. Мешок упал на землю, а раб оцепенел от ужаса, ожидая взрыва ярости. Но взрыва не последовало. Лицо Архипа исказилось от боли. Но он быстро справился и, протянув руку, сказал спокойно.
8: «Пожалуйста, помоги мне встать, Анисим. Хорошо, что я упал на кучу соломы. Подай мой костыль. Все в порядке. Не пугайся. Ты не виноват. Да и я не ушибся совсем».
4: Бледный и испуганный, Анисим молча уставился на него. И внезапно волна любви, сожаления и восхищения заполнила его сердце. Он был так переполнен этими чувствами, что сел на мешок с мукой и продолжал смотреть на Архипа так, словно видел его впервые в жизни.
8: «Хозяин», — медленно произнес он, — «я искренне огорчен, что ты не исцелился. Почему? Значит, все те чудеса, о которых люди говорят, просто выдумка? Да?»
4: Архип с трудом уселся рядом с Анисимом, позабыв о боли. Он так мечтал о таком разговоре, что теперь, когда этот момент наступил, не мог объяснить. Кроме того, сидеть на мешке с мукой на обозрении всех едва ли было тем местом, что он предполагал. Как можно заставить Анисима видеть то, что он видел? Как могло понять Христа неосвященное сердце? Каким смешным это могло показаться? Все могло закончиться тем, что его раб презирал бы его еще больше.
8: «Нет, это не выдумка. Это правда, и много больше чудес, чем мы слышали».
4: Он помедлил и смело продолжал.
8: «Павел рассказал нам всем на берегу о служении, которое получил от Господа Иисуса, чтобы заботиться о церкви. Он назвал верующих стадом Божьим».
6: «Да не важно, что он сказал о церкви, хозяин. Скоро придут искать мешок. Расскажи мне о чуде или, скорее всего, об отсутствии чуда».
8: «После я подошел к Павлу и говорил с ним», — твердо продолжал Архип. «Мы отошли в сторону и сели на прибрежные камни. Я попросил его возложить на меня руки и исцелить меня, чтобы я мог ходить с отцом и господином Епафрасом и проповедовать Евангелие по всей Фригии. Но он сказал, что ему кажется, что Бог определил мне не это служение. Он думает, что мое служение – оставаться в Колоссах и заботиться о церкви, как пастух заботится о своих овцах, кормит и поит их, защищает от хищников». Он сказал, что чудеса были даны как знаки. «Но мне не нужен знак. Я должен учиться ходить верой». Потом он сказал мне, что произошло с ним. «У него есть болезнь, но он редко рассказывает об этом». 3 раза он молился и просил Бога об исцелении, а на 3-й раз сам Господь заговорил с ним. он сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И знаешь, Анисим, с тех пор он доволен своей болезнью и немощью.
6: «Доволен? Как это? Знаешь, ты тоже выглядел довольным, когда твой отец высадил тебя из фургона. Вы, христиане, странные люди. Я просто не могу понять вас. Почему ты был доволен в тот день, когда вернулся домой таким же хромым, как уехал?»
8: «Потому что наша слабость побуждает нас опираться на Божью силу.
6: Раньше я был гордым и сильным, думал, что все могу сделать. А теперь, когда стал хромым, знаю, что сам ничего не могу делать.
8: Мое бессилие ведет меня ближе и ближе к Христу. И я люблю Его так, как испытывающий жажду человек любит источник с водой. Боюсь, ты не поймешь, пока не полюбишь Его сам».
6: «И ты соглашаешься с этим?»
8: «Не только соглашаюсь. Я рад этому».
4: В глазах хозяина было такое выражение, какого Анисим никогда раньше не видел. Хотя он не понимал всего, но знал, что Архип изменился. Приобрел терпение, дисциплину, мужественность. И, несмотря на его хромоту, Анисим не мог больше относиться к нему презрительно. Впервые в жизни он смотрел на него с уважением. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море. Ты сокрушил головы змиев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрания убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое. Возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.

Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд. Земля убоялась

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.

Шалом всем, дорогие! Мы сегодня с вами поговорим о, в общем-то, вещи, которая давным-давно стала настолько банальной, что даже говорить о ней вроде бы как бы не с руки. Все бы хорошо, но копья ломают вот уже не одно столетие по этому поводу, но и в наше время тем паче. Мы сегодня с вами говорим о вот этом знаменитом стихе из Ветхого Завета. Я еще раз говорю, давайте договоримся, мы не будем больше называть Ветхий Завет. Мне не нравится это слово. Я его буду называть Вечный Завет. Да? Вечный, он вечный. А Новый Завет – это тоже часть Вечного Завета с Господом Богом. Итак, Вечный Завет. 19 глава книги Левит, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Люби ближнего твоего, как самого себя». Оказывается, что это, в общем-то, слова Иисуса, но сказанные задолго до Иисуса. Меня это совершенно не удивляет, потому что автором Торы тоже, естественно, является Иисус. И именно Он давал Моисею Тору на горе Синай. Поэтому нормально. Люби ближнего, как самого себя. Это все понятно, и кто с этим будет спорить? Я уверен, что все, или почти все из наших слушателей или зрителей могли бы взять, если не лень, напечатать в рамку и на стенку. И, как говорится, good luck. А дальше попробуйте реализовать то, во что вы на самом деле типа верите. Люби ближнего, как самого себя. Это легко цитируемо, звучит совершенно благородно, великолепно. Люби ближнего, как самого себя. Что это значит, любить ближнего? Чего только не наслышишься, особенно в наше время. Вот любить ближнего, как самого себя. То есть, пока ты не научишься любить себя, пока ты не научишься нежиться, холиться, откладываться деньгами, машинами, квартирами, домами, различного рода гедонистическими штучками, то ты себя не любишь. А если ты себя не любишь, что тебе любить другого человека? То есть научись сначала все тащить в дом к себе, и когда ты его забьешь под завязку, под потолок, и когда амбары твои взломятся изнутри от всего, что там должно или не должно быть, вот тогда ты можешь начинать думать только о том, как любить другого человека. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что если спросить наркомана, любит ли он себя, он, наверное, скажет «да». Но я не уверен, что когда в вену попадает доза героина, это есть любовь к себе. Это есть приятное ощущение, но никакого отношения к любви к себе оно, по сути своей, не имеет. Что ж такое любовь к другому человеку, такая же, как к себе родимому? И тут как бы у нас есть две параллельные вещи. Если, например, я скажу, что надо давать милостыню людям или благотворительность. Ну, вы скажете, да, это понятно. Это проявление любви к ближнему. Да и аминь. Или, если надо быть гостеприимным, приглашать гостей к себе. Вы сами любите, когда вас приглашают. Поэтому любить ближнего, как самого себя, это значит, типа, приглашать людей к себе домой. Или, как, например, моя дочь сужает, берет у меня деньги, и она надеется, что я не буду у нее просить процентов с этих денег. Каких процентов? Дай Бог вообще получить обратные деньги. Но все согласятся. Это значит, что мы сами хотим беспроцентных суд. И мы даем кому-то беспроцентные суды, если у нас, конечно же, есть на это деньги. Или, например, если у вас есть офис или предприятие, у вас есть работники, они должны получать зарплату в строго назначенное время. Да? Чтобы они знали, чего им на самом деле ожидать. И это есть любовь к ближнему. Понятно, да? Или, например, я сегодня был с утра на рынке, и один пожилой человек забыл на прилавке пакет со своими деньгами, знаете, вот целлофановый пакет такой он там оставил, и молодой побежал за ними, кричал ему: «Аба, аба, отец, отец, отец, отец, вот деньги». Понятно, вернуть деньги человеку, которому они принадлежат, это тоже есть любовь к ближнему. А что значит любить самого себя? Или давайте я поставлю вопрос несколько иначе. Вот соблюдать субботу, это как, любить ближнего или не любить ближнего, или это имеет отношение только ко мне? Или, например, если мы, евреи, едим только кошерную еду, это значит любить себя или это значит любить
ближнего. Или, например, если мы опять те же самые евреи и повязываем тфилин, или же вешаем мезузу, да, не все знают, что это такое, это помните их и напиши их знак, на, повяжи их знак на руку твою, да будут они повязаны на замке, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Это как? Любовь к ближнему или что? Вот что я хочу сказать. На самом деле нету никакой возможности любить ближнего до того момента, когда мы сами не растем в святости перед Господом Богом. Любить самого себя значит расти в святости перед Отцом Небесным. И если мы растем в святости перед Отцом Небесным, это и открывает нам глаза на то, каким образом любить другого человека. Рост в святости, а он достигается через соблюдение заповедей. Спасение по вере, которое влечет за собой соблюдение заповеди и рост в святости. И вот этот рост святости вместе с Господом Богом, который создал мир так, чтобы люди были его соработниками, и вот этот рост святости, будучи явленный другим людям, помогает им увидеть святость Господа Бога и приблизиться к Нему. Тогда любовь к себе, что есть приближение к Богу, и отражается на других людях. Отсюда, если вы соблюдаете субботу, если вы едите кошерную еду, если вы не переусердствуете в том, чтобы набить свое чрево, или деньги для себя, если это все в меру для себя, то это есть любовь к другим людям, потому что первое, что вы делаете, вы растете в святости перед Господом Богом. Итак, любить ближнего как самого себя, это дать себе расти в святости перед Отцом Небесным. И только тогда мы можем говорить, что мы любим ближнего человека. Любовь к самому себе – это отнюдь не накопление богатства, это даже не здоровье обязательно, это не приобретение красивых вещей или желание съездить на дорогой курорт. Это все есть некое ублажение плоти, что само по себе нормально. У меня с этим нет проблем. Проблема только состоит в том, когда вместо того, чтобы расти духовно и перед Господом Богом, в своей святости, мы начинаем доставлять себе удовольствие. И тогда мы понимаем, что любить ближнего – это значит доставлять удовольствие ему. Вместо того, чтобы думать, что любовь к ближнему – это рост в святости вот того самого ближнего. Писание здесь же говорит, в 19 главе 14 стихе, «Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы не ему, чтобы и приткнуться ему». Конечно же, Писание гораздо шире имеет здесь понимание слепой. Слепой – это не просто который банально ничего не видит. Это любой человек из этого мира. У меня спрашивают, кто такой ближний. В Писании, когда строили туннель Иезекии, они шли навстречу друг другу, но шли под землей, да, и вот Писание называет вот тех, кто двигался друг навстречу другу, оно называет вот этим словом ближний. Это ближний, согласно определению Писания, то есть тот, кто идет навстречу друг другу. Это ближний, или должен идти, это отвечает на ваш вопрос. Итак, мы имеем... Вот когда человек идет, спотыкается, понятно, Писание имеет в виду нечто большее, но имеет в виду просто любого человека из этого мира, который духовно слеп. Так вот, если мы не растем в своей святости, да, вы свет миру. Мы не приносим света перед этим человеком, и этот человек каким слепым был, таким и остался. Несмотря на любые наши декларативные слова, люби ближнего, как самого себя, да, это все как бы хорошо. Но на самом деле любить ближнего – это жизнь наша, это наше с вами освящение. И мне хотелось бы здесь просто, вот Раби Акива, например, он говорил, что это величайший принцип, который есть в Торе. То есть все, что мы выполняем согласно Писанию, и есть проявлением любви к ближнему, потому что через это улучшается мир, и через это происходит свидетельство веры, которое действует гораздо более сильно, чем все наши слова, призывы, маевки, кампании, евангелизации и прочее разная билиберда,
которая никак не привязана к нашей жизни. Расти в собственной святости, не становясь святошами и не делая невозможным для людей, когда они смотрят на вас, вообще прийти к Богу. Будьте добры спуститься. Чем ближе вы к Господу Богу, тем проще вам будет спускаться по ступеням к людям, которые еще не там, чтобы они могли до вас дотянуться. Чтобы они не смотрели куда-то там в заоблачные выси, потому что Писание говорит, Слово Божие не на облаках и не за морями, чтобы никто не сказал, как нам сходить и как его достать. Будьте рядом возле людьми, возле людей, и дайте им возможность дотрагиваться до вашей жизни, если вам, конечно, есть что этим людям предъявить, а именно свою святость. Ну и в окончании я просто хочу предложить вам 4 ступеньки. Каким образом карабкаться в этой святости перед Господом Богом? Может быть, 24, может быть, 2, я не знаю. Каждый для себя это делает. Но, может быть, кому-нибудь это и поможет. Или, по крайней мере, даст возможность подумать. Итак, первое. Давайте назовем ее дорожной картой святости. Сейчас модно называть все дорожными картами. Итак, первое. Отделяйте себя от всего аморального и греховного. Причем я говорю аморальное и греховное, я вовсе не имею в виду понятия аморальности и греховности, о которой говорит 21 век. Тут вообще не поймешь. Ну и 20. Да? Понятие аморальности и понятие греховности – это понятия библейские. Поэтому отделяйте себя от всего дурного и греховного. Не лгите, не прелюбодействуйте, да? Не произносите имя Божьего всуе, не крадите ни в каком виде. Это первое, что вы можете сделать для того, чтобы любить ближнего, для того, чтобы любовь ваша была действенной. Пусть он увидит вашу жизнь. Это первое. Но недостаточно чего-то не делать. Недостаточно отказаться от аморальности и греховности. Надо освящать себя, и это второй пункт, освящать себя тем, что разрешено. При условии наличия библейской дисциплины можно есть, но не обжираться. Можно пить, но не напиваться. Можно копить деньги, но не быть скупым. Все можно, но в меру. Иными словами, это и есть альтернатива чему-то, что вы хотите предложить людям. То есть вы делаете что-то. Вы удаляетесь от греховности, и вы освящаете себя, это безумно важно, если вы хотите любить других людей, теми вещами, которые разрешены. Третье. Надо сделать Бога любимым. На самом деле, возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем достоянием своим, всеми силами своими. И мы знаем, это не словами своими, всеми силами, всем достоянием. Коля маут, на иврите, все, что у тебя есть на самом деле. Вот всем своими словами и поступками. Через поступки и через слова. У нас есть мандат вдохновлять других людей, чтобы они могли восхвалять и любить его, демонстрируя доброту, утонченность, нежность, принятие и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Делайте что-то. Простые вещи. Улыбнитесь клерку. В офисе, хотя вам не хочется этого иной раз сделать. Поприветствуйте незнакомого человека на улице. Не захватывайте парковочное место, даже если вы подъехали первым. Поблагодарите стюардессу. Это очень близко моему сердцу, много летает. В самолете. Практически сделайте Бога любимым в своей жизни, в том, что вы растете в святости, когда вы хорошо относитесь к другим людям. И последнее, очень важное, которое, в общем-то, первые три приводят. Четвертое – это наш Бог сострадателен и прощает. Будьте вы точно так же сострадательны и прощайте других людей. Научитесь сказать, не просто сказать, но и почувствовать и подумать, что вы прощаете кого-нибудь. И тогда, когда вы будете выполнять 4 или 24 этих пункта, удаляться от всякого греха, приближаться к тому, что называется святости, тем, что вам разрешено, сделать Бога любимым через ваши слова и действия, и четвертое, научиться сострадать и прощать, тем самым, через приближение к Господу Богу в этой святости, вы улучшаете мир и делаете себе возможным светить для других людей, которые еще слепы
Но только благодаря этому свету, который Павел увидел по дороге в Дамаск, глаза у них могут открыться. Вместо того, чтобы быть камнем преткновения, о котором предупреждает нас книга Левит, и, кстати говоря, Новый Завет тоже, мы становимся светом этому миру. И тогда мы научимся и прощать, и сострадать. И вот выполнение вот этих заповедей по отношению к себе или рост святости и есть наивысшая форма любви к другим людям. И тогда выполнение заповеди «люби ближнего как самого себя» на самом деле начинает иметь смысл. Вы на самом деле любите себя, потому что вы хотите быть ближе к Господу Богу. И предъявляя ваши тела в жертву святую, богоугодную для разумного служения, как говорит Писание, вы проявляете любовь, вам есть наконец-то что-то предложить другим людям. Это и есть любить ближнего, как самого себя.

0: Когда вы попадаете в израильскую больницу, то особенно в отделение внутренних болезней, где лежат в основном старики, то вне зависимости, на какой машине вы подъезжаете к этой больнице, будь то последний Мерседес или простенькая Тойота, все, абсолютно все оказываются перед лицом одного и того же страдания. И одной и той же формы благодати в то же самое время, выраженные в некоем медицинском уровне обслуживания в этой больнице. То есть по израильской системе, вне зависимости от того, богаты вы или нет, в конечном итоге все получают одно и то же уровень медицинского обслуживания. То есть, иными словами, благодать в виде больницы существует, но за эту благодать богатые или у кого есть возможность платят больше, а у кого такой возможности нету, платят меньше. Это мне очень напоминает описание Царства Небесного и то, что Иисус пришел для всех нас. Но Он много спрашивает с тех, кому много дано, и меньше с тех, у кого нету. И это не является несправедливостью. Это является справедливостью высшего порядка с точки зрения Господа Бога, чтобы сделать себя доступным для каждого человека. В книге Левит, мы сегодня читаем как раз эту недельную главу Торы, Торы о прокаженном, в 14 главе 21 стихе: «Если же человек беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясание». И немножко дальше, в 31 стихе: «Из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, другую во всесожжение». Ну, то же самое, что Мирьям, мама Иешуа, мама Иисуса, приносила самая-самая мелкая жертва. То есть Господь Бог предлагает богатому человеку, который заболел и хочет очиститься. Важнейшее. Нету никакого спасения тем, которые не хотят поменять свою жизнь. Или гипотетически хотели бы. Вот я, Господи, здесь лежу 38 лет, но никого нету, кто взял бы меня и отнес. Господь говорит: встань, встань! Господи, мне трудно. Я не требую, чтобы ты делал 3 километра, чтобы ты из Галилеи приезжал сюда, в Эфесду. Я хочу, чтобы ты сделал шаг один и принял то, что я тебе даю. Господь Бог говорит: на самом деле, если у тебя есть желание очиститься, а в еврейской традиции болезнь Мецера, или то, что ошибочно называется здесь проказой, есть болезнь, которую традиционно связывают с лашон ара, или со сплетничеством, или с нечестными высказываниями, или просто использованием обсценной лексики, или просто гневающийся тон. Все это лашон ара, и наказывается то, что русская Библия называет проказой. Так вот, если человек хочет очиститься, обратите внимание, это поразительный показатель. Да, благодать есть, да, больница стоит, да, священник стоит, да, алтарь есть, но ты должен принести на этот алтарь что-то, чтобы подтвердить серьезность твоих намерений. Да, Иисус умер за наши грехи, да, Он воскрес для нашего оправдания, но как та же самая больница для внутренних болезней, до тех пор, пока мы в эту больницу не придем и не захотим исцелиться, ничего в нашей жизни не произойдет. Да хотя бы так, как вот того же расслабленного через крышу вносили в дом, в котором проповедовался, но его должны были туда принести. Больница не едет к человеку домой. Человек из дома едет в больницу. Это суровая правда жизни. Поэтому Писание и предлагает нам: придите и принесите столько, сколько вы можете. Но это, Господи, нечестно. Это нечестно, но это справедливо с точки зрения Господа Бога. Господь Бог дает каждому человеку возможность, если у него хотя бы зарождается мысль об очищении, такое очищение получить. Но Для этого абсолютно необходимо усилие. И в нашем случае принятие жертвы Иисуса. Если вы преподаватель, и у вас есть студенты, и студент завалил экзамен, вы можете потереть руки от сомнительной радости, доказав еще раз студенту, что он глуп, или же вы можете в начало, в описании курса, еще перед тем, как они даже стали учиться, внести пункт, что любой студент имеет право на второй экзамен. Ну, во-первых, вы убиваете два зайца. Если он завалил с первого раза, то у него будет еще одна возможность пройти тот же самый материал. Во-вторых, он не будет чувствовать себя стыдно, он не будет чувствовать себя униженно из-за того, что он должен что-то выпрашивать, потому что в самом начале у него заложена такая попытка, потому что желание преподавателя видеть студента выученным и видеть студента, достигшим каких-то результатов. То же самое делает Господь Бог. Но нерадивому студенту он дает второй шанс и третий, и требует с него гораздо меньше. Многие из нас не верят в спасение, потому что они думают, что это где-то там, далеко, на небе. И оно действительно далеко, может, не на небе, но далеко для тех, которые имеют возможность туда сходить. Второзаконие, 30 глава, с 10 стиха и дальше. «Если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его, постановления Его, написанные в этой книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем сердцем и всей душой. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы бы исполнили ее. И она не за морем, чтобы кто-то можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». А вот тут важно. «Но весьма близко к тебе слово это, оно в устах твоих и в сердце твоем». Оно в устах и в сердце. И главное, чтобы исполнять его. Спасение предложено, оно должно быть исполнено. Рассказан путь, и он должен быть пройден. Поставлены условия, и они должны быть приняты. Если человек хочет очиститься, что мешает тебе? Иди и очистись, говорит наш Господь. Да, Господь Бог делает все возможное, чтобы любой, даже находящийся очень далеко от Него, не мог сказать, что это так далеко, что он не может пройти путь. И точно так же Он делает для тех, которые совсем близко и рядом, но не в состоянии пройти 2 метра, Он делает этот путь коротким. За 1 метр. В этом смысле он, наверное, поступает лицеприятно. Но он Господь Бог. На все есть его воля. Самое главное. Как только Господь Бог замечает в нашем сердце желание покаяния и желание исповедания и желание изменить свой путь, он делает кривые пути прямыми. Что, между прочим, значит, делает их более короткими. Для того, чтобы в силу того, кто мы есть, с нашей степенью инвалидности мы могли пройти этот путь. Поэтому, если ты бедняк, то принеси хоть что-то, что может достать твоя рука. Или то, что у тебя есть. На самом деле, Господу Богу не нужны ни овны, ни птицы, и ни прочая разная живность. И уж, конечно, он не станет богаче, или жизнь его не станет разнообразнее из-за того, что мы все-таки пройдем этот путь. Это не ему надо, это надо нам. Чтобы мы могли убедиться, что мы можем пройти этот путь ради того, кто нас призывает. Вот, собственно, об этом и сегодняшняя недельная глава Торы, а вот не настолько, но как средство лечения. И еще, мы начали с вами наш сегодняшний не самый радостный разговор.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит третья часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России.
1: Дети, проведя целый день в лесу, отправились домой на закате, усталые, но очень счастливые. Они расстались, перейдя мост через обрыв, а Миша с Вилли пошли рука об руку в Остронь. Миша чувствовал в своем сердце большую теплоту к отцу Кириллу. И если бы все священники были как он, никто бы никого не преследовал. И почему люди не могут по-разному относиться к религии, как ко всему остальному? Штундисты чтили один только Новый Завет. Православные добавляли к нему церковные символы и обряды. Он не понимал, как мог Новый Завет стать при этом более убедительным, если Господь дал заповедь, его последователи должны просто-напросто исполнять ее. Когда Миша с Вилли входили на скотный двор, то услышали грубый голос, раздававшийся с обратной стороны дома. Они поспешили за угол и увидели Ахрима, старосту, который натужно читал большой казенный документ. Он не входил в дом. Алексей молча слушал, а за отворенной настежь дверью виднелась Параска. Миша и Веля подошли как раз в тот момент, когда Ахрим с презрительной ухмылкой на лице зачитывал строгий приказ о том, что он, староста, должен помочь приходскому священнику в деле изъятия всех детей штундистов от 2 до 10 лет, чтобы поместить их в православные семьи, где они будут воспитываться в духе православной веры. Дикий пронзительный крик Параски разорвал мирную вечернюю тишину. Веля, осознавшая суть медленно зачитанного указа, вскричала от ужаса и бросилась к отцу и крепко к нему прижалась. Казалось, никакая сила на земле не сможет оторвать ее от его груди. «О, Боже!» – вскричал Алексей. «Что же мне делать?» «Что делать?» – повторил Ахрим высокомерным тоном. «Как это что? Стать добрым христианином, ходить в церковь и отдавать ей должное. Да, и пить водку, как все остальные добрые люди. Я так думаю, вы, штундисты, самые большие глупцы на свете. Твоя дочь должна вырасти в православии. И если ты этого не сделаешь, так пусть это сделает кто-то другой. Я возьму ее себе. И если она добром не пойдет в церковь, всегда есть вот это». Староста щелкнул кнутом, который постоянно был у него под рукой. И он не стеснялся пускать его в ход, желая починить себе кого-то. Алексей почувствовал, как Веля вся дрожит в его объятиях. «Отец наш!» – воскликнул он. «Если возможно, доминует нас чаша сия!»
2: «Ха! Ну вот, затянул!» – сказал Ахрим с ухмылкой и рассмеялся. «Если бы сам Бог всемогущий внял тебе среди пения и словословия всех его ангелов и архангелов, не говоря уже о благословенных святых, в твоем положении я смиренно молился бы перед самым малым святым, чтобы он замолвил за тебя слово перед кем-то, кто выше его. И, возможно, в конце концов твоя мольба достигла бы слуха Богородицы, но вряд ли она обратит внимание на проклятого штундиста,
1: К тому же она не вмешивается в дела архиепископа и консистории.
2: «Неужели мы ничего не можем сделать, отец?» – воскликнул Миша.
1: «Я должен подумать», – ответил Алексей, обратившись к сыну. И на лице его было почти безнадежное отчаяние. «У нас нет ни власти, ни влияния». «Эх, если бы я тогда отправил Велю с тобой в Шотландию, она была бы в безопасности. Но есть другие отцы и матери. О, Боже! Помоги нам вынести это!»
3: Впервые в жизни Ахрим почувствовал слабый укор совести. Он развернулся и медленно ушел. Алексей внес Велю в хату, а Параска заперла дверь на тяжелый засов, будто он оградит от грядущей беды. Для Алексея это была бессонная ночь, как, впрочем, и для отца Кирилла. Ему пришла в голову мысль отвезти Мишу и Велю в Одессу, чтобы родственник жены отправил их назад в Шотландию. Но такой шаг только усилит и ожесточит бурю, готовую разразиться, и не только против него, но против сотен штундистов по всей округе. Есть и другие родители в тех же княшах, и на их плечи будет возложен этот тяжелый крест. Их не только лишат детей. Они знали, что этих чад будут воспитывать в догматах, которые сами они отрицают с великой решимостью и готовы идти на любые жертвы, только бы не признавать свою веру в них. Нет, он не может спасти Велю таким способом. Потом он с жалостью подумал о Татьяне, чей муж, Харитон Кондратьев, был в тюрьме уже 9 месяцев, и она должна теперь отдать свою маленькую Клаву, самую младшенькую, душечку и любимицу всей семьи. Бедная Татьяна! Будет ли она крепка в своей вере перед лицом такого испытания? Какая мать удержится от того, чтобы не пойти в православную церковь, если так она сможет сохранить свою крошку? Ах, это было самое острое орудие из арсенала священников. «Отдайте нам детей!» – потребует церковь. «И матери будут повиноваться ей!» И потом отец Кирилл был столь хорошим, добрым и убедительным, столь непохожим на отца Василия, ленивого, потакающего себе и заносчивого приходского батюшки. Теперь женщинам будет куда как легче вернуться в лоно православной церкви. Они постепенно вернутся к соблюдению суеверных ритуалов, и светильник истины погаснет в княшах, как это случилось в прочих местах. Но за каждой мыслью в его душе слышался отчаянный крик. «Ах, Веля, девочка моя! Я хочу по воле Божией умереть вместе с тобой!» Настало утро, и все с унылыми лицами сели завтракать. Миша и Веля спали, но глаза у них были красны, будто они засыпали и просыпались в слезах. У Параски глаза заплыли, и она не произносила ни слова. Они держались вместе, не желая расставаться ни на минуту, когда в дверях появился отец Кирилл.
1: «Да, вижу, Ахрим побывал здесь до меня. Мне надо было прийти вчера вечером. Бедный мой Алексей! Но приказ не подлежит выполнению до воскресенья, чтобы у людей было время покаяться и восстановиться с церковью. Те родители, что придут на исповедь, сохранят детей, при условии, что воспитают их в православии. Поглядим, кто из них выдержит самое тяжкое искушение», — произнес Алексей с грустной улыбкой. «Но я могу выехать в Ковыльск немедленно,
3: если вы отвезете меня», — сказал отец Кирилл. «Буду просить аудиенции архиепископа». «Поедемте, Алексей». «Я ведь тоже отец и сочувствую вам. Могу представить себе ужас, который испытывает сейчас Веля. Бедная моя овечка». Он сел на скамью и заключил в объятия дрожащую девочку. Слезы медленно стекали по его щекам. Он чувствовал огромный стыд за возложенную на него обязанность. Этот страшный приказ, который он должен был исполнить, представлялся ему чудовищным наступлением на родительские права. Изначальные права, существовавшие еще до основания церкви. Несколько минут он сидел молча, стараясь совладеть с голосом. Время от времени он гладил Велю по головке и трепал по щечке. Прижавшись к нему, дитя почти успокоилось. «Мы должны взять себя в руки и сделать все возможное», — с трудом произнес он. «И вериться нашему Господу», — добавил Алексей. «Но как же я смогу расстаться с моей доченькой прямо сейчас?» «Пусть она пойдет и поиграет с моими детками», — ответил отец Кирилл. «Матушка примет ее как родную. Мы оставим ее в приходском доме. И мы должны предупредить мою супругу, что нас не будет день или два». Итак, они ехали через степь на двуколке. Старая кобыла плелась монотонной трусцой. И у отца Кирилла появилась редкая возможность спокойно побеседовать с Алексеем Ивановым о догматах и истории его молодой христианской организации. Он был изрядно удивлен и восхищен. Совершенная простота и искренность крестьянина, наряду с силой ума и точными познаниями, потрясли батюшку. А ведь Алексей не обучался логике. Он не заканчивал богословскую семинарию, как отец Кирилл. Он полемизировал так, как, вероятно бы, обращали прочих рыбаки в Галилее. И его убеждения были столь же сильны, как у них, видевших Господа собственными глазами и внимавших Ему. Отец Кирилл не мог не признавать, что вероисповедание штундистов намного ближе соответствовало апостольскому веку, нежели витиеватые, замысловатые и пышные богослужения православной церкви. Он понимал, что селяне в своем невежестве действительно молились иконам, как идолам. Но все же в основных доктринах христианства они с Алексеем были едины. Они молились одному Отцу на небесах. Они верили в одного Господа. Они изучали одно и то же Священное Писание. И вот теперь они медленно ехали по бурой осенней степи, лежавшей под тонкой дымкой тумана, скрывающей горизонт, заключенные в круг мягкого света. Между ними возникал истинно духовный союз. Они добрались до Ковыльска слишком поздно, чтобы попасть в консисторию в тот же вечер. Но уже ранним утром отец Кирилл подошел к воротам и спросил отца Паисия, который, как знали во всей епархии, был правой рукой архиепископа. Они вместе учились в богословской семинарии и были в то время весьма дружны. Однако же они не виделись с тех пор, как отец Паисий избрал для себя монашеский путь, принял обет безбрачия, имея теперь возможность подняться на высшие ступени русского духовенства. Он уже обладал изрядным влиянием. Это был низенький человек с заостренными чертами лица. Говорил он тихо, и на его тонких губах всегда играла улыбка. «Отец Кирилл, приходской священник из Книшей!» — произнес он вопросительно, не снисходя до того, чтобы признать своего старого товарища. «А, у вас трудная паства.
1: ересь поражает их, как заразная болезнь. Мы должны искоренить ее. Полностью искоренить.
3: «Я прибыл в надежде увидеться с архиепископом», – начал отец Кирилл.
2: «Он в Москве», – прервал его отец Паисий.

тех несчастных родителей, которых лишают собственных детей. Некоторые из них едва сошли с родительских рук. Им до сих пор требуется материнская забота, если они вдруг заболеют. Лишь мать с ее терпением может провести их по жизни первые 7 лет. Детское сердце способно на великую скорбь, и дух чада будет быстро сломлен, если отправить его к чужим людям, отлучив от всего, что знало оно со дня своего рождения. Произнес отец Паисий и сильно втянул воздух, что было очень похоже на вздох. Отец Кирилл воодушевленно продолжил. «Несчастные люди, покинувшие нашу святую церковь, — говорил он, — это очень любящие родители. Они привыкли относиться к своим детям с огромной нежностью. Они считают, что сам Господь верил детей их заботам. Они искренне верят в это. Дети никогда не слышат бранных слов. Они не видят пьяных людей в своих семьях. Подумайте, ваше преподобие, каково будет детям, выращенным с такой любовью, оказаться среди невежественных селян, погрязших в пьянстве? Будет очень сложно подобрать для них достойные семьи среди православных прихожан. Я вижу, вы очень цените своих еретиков. Саркастически заметил отец Паисий. Отец Кирилл понял, что увлекся. «Я скорблю об их ереси денно и ношно», — ответил он искренне. «Это делает мою жизнь в княшах тягостной. Никогда ранее я не сталкивался с такой бедой, но, поверьте мне, жестокие меры не вернут их к нам. И прежде всего, такая мера. Каждый отец и каждая мать, достойные этого имени, возопят против этого. Уверяю вас, ваше преподобие, я завоевал некоторые влияния над ними. Я видел, как 2 или 3 из них тайком приходили в церковь, чтобы послушать мои проповеди. Позвольте мне вступиться за них. Отмените вашей властью этот страшный приказ. Штундисты возблагодарят вас, и это лишь укрепит мое влияние в приходе. А вы не забыли бессмертные детские души? Спросил отец Паисий. Или их спасение ничего не значит? Увы, воскликнул отец Кирилл. Если спасение означает спасение от грехов, то должен признать, что эти бедные заблудшие еретики продвинулись намного дальше по пути спасения, нежели наши суеверные православные селяне, близкие к язычеству. Я делаю все возможное, чтобы наставить и окормить их, но только приходской священник может знать, как глубоко погрязли они в мерзости и пьянстве. «И я ничем не могу вам помочь», – произнес отец Паисий ледяным тоном. «Консистория издала приказ, и он остается в силе. И выполнять его надо в срок, отец Кирилл». Батюшка пал духом, увидев решительное и упрямое лицо напротив – и жестокую улыбку, все еще играющую на тонких губах. Ни этот человек, ни архиепископ не смогут понять, что есть отцовская любовь и что есть детская душа. Главная надежда рассеялась, но оставалась еще одна. «Я могу помещать детей по своему усмотрению, коль скоро эти православные семьи?» – спросил он и добавил –

и есть семьи достойнее других. «Как пожелаете, как пожелаете», – ответил нетерпеливо отец Паисий. «Только хочу вас предупредить, отец Кирилл, никаких поблажек еретикам, никаких поблажек еретикам. Мы намерены искоренить их и корни, и побеги. Нашему долготерпению приходит конец. Церковь или Сибирь? Церковь или Кавказ? Пусть выбирают». У входа в консисторию отца Кирилла ждал Алексей. Он повидался с двумя или тремя друзьями в Ковыльске, которые сердечно ему посочувствовали, но не утешили надеждой на то, что приказ будет отменен. Он был разослан во многие другие села, помимо Книшей, и теперь там вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Иеремия 31:15. Но отвечал им Алексей: «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Иеремия 31:16. Увидев понурое лицо отца Кирилла, он понял, что миссия его не удалась. Но он привычно собрал воедино волю и решимость. Он сказал себе: «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Строгие слова. Но это были слова его распятого Господа. Они мало говорили, пока не отъехали на некоторое расстояние от Ковыльска и из виду не скрылись сияющие купола множества церквей. И тогда отец Кирилл излил свое горькое разочарование. «Это разобьет мне сердце», — сказал он. «Душа крепче сердца», — ответил Алексей. «Теперь я должен предаться воле Божьей и верить мою дочь в его руки. Он любит ее лучше, чем умею я. Да, он любит ее любовью вечной и нескончаемой. Веля с Клавой станут жить у меня», — сказал отец Кирилл. Алексей опустил поводья и повернулся к батюшке, будто не расслышал его слов. «Мы уже договорились об этом с женой», — продолжал отец Кирилл со слезами на глазах. «Они будут нам как родные дети». «О, добрый вы человек!» — прервал его Алексей. «Как мне отблагодарить вас? Что я могу для вас сделать? Эх, если бы все батюшки были как вы! Я бы забрал всех детей, если бы мог», — продолжал отец Кирилл. «И я постараюсь подобрать для каждого чада самую порядочную семью. И я уверен, Ирина возьмет двоих детей. Останется еще 7 или 8. Худшее в приказе то, что родители не будут иметь права встречаться с детьми и вмешиваться в их воспитание. Но они будут жить в том же селе и видеть их время от времени, хотя бы издали. Они будут знать, что дети под моей защитой и всегда могут прийти ко мне домой и услышать от меня или от матушки, как они живут. И я все для них сделаю». «Вы не станете учить их ложной вере?» — спросил Алексей. «Да, что касается веры», — ответил отец Кирилл,
Они должны будут ходить в церковь и воспитываться в почитании православных обрядов и принятии православных доктрин. Этого никак не избежать. Но, Алексей, спасение можно обрести в каждой церкви. Телега остановилась возле дома священника уже в сумерки. Отец Кирилл позвал Алексея взглянуть сквозь незанавешенное окно. Там внутри, на коврике возле печки, сидела Веля меж двух маленьких дочерей отца Кирилла. Дети соединили головки, а лица их сияли в свете лампы. Они весело смеялись, и матушка смеялась вместе с ними. «Благослови их, Боже!» – воскликнул отец Кирилл, пожимая руку Алексея Иванова. «Благослови вас, Боже!» – ответил Алексей.

0: Отобрать маленькую Клаву у Татьяны оказалось делом трудным, почти невыполнимым. Прочие родители осознавали полную невозможность уклониться от приказа консистории и покорно слушались распоряжений батюшки, которого поддерживал Алексей Иванов. Но Татьяна не воспринимала никаких уговоров и убеждений. Ее муж находился в тюрьме 9 месяцев. И если бы не Сережа и Марфа, которые делали всю работу на земле и ухаживали за пчелами, семья оказалась бы в крайней нищете. Разумеется, они были намного беднее, чем в прежние времена. Татьяна заявила, что ни за что не отдаст свою любимицу, пусть даже сам архиепископ придет за ней. Молодая матушка умоляла доверить маленькую Клаву ее заботам, однако безуспешно.
1: «О, глупая баба!»
0: – кричала ей Параска.
1: «Ты будешь знать, где она, и что люди, взявшие ее, очень ласковы! Ты будешь видеть ее на улице, следить, как она взрослеет и становится девушкой! А я не узнаю своих сыновей, если встречу! Они были младенцами, когда их забрали у меня 8 лет назад!» И теперь нет, я пройду мимо них, не ведая, что это мои сыновья.
0: И только когда от Харитона Кондратьева из Ковыльской тюрьмы пришло письмо, в котором он просил жену отдать дочь, Татьяна смирилась, и маленькая Клава отправилась в дом священника, где уже обосновалась Веля. Огромное горе, за которым стояло предчувствие более тяжких страданий, если таковые возможны, охватило маленькую общину штундистов. Каждая семья лишилась одного или двух своих чад. Некоторые матери, питая горячую любовь к своим малышам, пытались войти в деревенскую церковь, ибо только здесь они могли увидеться с ними под одной крышей. Параска говорила, что им еще крупно повезло. Она даже не знала, живы ли ее мальчики. Алексей Иванов в великом сострадании не порицал женщин за тайные посещения приходской церкви. Веля возвратилась к нему, чтобы провести с отцом 2-3 дня перед тем, как он вынужден был передать ее отцу Кириллу и его милосердной матушке. Это были дни неизъяснимого отчаяния, Гефсиманский сад для его души. После такой жертвы ради веры никакое судилище было ему не страшно. Старая матушка, вдова отца Василия, позаботилась о том, чтобы до слуха отца Паисия дошла весть о возвращении заблудших матерей в православную церковь. Он выслушал ее с довольной улыбкой. Значит, наконец-то он нашел способ, как справиться со штундистами в его епархии. Миша в те дни был мятежен духом и настроен воинственно. Не столько из-за Вели, которую он мог часто навещать, но из-за отца и матери маленькой Клавы, которые не имели права общаться с родными детьми и заметно постарели от горя. Почему не могут штундисты поступить, как поступили до них шотландские пресвитериане? Поднять знамя восстания и сражаться до тех пор, пока правое дело не восторжествует. Почему не бороться за свободу? По крайней мере, за свободу служить и поклоняться Богу по своей совести. Алексей слышал своего сына с грустной улыбкой. «Во-первых, — ответил он, — потому что мы помним, что наш Господь позволил врагам схватить его и распять, хотя он мог призвать легион ангелов в свое отмщение. Он сказал Петру, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? Да, Господь, мы должны испить чашу, которую ты даешь нам. Разве не смог бы Господь избавить нас, если бы так было лучше для нас и нашей страны?
1: Ты прав,
0: ответил мальчик. Вот что главное, сын, продолжал Алексей. Восстание было бы полным безумием. Оно означало бы нашу гибель. Шотландия – маленькая страна, и пресвитерианам легко было держаться вместе. Кроме того, люди в большинстве поддерживали их. Но Россия огромна, и повсюду наши недруги. Так будет до тех пор, пока суеверие и пьянство преобладают. Здесь, в Книшах, около 100 прихожан. Если считать всеми по главам, только 9 нас – штундистов. Наша ближайшая церковь в Ковыльске – это день пути. Там несколько тысяч жителей и не более сотни братьев, достаточно твердых в вере. Более мелкие общины слабы сами по себе и разбросаны на многие версты. Воистину, если мы возьмем меч, сын, то вскоре мечом и погибнем. Мы не можем объединиться для борьбы, но только для взаимной помощи и сочувствия. Нет, мальчик мой, это воля Божья, и мы должны подчиниться ей. Русские люди, как все восточные нации, фаталисты. И Алексей Иванов не был лишен этой черты характера. В этом есть элемент покоя, но нет развития. Миша, еще мальчик, восставал против этого всею своей силой любви к свободе, желая побороться за нее, как шотландские предки. Божья воля всегда была на стороне праведников, а эти преследования были злом. Дети старше 10 лет страдали по множеству причин, помимо той, что их безжалостно разлучили с младшими братьями и сестрами. Они не могли пройти по деревенской улице или пригнать родительских валов к колодцу на водопой без того, чтобы в них не кидали камнями или комьями грязи. Если они выходили группами, чтобы защитить себя, деревенские мальчишки сбивались в атаге и ждали в засаде, чтобы напасть на них. Когда одинокий дом остался на попечении 2 девочек, пока родители были на работе, юные гонители собрали камыш, зловонную траву и подожгли все это под открытым окном. Едкий дым едва не удушил перепуганных девочек. Было бесполезно жаловаться старости. И отец Кирилл чувствовал, что не в его власти прекратить все эти безобразия. Женщины боялись отправить дочерей в лавку. И только большие мальчики, такие как Миша и Сережа, могли поить скот или набирать воду для разных нужд. Им приходилось заниматься этим под постоянным градом оскорблений, которые иногда сопровождались искусно посланным снарядом. Но в целом деревенские мальчишки опасались Мишу. Однажды Миша спустился к реке, чтобы проверить верши. Он увидел, как по тропе, что вела к купальне, стояла девочка, а над ней занес кнут какой-то парень. Не успел он до них добежать, как длинный кнут опустился на согбенные плечи девочки и потом на ее оголенные щиколотки. И так несколькими быстрыми ударами. Она стояла, не двигаясь, лишь закрывала лицо руками, без единого вскрика. Одежда, которую она стирала, валялась затоптанная на земле. Это была Марфа. А мальчишка, который стегал ее, был внуком Ахрима, забияка и трус. Миша только что прочел, что Моисей, будучи в Египте, увидел, как незаслуженно страдает один из его братьев, и тут же отмстил за угнетенного, покарав египтянина. Он решил, что должен последовать примеру Моисея.
1: «А ну, стой!»
0: – вскричал он, выхватив кнут и разломив рукоять надвое.
1: «Ты трус!
0: Дерись со мной, если не боишься! Жалкая подлая душа!» Но парень драки не захотел. Он некоторое время стоял и молча смотрел на них. Потом плюнул в Марфу, развернулся и стремглав бросился на утек. Миша устремился было за ним, но Марфа успела его остановить.
1: «Миша, не нужно драться!»
0: – произнесла она сквозь слезы.
1: «Я бы вытерпела! Я говорила себе, это ради Иисуса Христа! Я же не кричала в голос! Правда же, Миша?»
0: «Да, это так!» – ответил он. «Ты молчала! Но я не мог стоять и смотреть, как мучают девочку!» «Нет, Марфа, я поступил правильно и буду делать так впредь!»
1: «Это навлечет беду на нас обоих!» – сказала Марфа,
0: подбирая испачканную одежду и неся ее назад к мостику. Миша оставался с ней, пока она не завершила работу, и потом благополучно проводил до отцовского дома, тщательно обходя деревенские улицы. Алексей очень встревожился, когда Миша рассказал ему о происшествии. «Когда стемнеет, я пойду и поговорю с отцом Кириллом», – сказал он. «Если кто-либо и сможет помочь нам, то только он. Ты поступил правильно, но кто знает, как они повернут дело. Скажи мне, сын мой, ты чувствовал злобу к этому мальчику?» Миша вскинул голову и побагровел.
1: «Я был свиреп, как дикий зверь!» – воскликнул он.
0: «И если бы я сразу не переломил кнут, я бы отстегал его!» «Слава Богу, что ты этого не сделал!» – ответил Алексей. «Но, Миша, мальчик мой, ты должен научиться вот чему. Послушай, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Это заповедь нашего Господа, Миша».
1: «Для меня это пока слишком сложно, отец», – откровенно сказал Миша. «Я бы с радостью простил им и помирился с ними, если бы они сами того хотели. Но им нравится быть врагами. Для них такая же забава швырять в нас камнями из-под тишка, как когда-то они любили играть с нами. Но я постараюсь исполнять заповеди нашего Господа. Изо всех сил постараюсь. Мальчик не может стать совершенным в один момент».
0: «Так же и мужчины», – сказал Алексей с улыбкой и вздохнул. «Это трудно исполнить, но тот, кто заповедал это, даст нам благодать, чтобы мы следовали ему. Ты только люби его, и со временем мы научимся любить всех, за кого он умер». В сумерки Алексей отправился к дому священника. Он был немного больше его собственного дома. Крыша была под черепицей, а во всех окнах – стекла. Дом стоял возле церкви и недалеко от кладбища, где в последние годы все деревенские сотоварищи Алексея находили последнее упокоение своим изнуренным телам. но теперь штундистам было запрещено хоронить покойников рядом с працами. Любая неосвященная яма была достаточно хороша для их грешных тел. Отец Кирилл сидел один у себя в комнате. А с кухни, где готовился ужин, доносились голоса матушки и детей. Алексей слышал, как любимый голос его Вели воспевал вечерний гимн вместе с малышами. Отец Кирилл читал при свете лампы о трех фитилях. Сквозь незанавешенное окно виднелась огромная сумрачная равнина, похожая на море вокруг островка под названием Книши. На ней лежала первая тонкая вуаль снега, ибо осень уже завершилась. Отец Кирилл предложил Алексею сесть. Прежний батюшка ревностно соблюдал свою веру, никогда не разрешая еретику присаживаться в его доме. Алексей сел у окна и стал глядеть на белые просторы, над которыми мягко светила луна. Он рассказал свою бесхитростную историю, не глядя на батюшку. «Господи! Лучше бы на месте Миши оказался я!» – воскликнул отец Кирилл. «Всегда подозревал, что этот юный злодей верховодит сельскими мальчишками в нападках на ваших детей. Если бы я мог его приструнить! Мне следует послать рапорт архиепископу. Разумеется, никто из слуг Божьих не сможет закрыть глаза на такое зло. Оно опрокидывает все мои усилия научить их милосердию и любви. Это делает их еще более дикими и жестокими, чем были их родители». Голос отца Кирилла дрогнул, и Алексей повернулся, чтобы узнать, отчего тот замолчал. Батюшка закрыл лицо руками, и свет лампы сверкал в слезах, что текли между сплетенных пальцев. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», – тихо произнес Алексей. «Аминь», – отозвался батюшка. Перед обоими, православным священником и еретиком-штундистом, предстал образ их распятого Господа в час его телесных страданий, когда грубые, жестокие руки пригвождали его к кресту на Голгофе. Оба вспомнили об этом часе со страданием и любовью. Но это воспоминание принесло больше силы и утешения Алексею, нежели отцу Кириллу. «Аминь», — повторил Алексей. «Так рёк наш Господь». И еще он сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Отец Кирилл, мы готовы последовать туда, куда призовет нас Господь. А как насчет гонителей?» — произнес отец Кирилл. «Я ведь на их стороне. Алексей, это разбивает мне сердце!» Они помолчали несколько минут. «Боюсь, это приведет к новой беде», — сказал батюшка. «Но я немедленно отправлю рапорт архиепископу. Вы уверены, что Миша не ударил внука старосты?» «Он сознался, что сделал бы это», — ответил Алексей, «и если бы не сломал кнут и не выбросил его с самого начала. Но кто ему поверит? Утром же пойду, повидаясь с Марфой», — сказал отец Кирилл. «Маленькая Клава и ваша Веля с нами», — добавил он, кивая в сторону кухни. «Они стали дороги нам». Дети закончили пение, и за дверью послышались их шлепающие шаги. Отца Кирилла хотели позвать к ужину. Он поспешил перехватить их и отправить назад, ибо никто из родителей еретиков не имел права общаться с отнятыми у них детьми.

0: Рапорт отца Кирилла архиепископу ничем не помог. Староста Ахрим, кипящий от ярости, отправился в Ковыльск, где имел личную аудиенцию с отцом Паисием в консистории. Этот священник с особым интересом следил за подавлением штундизма в Книшах. Несколько лет назад он был свидетелем подъема народной вражды, каковую сам и подстегнул. В результате была убита штундистка по имени Ульяна Руденко. Ее сын Павел и муж Параски Демьян были сосланы в Сибирь наряду с другими видными людьми из числа штундистов. Эти жесточайшие на грани преступления меры не возымели успеха. Отец Паисий был исполнен решимости продолжать дело. Цель оправдывала средства. А что, если цель не будет достигнута? Нет, на этот раз он вознамерился раз и навсегда покончить со штундизмом в Книшах. Если отцу Кириллу не удалось добром вернуть еретиков в лоно православной церкви, их надо уничтожить. Всех мужчин из штундистских семей, всего 9 человек, арестовали и доставили в ковыльскую тюрьму. Женщины остались без своих защитников и кормильцев. Дома их опустели. Никто не занимался теперь важными зимними работами, кроме их самих и детей, от 10 до 15 лет. Алексей Иванов был схвачен в числе других. Все труды и заботы по хозяйству легли на плечи Миши. Правда, ему помогала Параска, которая перед лицом новой беды сбросила себе сон отчаяния и явила полноту энергии и сил. Татьяна тоже избавилась от уныния, которое владело ею с тех пор, как она лишилась маленькой Клавы. Она ходила по домам, утешая и поддерживая других женщин в недавно обрушившемся на них несчастье. Для нее в этом не было ничего нового, ибо ее муж Харитон Кондратьев уже 12 месяцев был заточен в острог. Староста Ахрим и его внук вышагивали по деревенским улицам с нескрываемым триумфом. Но отец Кирилл провел день ареста в посте и молитве. Зима уже наступила, окрасив в белый цвет весь окружающий пейзаж. Дома и амбары выделялись на его фоне, как огромные снежные сугробы. Каждое утро улицы становились непроходимыми из-за нового снега, который сыпал по ночам, а каждый вечер непорочная белизна расчерчивалась бесчисленными следами и колеями. Весь домашний скот оставался под навесами, и его надо было кормить и поить ежедневно. У Миши постоянно была работа, и Сережа приходил помогать ему, как только заканчивал свои домашние хлопоты. Село было отрезано от остального мира, пока снег не подмерз достаточно для того, чтобы выдерживать сани. В Книшах было всего 2 саней. Одни у Ахрима и другие у хозяина постоялого двора. Не было никакой возможности получить весточку от узников в Ковыльске. Отец Кирилл более не препятствовал встречам Миши и Сережи с их сестренками в своем доме. Напротив, он поощрял их. И мальчики часто приходили сюда по тем или иным предлогам. Детское сердечко Вели было полно страхов и скорбей от того, что отец сейчас в тюрьме. Но маленькая Клава была весела и счастлива, как всякое несмышленое дитя. Матушка относилась к ним как к своим. Отец Кирилл старался быть с ними даже ласковее и мягче, нежели с родными детьми. Он не мог взирать на них без глубочайшей жалости. Как преданный слуга своей церкви, он изо всех сил старался яснее ясного изложить ее доктрины Мише и Сереже, будучи уверенным, что они не знают, либо не понимают их. Мальчики слушали его внимательно и с уважением. «Отец Кирилл!» – сказал однажды Миша. «Если бы человек облаченный властью, пришел в ваш дом, отнял бы у вас сестру, а отца бросил в ужасную темницу. Вы сочли бы его слугой Божьим?»
1: «Нет», – ответил отец Кирилл, сдержав улыбку.
0: «Именно это и сделал архиепископ», – продолжал Миша, – «со мной и Сережей. Вы полагаете, что он стоит выше вас в служении Богу?»
1: «Мы так не думаем.
0: Мы никогда, никогда не поверим, что он действительно служит Богу. Ибо Бог есть любовь».
2: Вы прослушали чтение третьей части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, сегодня я расскажу вам о большом чуде, который сделал Иисус, живя здесь на земле. Но вначале я хочу вас спросить, вы знаете, что такое верить? Верить – это значит принимать что-то за истинное, действительное. Если я вам что-то рассказываю, то вы верите в то, что это действительно так было. Значит, вы мне верите. Это значит быть настолько уверенным в чем-то, что это проявится в ваших поступках. Верить Иисусу и всему тому, что написано в Библии, это очень важно. Иисус любит, когда люди верят Ему. А если вы Ему верите, то вы Ему и доверяете. И Иисусу это очень приятно. Дорогие ребята, вы можете доверять Иисусу не только в мелочах, но даже в тяжелые, трудные ваши минуты, где вы думаете, что вам уже никто не поможет. Верьте Иисусу, что Он может и эту ситуацию изменить. И об одной такой ситуации я хочу вам сегодня рассказать. Но вначале мы с вами послушаем песню.

Иисус учил народ в Галилее и говорил, что им нужно поверить в Него, чтобы показать, что Он Бог Сын, имеющий такую же силу, как и Бог Отец. Иисус совершал чудеса, то, что может сделать только Бог. Рассказы о том, что делал Иисус, очень быстро распространялись среди народа по всему Израилю. Многим было любопытно, что же это за человек, который может делать такие удивительные вещи. Толпы людей приходили к Иисусу и следовали за ним, куда бы он ни пошел. Однажды, когда Иисус вышел из лодки, его снова окружила плотная толпа, через которую с трудом пробрался человек по имени Иаир. Ему было очень нужно поговорить с Иисусом. Он знал, что никто больше не сможет ему помочь. У него была большая беда. Иаир был начальником синагоги. Это места, где собирались люди, чтобы больше узнать о Боге. Пробравшись сквозь толпу, Иаир упал к ногам Иисуса и начал его прямо-таки умолять. «Моя дочь при смерти, пожалуйста, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Должно быть, Иаир был в отчаянии, но он верил, что Иисус именно тот человек, к которому нужно обратиться за помощью. Нам с вами тоже нужно обратиться за помощью к Иисусу. У нас есть проблема, решить которую может только Он. И вы, и я согрешили против Бога. В Библии говорится, что нет человека, который бы не согрешил. Бог велел детям слушаться родителей. Поэтому, если мы не делаем это, то грешим против Бога. А за грех полагается наказание. Наказание за грех – это вечная разлука с Богом и невозможность стать его ребенком. Но Иисус умер на кресте, чтобы взять на себя наказание, которое заслужили мы. Вы можете попросить у Иисуса прощения за свои грехи и поверить в Него, как в своего Спасителя. Как вы думаете, Иисус мог помочь Иаиру? Сможет ли Иисус спасти маленькую девочку, которая находится при смерти? Сейчас вы это узнаете. Иисус пошел с Иаиром, но сделать это было непросто. За Иисусом следовало множество народу. Люди теснили его. А Иисус еще и задержался. Он остановился, чтобы поговорить с больной женщиной. Только представьте, что в это время чувствовал Иаир. Он волновался о больной дочери, очень спешил, толпа мешала, но Иисус еще и остановился. А Иаир, он думал, вот-вот умрет моя дочь, мы можем не успеть, нам надо спешить. А Иисус не торопится. Пока Иисус разговаривал с женщиной, которая очень долго болела, и исцелил ее, к Иаиру подошли несколько человек. Эти люди принесли ему очень печальную весть. «Дочь твоя умерла. Что ты еще беспокоишь учителя?» — сказали они. И вот для Иаира как будто все кончилось. Никто не может уже помочь. Она не только больна, она еще и умерла. Теперь, когда девочка умерла, друзья Иаира уже не верили, что Иисус сможет ей помочь. Они хотели, чтобы Иаир вернулся домой. Иисус не стал слушать этих людей. Он сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Видите, как важно для Иисуса, чтобы мы ему верили и доверяли. Не всегда легко поверить в то, что кто-то может вам помочь. Иаиру тоже, наверное, было трудно поверить в этот момент Иисусу. Он пришел просить Иисуса о помощи, но они задержались, и в это время его дочь умерла. Сердце Иаира, наверное, разрывалось от боли, но он верил, что Иисус все еще может ему помочь. И действительно, дорогие мои ребята, если в такой сложной и безвыходной ситуации
кто-то может помочь, то только Иисус Христос. Мы можем быть уверены, что Иисус в силах помочь, потому что уже знаем о других вещах, которые Он совершил. Иисус – это не простой обычный человек. Он Сын Божий, и Он может совершать удивительные чудеса, то, что может делать только Бог. Если вы поверили в Иисуса, то можете не сомневаться, что Он в силах помочь и вам. Вы можете обращаться к Нему в молитве, рассказывая Ему о том, что вы делаете каждый день. Он любит слушать ваши молитвы.

0: Вместе с Иаиром Иисус шел по дороге к дому. На этот раз Иисус не взял с собой никого, кроме трех учеников. Приблизившись к дому, они услышали шум и плач. Люди, которые собрались там, громко плакали и причитали. Они сокрушались о смерти маленькой дочери Иаира. Иисус вошел в дом. «Что вы так плачете? Девочка не умерла. Она просто спит», — сказал он. «Что за странные слова? Девочка вовсе не спала. Она действительно была мертва. Но Иисус знал, что он в силах это изменить». Люди, бывшие в доме, не понимали, что Иисус может ей помочь. Они не верили в Него, поэтому они рассмеялись, услышав Его слова. Иисус вывел всех из дома, взял с собой только родителей девочки и трех своих учеников и вошел в комнату, где лежала дочь Иаира. Иисус взял ее за руку и сказал: «Девочка, вставай!» И тот же час девочка встала и начала ходить по комнате. «Дайте ей что-нибудь поесть», — сказал Иисус. Иаир поверил, что Иисус в силах ему помочь. Он пришел к Иисусу с огромной проблемой. Его дочь была при смерти. Иисус смог помочь Иаиру, потому что он Сын Божий. Вы и я тоже можем верить в Иисуса, ведь Он Бог, Сын. Иисус может быть и вашим Спасителем. Он пришел на землю и умер на кресте, приняв наказание, которое заслужили мы. И через 3 дня Он воскрес, сейчас Он на небесах. Вы можете попросить Его простить ваши грехи и стать вашим Спасителем уже сегодня. И если вы уже это сделали, то можете быть уверены, что Иисус способен о вас позаботиться, потому что Он Бог, Сын. Сегодня Иисус не всегда исцеляет больных людей или решает их проблемы, но мы можем быть уверены, что Он всегда поступает так, как лучше для нас, и очень нас любит. Дорогие ребята, верьте и доверяйте Иисусу все ваши жизненные ситуации. Ваши страхи, ваши проблемы, ваши трудности. Быть может, вы чувствуете себя в школе нелюбимы. Скажите это Иисусу, и Он поможет вам. Быть может, увидеть это с другой стороны. Быть может, убедиться в том, что вас действительно любят. А быть может, Он изменит сердца и настроение других по отношению к вам. Иисус может сделать все. Если Он даже может воскресить из мертвых, то Он может сделать действительно все. Доверяйте Ему во всех ваших жизненных ситуациях. Аминь. Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Цветные камешки.

– уверенно ответила малышка. «Ты вот, например, проводишь уроки воскресной школы, поешь на служении, песенки сочиняешь, а я ничего не могу ни постирать, ни даже поесть приготовить». «Знаешь, милая, ты не одна так думаешь». Такие же мысли во все времена посещали малышей в разных городах и странах. Сегодня вечером я расскажу вам историю про одну маленькую девочку. Ох, как же долго тянется время, когда ждешь чего-то интересного. Скорее бы наступил вечер. Мама всегда собирает ребятишек вместе, рассказывает увлекательные истории и читает Библию. Но вот и пришел вечер. Зубы почищены, детвора в сонной униформе, так шутя, мама называет детские пижамы. «Что же я хотела вам рассказать?» — хитро прищурив глаза, спросила мама. «Историю про маленькую девочку!» — выпалила Марийка. Вероника с Данилкой удивленно посмотрели в сторону сестры. «Откуда это она все знает?» «Совершенно верно. Я рада, что вы у меня такие внимательные». «Да, именно про одну маленькую девочку я и хотела рассказать», — задумчиво протянула мама. И с удовольствием заметила, как загорелись глаза у Марийки. Эта девочка жила в одном совсем неприметном городе на севере Англии. Звали ее Марта. Малышке было всего 5 лет. У нее не было братиков и сестричек, как у вас. Ее некому было научить буквам, поэтому читать книжки она не могла. Мама девочки целыми днями работала, чтобы прокормить и одеть дочь. Единственной, с кем Марта могла разделить свои скучные будни, была старенькая прабабушка, но она очень плохо слышала и не могла быть для нее собеседницей. Все это делало однообразную жизнь Марты еще более скучной и тоскливой. Единственным утешением для малышки было рисование. Рисовала она много. Сначала для этого занятия ей пригодились мамины альбомы, но потом бумага закончилась, и в ход пошло все, что оказывалось под рукой. Обрывки газеты, коробочки из-под печенья и даже маленькие плоские камешки, которые Марта собирала во время своих одиноких прогулок. Каждое утро девочка целовала маму в щеку, провожала ее на работу, а затем доставала из своего тайничка очередной холст для росписи. В этот раз им оказался камешек в форме сердечка. «Какой же ты хорошенький!» — прошептала девочка, любуясь им. «Я нарисую на тебе радость!» С этими словами девочка взяла ярко-розовый карандаш и принялась за работу. Не прошло и получаса, как на столе красовался новый шедевр. Наспех позавтракав с бабулей, как Марта ласково называла прабабушку, девочка побежала к столу и изгребла в прогулочную сумочку свои сокровища. Это были ее камешки с рисунками. «Сегодня мы пойдем с вами путешествовать. Я отправлю вас в разные интересные места!» — воскликнула Марта и похлопала ладошкой по раздувшемуся боку своей сумочки, где, тихо притаившись, лежали ее камешки. Как обычно, перепрыгивая через 2 ступеньки, она сбежала по лестнице на 1-й этаж, крикнув на ходу бабуле: «Я недалеко! Жди меня к обеду!» Прямо возле дома Марты находился сквер, где все тропинки, которого вдоль и поперек, были истоптаны ее маленькими ножками. Вот и теперь она быстро шагала по привычному маршруту. Однако сегодня он не казался Марте таким скучным, ведь ей предстояло отправить в путешествие целую горсть своих подопечных. Ласково прощебетав что-то, девочка укладывала свои камни.

0: камешки рисунками вверх на аллеях сквера. Вот и последний странник отправился в путешествие. «Я буду скучать по вам», – прошептала малышка и помахала камешком на прощание рукой. За увлекательным занятием время обеда наступило как никогда скоро, и девочка, вдохновленная мечтами о странствиях и приключениях, побежала домой. Мечты Марты действительно сбылись. Ее камешки и вправду стали путешественниками. Яркие рисунки привлекали прохожих. Некоторые люди поднимали камешки и любовались ими. После тяжелого трудового дня яркая картинка на фоне серого асфальта радовала глаз. По одной из таких тропинок брел человек с очень грустными глазами. В последнее время он редко поднимал взгляд, грусть сдавливала его сердце. Внезапно взор его остановился на ярком камешке под названием «Радость». От этой неожиданной находки его лицо просветлело. Человек нагнулся и положил себе на ладонь сокровище Марты. «Я отнесу тебя, сыночку, принеси ему радость!» После этих слов камешек оказался в глубоком кармане прохожего. Дома грустного мужчину встретила не менее грустная женщина. «Как Джонни?» – озабоченно спросил мужчина. «Он весь горит, лихорадка уже восьмой день. Я не знаю, что и делать. Врач уехал на учебу в другой город. Я молилась, но как будто нет никакого ответа». По щекам матери потекли слезы. «Дорогая, Господь слышит твои молитвы. Ответ обязательно будет, нужно только подождать. Терпение должно быть совершенным», — мягко улыбнувшись, сказал отец и нежно заглянул в глаза супруги. «Джонни спит?» «Да, можешь тихонько пройти к нему», — прошептала мать. Отец на цыпочках пробрался в комнату малыша. За неделю болезни мальчик заметно исхудал, и только легкий румянец оживлял его бледное лицо. Папа достал из кармана камешек и тихонько положил Джонни в ладошку. «Пусть он принесет тебе радость», — подумал отец, и так же тихо, как вошел, выскользнул из комнаты. Тут мамин голос затих, и малыши заерзали.
1: «А что было потом, мамулечка?» — первой отозвалась Марийка.
0: А потом малыш Джонни проснулся, нашел в своей ладошке маленький подарок, и у него действительно появилась радость. На следующий день Джонни стало лучше, Бог услышал их молитвы, и через неделю он вышел с папой на прогулку в тот же скверик, где обычно гуляла маленькая Марта. Там дети встретились. Они увидели, как Марта раскладывала камешки. И теперь Марта уже не была одинокой.
1: «Как хорошо, что Марта не побоялась отправить свои камешки в путешествие!» — воскликнула Марийка.
0: «Да, именно так написано в Библии. Пускайте хлеб по водам, и он вернется к вам». Маленькая Марта поделилась тем, что она умела. Ее дар рисовать — принес радость больному мальчику и помог ему победить болезнь. Это и было ответом на молитвы его родителей об исцелении малыша.
1: «А я думала, что лекарства помогают нам победить болезни», — тихо проговорила Вероника.
0: «Да, конечно, и лекарства тоже. У Господа есть разные способы, чтобы принести исцеление. Он исцеляет нас словом своим. Но иногда это может быть даже песенка или рисунок. Вот так просто он делает».
1: «Да, я помню, ты говорила. Бог в простоте!» — весело пропела Вероника.
0: А Марийка, которая задумчиво сидела рядом с мамой, подпрыгнула на месте и воскликнула.
1: «Теперь я знаю! Я тоже могу послужить Господу! Я принесу ему то маленькое, что у меня уже сейчас получается! И пусть он использует это!»
0: «Да-да, помните песенку?» И мама запела. «Мальчик пять хлебов
1: две рыбки Господу принес. Он не знал, что через это совершит Христос. Малое то, что имеешь, Господу отдай, он произрастит в избытке чудный урожай.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на радиобеседу по книге пророка Даниила. Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы обсудили некоторые общие вопросы библейской пророческой литературы, а затем приступили к чтению первой главы книги Даниила. Из нее мы узнали о том, как пленников из Иудеи привели в Вавилон, а там царь избрал Даниила с его друзьями для того, чтобы они служили в царских чертогах, а также изучали халдейский язык и халдейскую премудрость. Царь сделал избранных юношей евнухами, поскольку хотел, чтобы его пленники вели себя более послушно и уделяли все свое время занятиям. Когда я учился в колледже, я половину времени тратил на встречи с девушками. Да, я немало занимался, но если бы я не бегал на свидания, я мог бы заниматься гораздо больше. И поэтому вавилонский царь решил проблему самым радикальным способом, поскольку ему хотелось, чтобы эти мальчики тратили больше времени на учебу. Здесь я хотел бы еще раз заострить ваше внимание на том, что Библию писали не глупые люди. Ее авторы не были невежественными людьми. Моисей многому научился в Египте и в совершенстве постиг египетскую мудрость. Египтяне были очень передовыми людьми. Они знали расстояние от земли до солнца, а также путем подсчетов и наблюдений пришли к выводу, что земля круглая. Это греки, которые жили позже, сделали землю плоской. Они хотели блеснуть своими знаниями, оказаться на передовых рубежах науки, и в результате превзошли, в кавычках, египтян, заявив, что земля плоская. В Библии же этого не говорится. Скорее наоборот, в книге Исаии, например, говорится о круге земли, то есть об ее округлой форме. Даниил тоже был выдающимся молодым человеком. Наверное, он занимал высокое положение в рейтинге этих молодых людей, приведенных ко двору Навуходоносора. Апостол Павел, который написал значительную часть Нового Завета, тоже был интеллектуалом. Все это были молодые люди с блестящими способностями, очень образованные для того времени. И меня раздражают личности, которые утверждают, что Библия написана невеждами. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Даниил вовсе не был дураком. Это был молодой человек, получивший превосходное образование. И нам не следует пренебрежительно относиться к процессу обучения того времени. Тогдашние ученые обладали большими знаниями, и Даниила обучали самым разным наукам. Итак, продолжаем читать первую главу книги пророка Даниила, послушайте пятый стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». Это была привычная пища язычников, в состав которой могли входить нечистые животные. Но, как мы знаем, Даниил был иудеем, то есть он должен был соблюдать закон Моисея. А этот закон запрещал есть определенные виды мяса, птицы и рыбы. Послушаем стихи 6 и 7. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов». Даниила — Валтасаром, Ананию — Сидрахом, Мисаила — Мисахом и Азарию — Авденаго. Начальник евнухов фактически дал молодым людям языческие имена вместо еврейских. Даниила стали звать Валтасаром, что значит «поклоняющийся Ваалу», языческому богу. Ананию стали звать Сидрахом, Мисаила — Мисахом, а Азарию — Авденаго. Обратите внимание, что их имена, которые мы обычно упоминаем, языческие,
Мне кажется, что эти четверо ребят были самыми умными из всех, ведь в Вавилоне ценилась не только привлекательная внешность, но и хорошие мозги. Итак, эти четыре молодых иудея были верны Богу. Если они были ровесниками Даниила, то всем им было примерно по 17 лет. Доктор Арно Гейбелайн, талантливый толкователь Ветхого Завета и в особенности книг пророков, считает, что Даниилу было примерно 14 лет. Другой ученый, сэр Роберт Андерсон, полагает, что около 12, но я лично считаю, что, скорее всего, этой четверке было примерно по 17 лет. Обратите внимание на 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Этот молодой человек действительно верил в Бога, несмотря на то, что находился при дворе язычников. Это было опасно, но Даниил не хотел завоевывать дешевую популярность своим притворством. Он не пытался доставить удовольствие Навуходоносору. Он не собирался идти на компромиссы, как принято в наше время. Он не обращал внимания на ложные философии типа «как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» или «сила позитивного мышления». Даниил не был сторонником оппортунистской философии «живешь в Вавилоне, поступай как вавилоняне». Он не приспосабливался к этому миру, но больше всего в своей жизни хотел исполнить волю Бога. Даниил и его друзья были иудеями, верными Богу. Такие люди встречались во все времена. Именно о них апостол Павел пишет в 11 главе послания к римлянам, стих 5. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Итак, эти ребята не пожелали есть то, что предлагал им царь. Они отказались от вавилонской еды. Этих молодых людей пытались подвергнуть промыванию мозгов, сделать их вавилонянами внешне и внутренне. Они должны были есть, как вавилоняне, одеваться, как вавилоняне, думать, как вавилоняне. Но Даниил и его друзья остались верны закону Моисея. А Бог в Ветхом Завете ясно указывает своему народу, что им можно принимать в пищу, а что нельзя. Послушайте стихи с 44 по 47 из 11 главы книги Левит. «Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Мясо некоторых животных есть запрещалось, все они перечислены в книге Левит. А кроме того, оскверненным считалось и мясо, посвященное языческим идолам. Возможно, Даниил и его трое друзей были назареями, которым запрещалось даже пить вино. В 3 стихе 6 главы книги чисел сказано, что назарей должен воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Итак, эти молодые люди в точности следовали наставлениям пророка Исаии, записанным в главе 52, стих 11. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выйдите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни».
Сегодня верующим не дано никаких правил относительно питания. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 25 по 27. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». А в 8 стихе 8 главы того же послания апостол Павел пишет: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Итак, эти молодые люди должны были исполнять закон Моисея, и они без колебаний отвергли все предложения язычников. Читаем, что же было дальше, стихи с 9 по 13. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: „Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем“. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: „Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. А затем поступай с рабами твоими, как увидишь“». Как видите, Даниил уже стал любимцем своего начальника, и не случайно. Бог помогал Даниилу, подобно тому, как он помогал Иосифу в Египте. Начальнику евнухов не хотелось заставлять ребят есть силой, но он боялся оказаться в трудном положении. Он оказался между молотом и наковальней. Даниил ему нравился, но вместе с тем у него были определенные обязанности и перед царем. Во многих переводах сказано, что юноши просили приносить им в пищу овощи. Хотя я все-таки считаю, что это слово следует переводить как «зерно». И Даниил говорит здесь: «Кормите нас зерном, и через несколько дней вы увидите, что у нас все прекрасно, и мы не в худшей физической форме, чем остальные». Бог сделал так, что Даниил понравился этому Амилсару, и тот согласился на предложенный ему эксперимент. В Библии сказано, что Даниил положил в сердце своем отказываться от вавилонской пищи. Здесь я хотел бы заметить, что некоторые люди и по сей день полагают, будто быть христианином значит соблюдать определенные правила. Часто такие люди подходят к своему христианскому долгу догматически и в результате придумывают всякие сомнительные правила питания и поведения. Однажды я получил письмо от одной дамы, которая недавно стала христианкой и вступила в небольшую общину. Прихожане этой общины разъяснили ей, что надо делать, а что не надо. И вот она жаловалась мне, что соблюдает все эти правила, но не чувствует себя счастливой. И это, конечно же, неудивительно. Ведь счастье христианской жизни состоит совсем не в том, чтобы соблюдать диету. В истории церкви были люди, которые вырабатывали целые системы правил, что надо делать, а чего не надо. Поначалу эти системы казались хорошими. Например, в период Римской империи люди уходили в монастыри, протестуя против распущенности своего времени. Но со временем оказалось, что внутри монастырей еще больше распущенности, чем снаружи. Вспомните о диалоге между Христом и фарисеем, который записан у Луки в 11 главе, стих 39.
Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Иначе говоря, эти люди чисты снаружи, но грязные внутри, и они напоминают аккуратно выкрашенный гроб с разложившимся покойником внутри. В послании к Титу, глава 3, стих 5, апостол Павел пишет: «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Чтобы жить свято, мы должны принять дар Божий, новую жизнь. Мы должны родиться свыше». Итак, Даниил положил в сердце своем слушаться Бога, а не человеков. Вера в Бога жила в его сердце, и для Даниила это были неформальные права и обязанности. Он всем своим сердцем желал исполнять их. Мы тоже должны вести себя так. Мы пленники того мира, в котором живем. Сила тяготения удерживает нас на поверхности земли, и нам никуда не деться. Но внутренне мы можем стать выше этого мира. Господь Иисус Христос говорил, что мы находимся в мире, но не принадлежим Ему. Он сказал также в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 24: «Не можете служить Богу и мамоне». Мы не можем служить Богу, просто исполняя ряд формальных правил. Наши сердца должны быть настроены соответствующим образом. Иисус говорил, что самое главное — это сердце, а наши тела не так важны. Вот и пророк Даниил положил в сердце своем исполнять закон Божий, данный народу Израиля, и этот закон должен был стать его свидетельством окружающему языческому миру. Послушайте, что было дальше. Стихи 14 и 15. «Он, начальник евнухов, послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Диета пошла юношам на пользу, и это не случайно. Бог хотел, чтобы народ Израиля был не таким, как окружающие народы. Хотя законы питания, конечно же, были даны израильтянам не только ради этих отличий. Бог хотел, чтобы его дети были здоровыми. И я твердо верю, что если мы будем соблюдать диету, которая предписана в книге Левит, то мы будем здоровее других людей, которые едят что попало. Да, мы можем есть все, что угодно. Мы не связаны с законом Моисея. Тем не менее, я на своем личном опыте обнаружил, что исполнение закона Моисея полезно. У меня были кое-какие проблемы со здоровьем, и я обнаружил, что свинина мне вовсе не полезна. Так что диета, которую Бог дал Израилю, не просто формальность. Читаем далее, послушайте стихи 16 и 17. «Тогда Мелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи, и даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Бог, благословивший Соломона, благословил и этих еврейских юношей, которые находились при чужеземном дворе, и в результате Божьего благословения Даниил стал первым министром двух величайших мировых держав. А в прочитанном только что тексте сказано: «Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Даниил жил в те времена, когда Бог послал людям видение и откровение. И если вы думаете, что Бог сейчас говорит с нами в снах, я с вами не согласен. Бог сегодня с нами так не общается. Сегодня Он общается с нами только через Свое Слово. А раньше, когда Слово Божие еще не было доступно людям, Он говорил с нами в частности и через сны.
Конечно, многим людям больше понравилось бы видеть Слово Божье во сне, чем изучать его. У меня были в библейском институте студенты, которые всю ночь перед экзаменом молились вместо того, чтобы изучать Слово Божие. Один из них сказал мне как-то, что он даже положил Библию под подушку. Я спросил его: «Неужели вы действительно считаете, что имена царей Иудеи и Израиля могут проникнуть в ваш мозг через гусиные перья?» Святой Дух не станет помогать лентяям, и Слово Божье необходимо изучать, поскольку Бог сегодня общается с нами только через Свое Слово. С Даниилом же Бог говорил вслух через сны и видения, так что в результате Даниил оказался автором одной из библейских книг. И что бы ни говорили критики, Даниил написал ее лично. И мы имеем достаточно свидетельств того, что она была написана совсем не через 300 или 400 лет после того, как пророк Даниил умер. Продолжаем чтение. Послушайте 18 стих 1 главы. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. Навуходоносор захотел посмотреть на воспитанников, проверить, получили ли они соответствующую подготовку. Честно говоря, мне кажется, что коммунисты очень неправильно подошли к промыванию мозгов. Они пытались сломить человека. Конечно, любого из нас можно сломить. Но Навуходоносор знал, как надо обращаться с людьми и как достигать поставленной цели. Он хорошо кормил своих воспитанников, давал им хорошее образование, устроил им экзамен, а потом поставил на высокие посты. Он относился к ним хорошо, и в этом он был прав. Таким был его способ завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Навуходоносору понравились четверо молодых людей из далекой Иудеи. Они отличались знаниями и сообразительностью, и Даниил был первым среди этих юношей. В следующий раз мы продолжим разговор об этом выдающемся пророке. А сейчас, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Из поэтических тетрадей. Дмитрий Клиновский. «Милостив ко мне ты бесконечно, ты тропинку мне даешь в лесу, в море ветер, в небе пояс млечный, в поле зреющую полосу. Ты прекраснейшую из любовей в сердце мне как радугу зажег. Мир огромный показал мне внове, песенное дал биенье крови и не раз простил и уберег. Как же я твое не вспомню имя, сущего тебя не назову. Жизнь проходит тропами глухими, и тобой, щедротами твоими, только ими я еще живу. 1945 год. Бродя весной по солнечным дорогам, что паутинкой по холмам легли, так хорошо беседуется с Богом в скупых просторах неба и земли. Он слышит все, он отвечает редко, дыханием ветра, шелестом травы, да иногда черемуховой веткой совсем легко коснется головы. Но в скудных знаках медленной беседы красноречивой столько красоты, что чувствуешь, ты лучшее изведал, что в этой жизни мог изведать ты. И вот идешь. Глаза сияют счастьем, душа звенит, как горный ключ чиста, и ароматом первого причастия, как у ребенка, тронуты уста. 1946 год. Свет горит во мне и надо мною, мрака нет и нету пустоты. Звездным небом и моей душою ты твердишь, что существуешь ты. Как слепой ребенок от рождения, материнского не знав лица, все-таки запомнил шепот, пение, бережной руки прикосновения, теплоту и нежность без конца. Так и я тебя, не видя, знаю. Разуму земному вопреки, я твое дыхание ощущаю, песню слышу, шепот понимаю, чувствую тепло твоей руки. Всевышнему. Елочка с пятью свечами, без игрушек и сластей, робко льет скупое пламя в нищей комнате моей. Ах, не так же у порога, в мой заветный Вифлеем, сам стою я перед Богом, не украшенный ничем. Только иглами сухими всех земных моих тревог, только свечками скупыми, что Он сам во мне зажег. И мою, пуская душу, в путь намеченный едва, сам же скоро и потушит до другого Рождества. 1947 год. Мы все уходим парусами в одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, волна клевещет на волну. Где наша пристань? Где-то, где-то. Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, но с каждым днем они бледней. И лишь когда мы все осилим и всякий одолеем срок, освобождающе подкилим, прибрежный зашуршит песок. И берег назовется ясным и чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно, и сердце не утешить им. Сейчас кругом чужие земли, буруны, вихри, облака, да на руле, когда мы дремлем, немного ангела рука. 1961 год. С каждым изменением названия что-то милое идет на слом. Город Пушкин у меня в сознании царским не становится селом. Петроград с его тяжелой тризною Петербургу нашему не брат. И уже совсем зловещим призраком нынешний маячит Ленинград. А за ним пришло на память множество оскверненных сел и городов, жалкое словесное убожество, повторение омертвелых слов. Вновь и вновь шагами молча мерю я кладбище погубленных имен. Что же, примириться мне с потерью? Или мертвый будет воскрешен? Может быть, в часовне за околицей, где-нибудь в Олонецкой глуши, сам Господь наш за Россию молится, за спасение ее души. 1976 год. Леонид Егорович Оболенский. Вечная борьба. Стон и скрежет поколений, реки крови, гром сражений он пришел унять. Рай давал он вместо ада, и народ решил, что надо им его распять. Мчится быстро век за веком, но поныне человеком правят силы тьмы. Идеал любви и ныне поруганием святыни называем мы. Тьмы веков сошли в могилы, но и ныне те же силы давят бедный мир. Свет и тьма в борьбе кровавой. Скоро ль свергнет свет со славой мрачной тьмы кумир? А пока дела, стремления те же в нашем поколении, как века назад, и с проклятием идеалу также молимся Ваалу, а Христос распят.
3: Пережитое. Ширина Идосова. Два алжирца. Эпиграфы. Обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, но время и случай для всех их. Экклезиаст 9.11. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Александр Блок. Амин. Изучение Библии в небольших группах – давний испытанный метод. Погружение в Священное Писание укрепляет в вере и мотивирует на служение. Наша группа была необычной. Большинство ее членов были из мусульман. Мы читали Коран и сравнивали некоторые его тексты с Библией. Приходил к нам алжирец Амин, ставший христианином лет 10 назад. Он работал в алжирском посольстве в Москве. Я поинтересовалась, знают ли его родственники о Христе. Он испуганно отшатнулся. Что вы, это невозможно. Они даже не знают, что я христианин. Я очень боюсь за них. Если они уверуют в Иисуса, их убьют. Мне еще не встретился ни один алжирец-христианин. Зачем проповедовать мусульманам, если евангельскую весть они воспринимают в штыки и готовы за это резать головы? Писатель Лесков в рассказе «Очарованный странник» размышляет о миссионерах, проповедующих мусульманам. Азиата в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедуют. Это по первоначалу никак не годится, потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет. Наверное, поэтому апостол Павел призывал одних людей спасать Божьей благодатью и любовью, а других – страхом, судами и вечным адом, где червь не умирает, а огонь не угасает. Бог есть любовь. Но некоторые понимают это как позволение жить в грехе, периодически бегать в церковь, каяться, потом снова грешить. Ведь добрый и ласковый Бог все простит. Но, как известно, скоропортящиеся продукты капризны. Чем теплее к ним относиться, тем быстрее они гниют. У Бога Библии есть и справедливый гнев. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Псалом 49:3. Почти в каждой главе Корана ад расписан очень красочно. Тут и кипящий гной, денно и ночно льющийся в гортань грешнику, и крики нечестивых, и палящий огонь, целый букет страстей и ужасов. Мусульмане боятся ада. Конечно, они мечтают оказаться в раю, поэтому стараются ревностно выполнять религиозные предписания, такие как пост, ежедневная пятикратная молитва, хадж и другие. Но даже соблюдая их, ни один мусульманин не знает, где он окажется после смерти. Все зависит от Аллаха. Как он решит, так и будет. В Библии Христос говорит однозначно: «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что может быть лучше этой надежды? Я спросил Амина: «Ты заботишься о безопасности своих родственников, я тебя понимаю, но однажды они все равно умрут. Где они будут? Ты об этом думал?» В вечности они спросят тебя: «Почему ты не рассказал им о Спасителе?» И что ты тогда им скажешь? Амин ничего не ответил. «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииль 3:18. Васиф. Через пару месяцев в нашу группу пришел молодой человек по имени Васиф. И надо же такому случиться, тоже алжирец. Удивительно, потому что алжирцев в Москве немного. Но у Бога был план. Войдя в комнату, Васиф чуть ли не с порога стал возмущаться: «Вы неправильно трактуете Коран. У вас был советский атеизм, поэтому вы ничего о Боге не знаете. А я изучал священный Коран на арабском языке в школе. Нам муллы его объясняли. А вы все отступники. Христианство – ложная религия, и у христиан неправильная вера. Надо вернуться в ислам, к вере своих отцов». Я принялась успокаивать его. «Потерпите, молодой человек. Мы рады, что вы к нам пришли в гости, но у нас есть правило. Когда мы закончим наше занятие, обязательно выслушаем вас». В тот день мы читали вторую суру, главу Корана «Корова». История в ней заимствована из Библии, из 19 главы книги «Числа». В этой суре говорится о Мусе, Моисее, жертвенной телице и искушении Авраама. Все в одной главе. Коран написан в стихотворной форме, в нем нет последовательности в повествовании. Ветхозаветные и новозаветные имена могут встречаться на одной странице и даже в одном предложении, из-за чего трудно уловить логическую последовательность. Я спросила Васифа: «Вот вы сказали, что изучали Коран много лет. Расскажите нам, как Бог испытывал Авраама?» Он посмотрел на меня, будто я с луны свалилась, и в недоумении спросил: «А кто может это знать? В Коране ничего не написано, только Аллах знает». «А вам хотелось бы знать, как было дело, и что об этом написано в Таурате, Пятикнижии?» «Конечно. Я раньше об этом никогда не думал». Мы начали читать 22 главу книги «Бытие». «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бытие 22:1. А далее, к как Бог повелел Аврааму принести в жертву своего возлюбленного сына Исаака и остальные события истории. А лжерец Васиф растерянно молчал, а потом снова стал возмущаться, но уже в другую сторону. «Как же так? Нам все время говорили, что не Исаака, а Измаила Бог предложил Аврааму принести в жертву. Ну, получается, это был Исаак?» В Коране есть повеление Аврааму принести в жертву сына, но не сказано, какого именно. Авраам сказал: «Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь». Он сказал: «Отец мой, делай, что тебе приказано». Коран 37:101-102. А дальше речь идет об Исааке. «Мир Ибрахиму! И обрадовали мы его Исхаком и пророком из достойных, и благословили его и Исхака». Коран 37:112-113. Это подтверждает библейскую истину, что в жертву Бог повелел принести именно Исаака. Васиф стал регулярно приходить на наши встречи, покаялся и обратился ко Христу. Амин и Васиф. Новообращенный христианин Васиф принял твердое решение креститься. И как вы думаете, кто его крестил? Амин. Тот, которому казалось, что он один-единственный на свете христианин-алжирец. Как причудливо жизнь сводит людей. Часто мы не знаем, кто находится рядом с нами. В одной маленькой группе, далеко от своей родины, встретились двое алжирцев – христианин, боящийся благовествовать, и мусульманин, ищущий истину. Бог помог Васифу найти Христа, Амину – преодолеть страх. Нет случайных встреч. Или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом. Не зря говорят: случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. У Бога случайного не бывает. Нас всех друг другу посылает Бог. На горе или на радость – неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок и не сдадим экзамен жизни честно. Нас манит даль непройденных дорог, а друг в дороге – радость и подмога. И не сочтем высокопарным слог. Нас всех друг другу посылает Бог. И слава Богу, нас у Бога много. Борис Пастернак.

0: Деньги у сидельцев быстро закончились, и кто-то из них, самый находчивый, написал на принесенном барменом чеке: «Оплата расходов гарантирована английской короной, Ее Величество Елизавета II, королева Англии». Бармен посчитал королевскую гарантию заслуживающей доверия и дальше угощал пленных без ограничений. К моменту возвращения пленных на родину накопилась внушительная пачка счетов. Любопытно то, что все они были действительно оплачены, о чем лично позаботилась тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Как тут не вспомнить крылатую фразу нашего недавнего премьера «Денег нет, но вы держитесь», — пишет журналист Петр Каменченко. А я вот, будучи христианином, вспомнил другое, слова из Библии, Священного Писания: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Мы, люди верующие, подданные нашего Господа и Царя царей, можем даром, смело и сполна получать благодать Господа нашего Иисуса Христа. Каждый день, каждый час, каждый миг благодать спасающую, научающую, оправдывающую нас, потому что Христос однажды за нас всех все заплатил сполна смертью, кровью, жизнью Своей. Нам остается только верить, получать и радоваться, и вечно славить Его, рожденного, умершего и воскресшего, за неизреченный дар Его. О, благодать!
1: Мысли вслух. Яков Крёкер. Перевод с немецкого Ивана Козлова из журнала «Вера и жизнь», номер 2, за 1974 год. Дыхание времени. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Матфея 13:13. Когда вечное и духовное вступает во временное, оно вынуждено принимать формы временного. По этой причине формы Божьего откровения всегда носят человеческие черты. Слово Божье должно было стать плотью, чтобы быть понятным и доступным людям. Это, в свою очередь, приводит к тому, что наше представление о вечном и духовном выражается в образах и притчах. Присутствие Божье имеет прямую связь с храмом, и полное посвящение Богу мы называем жертвой. На молитву пророка Илии Бог ответил огнем с неба. В храме, построенном Соломоном, Бог явился в облаке. Но Бог никогда не ограничивался этими формами. Формы Его откровения бесконечны, как и сам Бог. Он всегда использовал такие формы откровения, которые были понятны людям в определенное историческое время. Этот характер откровения Божьего, обусловленный временем, люди часто забывали и выпускали из виду. По этой причине человек старался всегда увековечить формы, убивая дух. Так появился в Израиле мертвый культ жертвоприношения, скрупулезное священство, нищее духом книжничество, против чего пророки Божьи выступали с обличениями в силе Духа Святого. Внешние формы откровения могут соблюдать люди, не живущие в духе этого откровения. Древность этих форм – не имеет никакого значения, если в них отсутствует дух откровения. В дни Иисуса Христа иудеи говорили: «Мы – семя Авраамова» и «Отец наш Авраам». Однако говорившие не жили и не поступали по примеру Авраама. В чем нуждался и нуждается человек во все времена, так это в Духе Святом. Дух хочет говорить с нами постоянно.
0: Духовная статья. Петр Колыбаев. Живые уроки. Первые стихи 5 главы Евангелия от Матфея являются началом чудесного учения Господа Иисуса Христа, Его живыми уроками. Они известны под названием «Нагорная проповедь». В этой проповеди сокрыта неизмеримая глубина истинного человеколюбия, идеальное наставление для жизни и благочестия. Многие люди не верят в божественность Иисуса Христа, не

0: принимает его голгофскую жертву как искупительную цену за их грехи, сомневаются в его воскресении, но почти все здравомыслящие люди считают Нагорную проповедь несравнимым шедевром альтруистической философии с практическим применением. Может ли обыкновенный человек найти в подобном состоянии или в подобных переживаниях хотя бы тень счастья? Христос отвечает на этот вопрос определенно «да». При этом из его учения мы видим, что это блаженство гарантировано людям не только в вечности, но и в этой земной жизни. Христос не говорит, что нищие и плачущие, осознавшие свои недостатки и духовные нужды, будут блаженны. Они блаженны теперь, в этой земной жизни. Однако для этого есть определенные условия. Достижение этого блаженства не зависит от исполнения нравственных предписаний или духовно-религиозных норм жизни. Нагорная проповедь не является новозаветным законом. Если ее принимать как закон, тогда это учение было бы недостижимой мечтой, не более. Нагорная проповедь – это благая весть о великой спасительной благодати Божьей, открытой для каждого человека. Закон Божий, праведный по своей природе, не мог спасти ни одного грешника, так как каждый его нарушил, преступил и потому подвергся проклятию. Закон лишь открыл грех и праведно осудил его вместе с грешником. Благодать же Божия во Христе Иисусе открывается там, где кончается закон, и Нагорная проповедь является началом откровения и пояснения этой благодати ее живыми уроками. При содействии благодати через веру каждый человек может быть счастливым и блаженным. В первом блаженстве Господь провозглашает: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Понимание и признание духовной бедности – это необходимое условие для получения благодати Божьей. Эту бедность открывает грешнику закон, Божье Слово и Дух Святой. В русском тексте употреблено слово «нищий», а не «бедный». Оно говорит нам о безнадежном духовном состоянии человека. Бедный может иметь что-то, а нищий лишен всего. Он неимущий, попрошайка, он совершенно не имеет праведности, святости, чистоты, доброты, истинной любви, не имеет живой надежды. Он не имеет самого главного – спасения. Духовная нищета ставит человека на то место, где он может получить великое богатство, богатство блаженства. Грешник, не имеющий, но жаждущий праведности, спасения, святости, духовного обогащения – будет просить это у Господа, а Христос в такой просьбе никогда не откажет. Он пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших грешников. Он принял смерть за грешников, чтобы на законном основании дать прощение и спасение кающимся грешникам. Многие люди никак не могут согласиться с истиной об абсолютной испорченности человеческой природы. То зло, которое действует во всем мире, они стараются оправдать жизненной необходимостью, законами борьбы за существование. Создается впечатление, что этим они защищают человеческое достоинство, а на самом деле они низводят человека до уровня бездушной твари, ставят его рядом с животными. В действительности же человек в своем падении поставил самого себя даже ниже хищных зверей. Никакой зверь не проявлял столько жестокого садизма и лютой ненависти к особям своего же рода, как это делал и делает человек. Только тот, кто сознательно закрывает глаза на эту истину, может ее не видеть и не признавать. В этом и заключается непонимание своей духовной нищеты, и такие люди никогда не могут принять в свое сердце благодатное блаженство. Когда грешник сознает свое нищенское положение, когда грешник кается и принимает в сердце Христа, он в сущности принимает Царя Вечного Божьего Царства. Господь, очистив искупительной кровью сердце верующего, обогащает его сокровищем спасения, воздвигает в нем свой престол и утверждает в нем свое святое царство, свое руководство и свое управление. Его постоянная близость, его любовь и благословение наполняют сердце спасенного грешника неописуемой радостью, истинным и нетленным блаженством и богатством. Придет время, когда Господь Иисус Христос закончит земную историю человечества и совершит над миром праведный суд. Тогда Он утвердит свое вечное и непоколебимое царство во всей заново сотворенной вселенной. Тогда и те, кто имеет Царство Небесное в себе, войдут в чудные обители Христа, в небесное царство своего Спасителя.
1: Мысли вслух. Николай Водневский. Никто не знает. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Марка 13:32. Многих при чтении Евангелия смущает то обстоятельство, что Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, якобы ограничен в своем знании. И если так, то как тогда понимать, что Он единосущный Отцу? Около 60 лет тому назад этим стихом Евангелия заинтересовался знаменитый тогда и непревзойденный до сих пор знаток древнегреческого языка архиепископ Трент, священнослужитель англиканской церкви. Изучая этот стих и пользуясь доступными для него манускриптами, Трент обнаружил, что переводчики не придали должного значения греческому союзу «но» в последней части стиха, «но только Отец». Трент пояснил, что греческое слово «но» состоит из двух частиц. Первая частица «ей» означает «если», а вторая «ми» означает «нет». Точный перевод этих двух частиц «если бы не», а точный перевод всего этого текста должен был бы звучать так. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни даже сын, если бы не Отец». Другими словами, Христос сказал, «Если бы я не был в Отце, а Отец во мне, то даже и я не знал бы о дне том и часе». Благодаря такому уточнению текста выяснилось, что Христос не только не выразил здесь ограниченности своего знания, но наоборот, подчеркнул свое всезнание, ибо Он и Отец единосущны. «Я и Отец одно» — Иоанна 10:30. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины». Иоанна 17:21-22.

Эссе. Сергей Панков. «Расти, чтобы не зарасти». Проблема не в том, что в церквах полно пустых мест, а в том, что на уже занятых местах сидят пустые люди. Звучит отрезвляюще, не так ли? Даже провокационно. Примерно как у Иисуса Христа. Так нелицеприятно выразил свою мысль доктор Чарльз Шетт, автор известных книг для молодежи «Письма Карен и Филиппу». Когда Льюиса спросили, что такое истинный христианин, он ответил: «Если вы имеете в виду того, кто никогда ни в чем не отступал от христианства, я могу назвать лишь самого Христа. В этом смысле истинных христиан нет. Есть только люди, которые в разной степени пытаются быть христианами, срываются и пытаются снова. Мы все время становимся христианами». Священник Александр Мень так описывал процесс духовного роста. «Взращивание нашей духовности – дело каждого человека. Это величайшее творчество. Для того, чтобы творить, не обязательно создавать картины, симфонии или скульптуры. Каждый человек творит свою душу. Каждый человек созидает свою личность. Ты творец, потому что сотворен Творцом. Ты творец собственной души. Говоря иначе, твой рост – твоя ответственность». Вы видели родителей, которые бы хотели, чтобы их ребенок навсегда оставался младенцем? У Бога нет никакого желания возиться с 10, 20, 30-летними младенчиками. Вот что он думает по этому поводу. «Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, все еще младенец». Евреям 5:12-13. Маленькие дети – это прелесть. Но дети, которые не растут, – это трагедия. Бог хочет, чтобы ты рос и становился зрелым. Взрослый еще не означает зрелый. Как выглядит зрелость? Посмотрите на Иисуса Христа. На страницах Евангелия мы часто застаем Его в молитве. То Он уходит ни свет ни заря, чтобы в молитве начать новый день, то учит ей учеников, то цитирует Писание ученым мужам или учит ему свою малую группу. Он жертвует на храм, Он пример зрелого, богоугодного человека. Сильное желание Бога состоит в том, чтобы ты становился похожим на Христа. Бог больше заинтересован в том, каким я становлюсь, чем в том, чем я занимаюсь. Бога намного больше интересует твой характер, чем твоя карьера. Почему? Потому что ты не сумеешь забрать с собой в посмертие свою карьеру, а свой характер – да. От характера тебе вообще не отделаться, где ты, там и он. Вот почему тебе иногда так плохо. Ты не возьмешь с собой ни свою любимую тачку, ни свой Макэйр, ни трофейный фарфоровый сервиз, ни свои брендовые шмотки, ни любимые блюда, потому что у савана нет карманов. Ты сможешь взять только свой характер или то, каким ты стал на протяжении всей своей жизни. Поэтому то, каким ты становишься, намного важнее того, чем ты занимаешься. Описать процесс достижения духовной зрелости можно одним словом – ученичество. Ученичество – это значит быть учеником. Я хочу учиться, я хочу расти. Я не хочу застрять там, где я есть. Через год я хочу быть другим. Я хочу быть лучше, чем сейчас. Вот что значит ученичество. Быть лучшей версией себя. Подытожу девизом: «Расти, чтобы не зарасти».

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05 231 500 59.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Пьянство. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Книга пророка Исаии, 5 глава, 22 стих. Молодая пара вступила в брак. Будущее рисовалось им сплошным счастьем. Но грех подточил корень этого счастья. Муж стал увлекаться крепкими напитками, и это захватывало его все больше и больше. Вечера он начал проводить вне дома. Молодой жене это причиняло много горя. Время шло, и идеал ее сердца превратился в пьяницу. Наконец, потеряв терпение, она пошла в трактир и, обратившись к трактирщику, сказала: «Отдайте мне, пожалуйста, моего мужа». «Вот там ваш муж», — ответил трактирщик. «Что, это мой муж? Что вы сделали с ним? Во что вы его превратили? Верните мне его таким, каким я его знала». Да, алкогольные напитки разорили не одно семейное счастье. Пьянство есть корень всех зол, мать порока. Противление добродетели, оно делает мужественного робким, целомудренного похотливым и не знает правды, отнимает благоразумие. Вино топит рассудок и ум и возбуждает страсти и сластолюбие. Кто проводит время в пьянстве, разгуле и обединении, тот попал в жестокую власть дьявола. Главное зло пьянства заключается в духовной области, в том опустошении внутренней жизни, которое производит алкоголь. Пьянство – начало безбожия, ибо оно омрачает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог. Библия говорит: «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи, 23 глава, 29 по 35 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Пригласительный билет Иисуса. «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 36 стих и 40. Итак, мы прочитали не что иное, как пригласительный билет Иисуса. Нужна лишь удостоверяющая печать Иисуса.
2: «Но где же мне найти эту печать?»
1: – недовольно пробормотал Тима.
2: «А может быть, и без печати можно обойтись?»
1: «Нет, без печати нельзя», – возразила Алена. «Ты помнишь, как мы обедали в школьной столовой по талонам? Один из мальчиков нарисовал тогда точно такой талончик, но на нем не было печати. Ему, конечно, не дали обед по такому документу».
2: «Тима, нам не нужно беспокоиться о печати и искать ее», – объяснил Толик. «Печать поставит Иисус. Главное, чтобы мы от него не уходили. Я читал в книге Откровения о запечатленных спасенных. Там сказано, что имя Бога написано на челах их. Имя Бога – это его характер», – сказал Толик.
3: «Я поняла. Право воспользоваться приглашением Иисуса будут иметь те, кто приобретет характер Божий. Очевидно, это будет отражено даже на лице человека», – сделала вывод Надя.
2: «Конечно, если человек недовольный или обманщик, то его лицо не будет сиять от радости, но будет хмурым, беспокойным или хитрым», – подметила Алена. «К тому же Бог видит и наши сердца».
1: «Ну что ж, нам остается только внимательно изучать характер Иисуса и подражать Ему», – подытожил Толик. «И нам, ребята, пора подвести итог. Будем прежде всего в нашей жизни искать самого Бога и Его Царство. Тогда все остальное приложится нам».
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

завет матери. Не отвергай завета матери твоей. Книга притчей 1.8. Женщина, любящая Бога, без сомнения, с глубокой и постоянной любовью относится к Его Слову. А если она мать, ее дети должны получать лучшие из плодов этой ее горячей любви. Здесь, в книге притчей, Бог призывает детей не отвергать завета, то есть наставлений матери. Это предполагает, что нам, матерям, поручено задание от Бога учить наших детей Его Слову. Мы можем многое сделать для своих детей, но учить Божьему Слову мы должны с особым чувством. Почему? Потому что Божье Слово имеет большую ценность для спасения в этой жизни и в вечной, последующей. Но как же матери, любящие Бога, дорожащие своими детьми, ценящие Божье Слово и Его мудрость, приступить к обучению своих детей истине? Первое. Примите несколько серьезных решений. Основной принцип материнства – давать детям то, в чем они нуждаются, а не чего они хотят. Поэтому каждая мать, любящая Бога, должна поставить перед собой такие вопросы. Найду ли я в своем переполненном расписании немного времени, чтобы учить своих детей Божьему Слову? Буду ли я стараться постоянно рассказывать о Господе? Не найду ли я времени, чтобы заняться с детьми совместным чтением Библии? Второе. Осознайте свою роль наставницы. Рут Грэм, очаровательная супруга Билли Грэма, сказала о материнстве. «Это самое лучшее, самое полезное занятие в мире, с которым никакое занятие, даже проповедание, не может сравниться». Потом она добавила, «Может, это и есть проповедование». Вы видите, вы, как мать, должны быть еще и проповедницей. Пользуетесь ли вы каждой возможностью, чтобы сообщить библейские истины своим детям? Третье. Подумайте о матерях Библии. Иоховеда воспитывала младенца Моисея только 3 коротких года, но она успела вложить в него достаточно знаний, и это впоследствии позволило ему повести Божий народ из Египта. Примерно столько же времени воспитывала своего маленького Самуила и Анна, после чего отдала его в храм. Но того, чему она его научила, было достаточно, чтобы сделать его еще одним могущественным правителем для Божьего народа. Четвертое. Подумайте о себе. Сеете ли вы семена Божьей любви и истины в сердцах своих детей? Никогда не рано и никогда не поздно начинать. Делать что-то всегда полезнее, чем не делать ничего.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссена.

Я вот часто вспоминаю этот день. У нас было такое ощущение, как будто нас Бог еще раз сочетал. Без свидетелей никого не было. Я, моя теперь уже жена и Господь. И знаете, когда говоришь на семейные темы, конечно, лучше всегда, чтобы кто-то из семьи присутствовал тоже. Потому что наговорить-то можно много. Вот, и апостол Павел очень переживал за это. Он говорил, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Это же тоже очень важный момент. В нашей семейной жизни Бог нам подарил 9 детей. Двое уже у Господа, они маленькие совсем, Господь их взял к себе. 7 выросли, все уже семейные, все члены церкви, любят Господа, служат Господу. У нас 19 внуков, и уже есть одна правнучка. А наша младшая дочь, хотя мне 70, она 31 августа вышла замуж. Между нашим старшим сыном и младшей дочерью 25 лет разницы. Тогда моя супруга забеременела вот нашей Региной. Она мне говорит: как я это объясню детям? Я говорю: я тебе помогу. Вот. И мы это очень просто объяснили. Они говорят: мама, мы очень рады. И в общем, когда наша младшая родилась, одному было 25 сыну, другому 23, третьему 21, были дочки 19, 17, ну там было много пап и мам, которые помогали в воспитании, да. В целом, я вот так сейчас представил себя. Если бы моя семья тут была, знаете, есть моменты, которые дают нам право пред Господом об этом говорить. Это дает нам дерзновение. Помню, был случай, еще вся семья, дети еще все были дома, и была вечеря Господня. И так было побуждение, ну, знаете, не совсем я много или достаточно времени выделил для детей в этой неделе. И были моменты такие, ну, не было конфликтов, но была неудовлетворенность какая-то. Я попросил у них у всех прощения дома. Они так: папа, да что ты, да все правильно. Но знаете, это побудило их просить прощения. И у меня, у моей супруги, и друг у друга. И мы там все молились и плакали. И хотели с чистым сердцем идти в Дом Божий. Хотя они тогда еще не были члены церкви. Маленькие детки еще были, все вот так. Я помню, я стою за столом Господним, держу хлеб и говорю о том, что кто будет есть и пить недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И поднимаю вот так глаза, и вот так у нас там тоже был балкон, и там много детей, молодежи, и мои дети вот так в ряд, их тогда 6 было, сидят, и мне кивают вот так. То есть они мне дают право участвовать в вечере Господней. И знаете, это такие незабываемые моменты бывают в супружеской жизни. Я хотел, чтобы сегодня мы как бы видение такое сделали в начале первой части. Вот что значит «дом на камне»? «Дом на камне устоит», мы говорим. Мы согласились, что это будет девиз наших встреч всех семейных. «Дом на камне устоит». Я когда об этом размышлял, я вспомнил, есть такая книга «Польза и наслаждение от изучения Слова Божьего». Читали когда-нибудь? Дуайт Муди ее написал. И он там пишет, говорит: если, говорит, вы, читая мою книгу сейчас, и будете иметь побуждение читать Библию, то самая лучшая награда для меня будет, если вы мою книгу сейчас закроете, говорит, и начнете читать Библию. Отложите мою книгу в сторону. Я так подумал, я молился об этом. Если вот в этой теме, о которой мы будем говорить, «Дом на камне устоит», если наша молитва будет: «Господи, я хочу быть человеком Библии». Господи, я хочу быть человеком Библии. В основании мы прочитаем Евангелие от Матфея, 7 глава. Я буду читать 24 стих и ниже. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот,
и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Аминь. Аминь – это не конец. Это согласие. Да? Так да будет, Господи. Это очень важный момент. Иногда я вот сейчас живу там недолго в Германии, и я смотрю, там редко аминь говорят. Я говорю, вы не согласны с этим? Согласны. А что же аминь не говорите? Я говорю, вы можете не сказать аминь в конце моей проповеди. Может, вам что-то не понравится. Но на Слово Божие да и аминь. Так написано. Вы знаете, вот эти слова Иисус сказал после того, как Он сделал очень серьезное предостережение народу, который Его окружал. Он сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Ну, представьте себе реакцию людей. Они говорят «Господи, Господи», больше этого, да? Они именем Его пророчествовали и говорят, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Как это не всякий? И тогда Иисус сказал, я объявлю вам, я не знаю вас, отойдите от меня все делающие беззаконие. Потом идет вот этот текст. Итак, и поэтому это настолько серьезный момент, братья и сестры. Я вот хотел просто предостеречь всех, вот позвольте Духу Святому говорить к вашему сердцу. Это очень важный момент. Вот настроено, что Бог хочет мне сказать. На что Он хочет обратить внимание? Вот позвольте Ему показать нам Его глазами нашу ситуацию семейной жизни, что происходит в наших семьях. Потому что, знаете, вот здесь мы все вот такие верующие, правда же, да? Один брат-старец как-то говорит, братья и сестры, хотел бы я на вас дома посмотреть. Да? Вот мы знаем, как нам нужно вести себя и так далее, но давайте позволим Духу Святому показать. Больше этого, иногда и в семейных отношениях между мужем и женой есть разная оценка отношений к Богу, к Слову, друг к другу. Как-то я тоже был на одной семейной конференции и приехал, и там встретил одну знакомую семейную пару. Он так на голову выше ее был, они вот так стояли. И я подошел спереди, и я говорю, спросил, как они живут. Она говорит, ой, спасибо, хорошо. И он вот так посмотрел, чтобы она не заметила, и мне показывает, нехорошо. Не знаю, или она не искренне была, или она думала это хорошо, но он страдал. И он понимал, что не все хорошо. И поэтому мы хотим сегодня вот на это обратить внимание. Для начала я хотел взять в основание и показать две семьи. Одна семья строила на камне, а другая семья не строила, и посмотреть на результаты, что же произошло, и сделать нам какие-то выводы тоже. Первая семья, о которой мне хотелось говорить, это семья Ноя. Ноя. Вы помните вот то событие, когда грех стал увеличиваться, и Господь принял решение истребить человечество водным потопом, и вот Он разговаривает с Ноем. И Он говорит, ну с тобой я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты. Мы об этом читаем в книге «Бытие» в 6 главе. Ну, представьте себе, допустим, семья, отец, мать, дети там, да, и один отец спасает. Это не слишком большая радость, правда же? Да, радость пойти к Господу, но если жена и дети погибают, это же страшно. И Господь говорит, и сыновья твои. И потом Он добавляет, и жена твоя. И говорит, и жены сынов твоих с тобою. Я думаю, это же такое счастье, правда же? Да в конце жизни услышать ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих, или зятья твои, разные обстоятельства у нас семейной жизни, да? Войти в ковчег спасения, войти в жизнь вечную. Как у него получилось? Вот на что Писание особо обращает внимание?
Вот где он находил эти силы? Мы можем себе представить эту картину, когда вот они из года в год строят этот ковчег. Это же не так просто. Смысл какой? Отец им говорит, что так сказал Господь. Земля будет уничтожена водным потопом, там близко даже воды нету, да? И мы можем допустить, что многие люди смеялись и говорили этим сыновьям, и говорили, да ваш отец, что он там понимает? Это же безрассудно, вот на это тратить жизнь, строить непонятно зачем на земле вот этот корабль. И можно допустить мысль, что вечерами они собирались, уставшие после очередного рабочего дня, и они говорили, папа, это все правильно мы делаем. Знаете, что говорит Писание? Писание говорит нам, мы читаем, когда шестую главу книги Бытия написано, «Ной сделал так, как сказал ему Господь». Так он и сделал. Если он сказал «в локоть сведи окно», значит «в локоть», не «в полтора». Можно было подумать, ну, маловато, как бы в локоть свести его кверху, да? Давай пошире сделаем, да? Вентиляция будет, может быть, там этот скот весь, трудно себе даже представить все, что там было, да? Но, что еще очень важно, когда мы читаем послание к евреям, 11 глава, там как бы усиливается эта мысль еще, вот 7 стих, 11 глава написано, «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо», то есть он получил это откровение, и он поверил в то, что сказал Бог. И он не просто поверил, написано, он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. У него было благоговение, Бог сказал. Бог сказал. И поэтому ни влево, ни вправо у него было благоговение. Знаете, когда я очень часто и много я бываю в разных семьях, иногда, знаете, я замечаю, что есть знание, даже у детей, вот родители верующие, есть знание какие-то библейских историй, но нету благоговения. Нету должного благоговения, страха Божьего пред Словом Божьим. И тогда человек знает, что так написано, но он принимает сам решение, поступать так или не поступать. Это очень важный момент. Вот семья Ноя видела благоговение. Бог сказал. Вы знаете, это очень важный момент. И поэтому они все вошли в ковчег. Они строили свою жизнь. Они строили свою жизнь на слове Бога. Ной делал так, как сказал Бог, во всех поступках и делах. И благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Один брат как-то мне рассказывает, говорит, я никогда не читаю Библию, говорит, в семье с телефона. Я не говорю, что это плохо. Бывает в поезде, в самолете, в дороге, да, и так далее. Молодежи не нравится, когда мы это говорим. Но, говорит, я не хочу, чтобы, когда мои дети утром встают, они меня видели в телефоне. Я хочу, чтобы они меня видели за Словом Божиим. Я не хочу каждому ребенку, это тоже многодетная семья, объяснять. И я Библию читаю. Чтобы они не думали, что папа какие-то игры там играет, да, или еще что-то, какие-то новости читает с утра пораньше. Вот, это очень важный момент. Вот должно быть очевидно вот это благоговение пред Богом и пред Его Словом. Я хочу сказать, что если так чуть-чуть наперед забежать, то я бы сказал так. Вот для того, чтобы был правильный настрой, правильное основание или отношение к Библии, к Слову Господне в семье, нужна вера в то, что все Писание богодухновенно. Все Писание богодухновенно. Нужна любовь к Богу. И если этого не будет, Иисус сказал, если любите меня, тогда соблюдете заповеди мои, тогда вы будете жить по слову. И если человек не исполняет слово, Господь ставит под сомнение его любовь и его веру. И на одной очередной, вот в один такой вечер, один из сыновей этой семьи говорит маме, я не буду молиться, маленький мальчик. Мама говорит, почему? Ну, он говорит, ну не хочу. А мама говорит, ну ты же тогда на небо не попадешь. Он говорит, попаду,
Почему? Ну, папа же попадет на небо. А он не читает с нами Библию, говорит, он не молится с нами. Ну, и потом у них был очень серьезный разговор в семье. Очень серьезный разговор. Вы знаете, это не вопрос выбора быть священником. Вопрос, какой мы священник в семье. Это наша ответственность перед Богом. А уж какой мы священник, вот это Бог с нас просит. Есть другая семья, я хотел остановиться тоже на другой семье, это дом священника Илии. Вы знаете, о доме священника Илии Бог сказал следующее. Я, говорит, такое дело сделаю, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Это будет великое падение будет. Почему это случилось? Написано, слово Господа было редко. Подумать, где? В доме Божьем слово Божие было редко. Но Писание говорит нам о том, что каждая семья – это домашняя церковь. Это домашняя церковь. И когда речь идет об избрании какого-то служителя на служении, написано, он должен уметь хорошо управлять домом своим. И когда Иисус Навин мотивировал народ Божий на служение, он говорит, я и дом мой. То есть в доме все было переговорено уже. Это было решение всего дома, его жены, его детей. Я и дом мой, и это дает ему право. Говорит дальше, мы будем служить Господу. Вот это служение приемлемо. Я и дом мой, я хочу, чтобы каждый мужчина, я вместе с вами, мы проверяем свое священство. Слово Божие было редко. Видения были нечасто, то есть связь с Богом была нечастая. В доме Божьем пренебрежительное отношение к Слову Господню, пренебрежительное отношение к молитве, видения были нечасты. И дальше можно просто урок взять. Написано, глаза священника начали смежаться, и он не мог видеть. Когда у нас неправильное отношение к Писанию в семье, к молитвенной жизни, когда это, между прочим, когда это одно из нудных мероприятий, которое тяготится вся семья и дети, и они не имеют радости, хотя от этого времени должно веять святостью. Когда глава семьи собирает семью на молитву, все должны радоваться, слава Богу, пришло это время. Они, ой, опять надо идти, да? Сейчас начнет нудно читать. Левитам, вот эти все непонятные законы там и так далее, да? И просто для, знаете, это очень серьезные вопросы.

нас вот такое отношение редкое к Слову Божию, поверхностное, неглубокое, когда нету жизни по Слову Божьему, тогда мы неправильно видим ситуацию, сатана нас обманывает, да, и мы где-то убаюканы, думаем, а ничего, ну мы же читаем Библию. Как-то я посещал одну семью, ну и вижу, что у них проблемы. Ну прям невооруженным глазом, да, они так пассивные, отошли от служения. Ну, нет, у нас все нормально, нет, у нас все нормально. Ну и как-то я так откровенно разговариваю, посетил их неожиданно, и они там во дворе были, мама с детьми. Я ей говорю, ну вообще вы в семейном круге Библию читаете? Она говорит, ну конечно. И вдруг ее сынок вот такой, да, и говорит, мама, а мы же потеряли Библию, говорит. Знаете, они буквально ее потеряли, не говоря уже отношения неправильно, да и так неудобно. Он говорит, мы же давно не читаем. А мама тут, ну, на что должен думать ребенок? О чем он должен думать ребенок, да? И это все очень серьезные моменты. Но самое страшное дальше, вернее, написано ближе, написано во второй главе первой книги Царств, но когда мы входим в эту семью и смотрим, что там происходило, да, но с одной стороны, Самуил, которого Анна привела туда для служения Богу, написано, он не знал еще голоса Господа. Он живет рядом со священником, и священник не выполняет главную задачу. Он не научил его понимать голос Божий. Это же ответственность отцов. Но у него еще есть два сына, и мы читаем об этом в первой книге Царств, вторая глава, написано, сыновья же Или были люди негодные. И потом написано, они не знали Господа, но были священники. Они были люди негодные, не знали Господа, и даже трудно себе это представить. Даже трудно себе это представить, как такое могло случиться. Я помню, мы с одним братом как-то посещали одну семью. Ну, без предупреждения приехали, тогда телефонов не было, не знаю, как у вас здесь. Там Германия, смотрю, люди, то обязательно термин нужно сделать. Без термина это чуть ли не преступление, если приедешь. Я думаю, это неправильно. Братья и сестры должны как-то быть открыты и радоваться общению друг с другом. Ну, они жили там, квартира не была на втором этаже. Мы стучим в дверь, нет, звеним, нет. Может, дома нет, прислушались? Нет, разговор какой-то идет. Мы еще стучим, сильнее стучим. Они, оказывается, телевизор сорили. И через время, кто там? Я говорю, это брат Франц. А, подождите, подождите. Через время там звук утих. Когда мы проходили мимо, они там какой-то накидкой этот телевизор прикрыли там. Но пока они все там в порядок проводили, мы разговариваем с мальчиком одним маленьким. Оказывается, это их внук там был. Ну, ему было годика 8, может быть, примерно. И брат, который со мной был, пока там дедушка с бабушкой себя в порядок приводили, чтобы прийти к нам на общение, он говорит, ты любишь Иисуса? Он смотрит так. Он говорит, ты Иисуса любишь? Он говорит, ты знаешь, что такое Иисус? Он говорит, нет. Ты никогда не слышал про Иисуса? Нет. Потом пришли дедушка с бабушкой, мы говорим, а кто этот мальчик? Говорит, внук, он давно у вас? Ну, где-то, скажем, около полгода, где-то родители по каким-то командировкам, и он здесь у них как бы, чтобы присмотрели за ним. И я спрашиваю, а почему он не знает, кто такой Иисус? Говорит, брат, некогда же, некогда. Ну, вы можете себе представить, о чем мы говорили. Пусть их некогда, когда они вот тут сидели у голубых экранов, да, весь вечер и смотрели голливудские полусексуальные фильмы. Страшно происходит, знаете, вот на это есть время, а на это нету времени. И, может быть, Слово Божие было редко, временами, может быть. Я как-то посещал одну меннонитскую колонию, да, ну, они как бы все вроде верующие, там, в Америке, Пенсильвания, там, ну, и мы разговариваем с главой семьи. Я говорю, ну как вы бываете, а у них самые лучшие табачные плантации там у них, допустим, да, реклама такая у них там, да. Я говорю, как ваше отношение к Богу, ну как, вы что, мы же христиане, ну хорошо, да. А на собрании часто бываете, как? Он говорит, нет, брат, не получается.

0: говорит, работы, видите, сколько, поля какие, некогда, да. Мы, говорит, дома проводим служение. Я говорю, ну, а Библия есть? Да, можете показать? Побежал в дом, принес новенькая Библия такая, но чувствуется, еще листы склеены бывают, знаете, не все еще открытые. Я говорю, а как часто вы проводите служение? Ну, говорит, я пытаюсь два раза в месяц читать Библию, не всегда получается, но один раз в месяц я что-то своей семье читаю. Вот Слово Божие было редко. И знаете, что до чего дошло? Вот эти молодые люди, написано, да, они не знали долга священника в отношении к народу, и грех их был настолько велик, написано, что они отвращали людей от жертвоприношения. Они дошли до того, что они спали с чужими женщинами у входа в скинию. Даже трудно себе представить, священники, как такое могло случиться? Но отношение отца какое? Когда у нас неправильное отношение, когда мы не живем по Слову Божьему, когда глаза смежаются, человек не видит ситуацию. Вот Господь потом через пророка говорит, что я накажу тебя за то, что ты не обуздывал сыновей своих. И кажется, он же что-то говорил. Да, он говорил. Ну что он говорил? Он говорил своим детям, нехороша молва. Его это больше всего беспокоило. Разговор, авторитет его падал. А если бы они это тихо сделали, вроде бы и не страшно. Но как-то надо по-другому. Молва нехороша идет, да? Это особо тревожило отца. Вы знаете, Господь сказал, я сделаю такое дело. Я накажу дом священника Илии. Так накажу, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Будет великое падение. Произойдет великое падение. И я хотел бы, чтобы мы на это сегодня обратили особое внимание. Как вы думаете, если бы Господь сегодня давал бы характеристику нашему дому, нашей семье? Знаете, никто не знает, мы сегодня читали Библию или не читали. Никто же не знает, правда же, да? Мы же все верующие. А на этой неделе написано, Слово Христово довселяется в вас как? Обильно. Апостол Павел увещевает Тимофея, епископа, да, и говорит, что занимайся чтением. Он напоминает ему об этом, да, потому что дьявол точно знает, если у нас будет пренебрежительное отношение к Писанию, если мы его будем не знать, а потом и не исполнять, все рухнет, все рухнет. Упадет дом. Искушение и в том, и в другом случае есть, да? И обрати внимание, Господь говорит, муж, который слушает Слово Божие и исполняет его, да? Бог уподобит его мужу благоразумному. Я уподоблю мужу благоразумному. А когда речь идет о человеке, который слушает Слово и не исполняет, он сам уподобится человеку безрассудному. Это его выбор, это не то, что Бог решил так, да? Это он, там я уподоблю, Бог говорит, а тут написано, он уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Дождь пойдет, разлитие многих вод будет, ветра будут, искушения всевозможные, и в той семье они будут. Но там, где правильное отношение к Писанию, где есть посвященность авторитету Библии, где есть вера, что все Писание богодухновенно, где есть благоговение, трепет пред Словом Бога. И это очевидно, этот дом устоит. Я помню свидетельство одних детей, они за своего отца говорили, они жили в прериях, и там часто бывали пожары. И это, когда начинает гореть вот эти сухая вот эта трава, это прям катастрофа. Говорит, ну мы, дети, были уверены в том, что если бы во время пожара кто-нибудь бы закричал «Пожар!», папа бы не прекратил молитву, он как молился, так бы и молился. Вот в этом мы были уверены. Они видели посвященность Богу, Его Слову, своего отца. И это оказывало огромное-огромное влияние. Моей семье, ну сейчас можно говорить, моей Оле нету год и 5 месяцев, как Бог взял мою супругу к себе. Это тоже непростой период жизни. Но знаете, моя жена очень любила Писание. И не только любила его, читала его. и размышляла. Мы много в семье об этом говорили, как жить по Писанию. И это настолько влияло на всех наших детей. Они не покупали на день рождения своим детям куклу Барби, они покупали Библии, чтобы у всех внуков своя была Библия там, да. Ну и много можно было бы приводить примеров. Моя супруга читала Библию таким образом. Первые 2 месяца года она один раз прочитывала всю Библию за январь-февраль. Потом в течение года еще раз 7 раз Новый Завет. И потом к концу года еще раз Библию полностью прочитывала. Это не была самая свободная женщина. Это была мать многодетная, дома, много-много, кроме этого, она в ряде лет, когда у нас умер один мальчик, у нее такое было сильное желание, чтобы мы кого-то еще усыновили или удочерили, и не получалось, было такое время сложное, и Бог нам положил на сердце открыть детский христианский дом для детей-сирот. Был такой период, у нас было около 80 детей в этом детском доме, она была там директором. Можете себе представить, это не самая свободная женщина. И варить, и парить, и жарить надо, и огород там, и мужа надо провожать и встречать. Знаете, да, это иногда короткая ночь, это ранний рассвет, да. Но вот это отношение к Писанию, любовь к Писанию, да, она просто передавалась. Я вот со стороны наблюдал, видел это. Ну, допустим, чтобы прочитать Библию за 2 месяца, надо читать минимум 15 глав в день. Ну, кажется, это много. Но смотрите, я как-то на богослужении на одном говорю: братья и сестры, что дороже? А, я говорю, вы не знаете, кто придумал 3 раза в день кушать? Вот вы не знаете, кто придумал это? Ну, это столько хлопот. Давайте, я говорю, перейдем на разовое питание. 1 раз в день. Меньше посуды мыть. Правильно, Вадим Александрович? Он сейчас это остро понимает, как один сейчас, да? И меньше готовить. 1 раз поел, помыл и все. Ну, все улыбаются. Нет, говорят, мы, говорит, и не 3 раза, еще где-то хотим кофе-чай попить еще. Ну, хорошо, я говорю, что дороже, душа или тело? Ну, конечно, душа. Я говорю, ну, если это так, давайте перейдем на 3-разовое чтение и размышление над Словом Божьим. Давайте примем это как правило жизни. Столько времени, сколько мы проводим за столом, столько времени мы проводим за Священным Писанием. Ну, читать, размышлять, молиться, делиться и так далее. И знаете, в ряде мест мы это так и сделали. Допустим, если идет обед, читаем какой-то отрывок Священного Писания, размышляем над ним тоже, делимся какими-то мыслями, и это тоже назидает и дает большое благословение. Как-то в одной семье спросили, что находится в Библии. Одну девочку спросили, что находится в Библии. И она сказала примерно так. В Библии находится фотография жениха моей сестры. Там находится рецепт на лекарство бабушки. И что-то про очки там еще было. Там тоже заложили. Ну, там закладки такие сделали в Библию, да. И это очень печально, если не могут дети что-то лучше ответить, когда мы говорим о Писании. Но, братья и сестры, вот давайте подумаем, почему иногда нету этой посвященности, почему иногда нету вот этого исполнения. Вот просто вслух не отвечайте, в сердце ответьте. Верите ли вы на самом деле, что Слово Божие есть истина, что оно имеет силу? И написано, оно проникает до разделения души и духа и судит помышление намерения сердечное. Вы не сомневаетесь в этом? Я тоже не сомневаюсь, но в моей жизни был такой случай. Как-то один с нашей молодежи в церкви, брат, и говорит, вот его друг, они вместе в университете учились, получил травму серьезную, он лежит в коме, умирает, говорит, и так мне жалко, можете, над ним надо помолиться там. Как сейчас помню, Евгений Абдулин, он был татарин, и... Я говорю, ну давай. Родители очень обрадовались, что я поеду, хотя они были далеки от Господа. И вот мы туда приехали, в эту реанимацию, его родители, этого молодого человека, и мой брат с нашей церкви. И нам врач говорит, ну как исключение, одного запущу в реанимацию, больше никого, выбирайте кого из вас. Больше не могу. Ну и родители говорят, ну пусть он идет на меня. Ну они надеется на лучшее, да. Он говорит, служитель церкви, он там помолится. Ну все, они там за дверью остались, я туда зашел. Захожу, не шевелится. Лежит, ну, мертвый человек. А там всякие аппаратура подключена, трубки всякие там, системы там и так далее. Что делать? Я помолился. И знаете, в этот момент я вспомнил одну очень такую поучительную историю. Я не уверен, в какой стране это было. Некоторые говорят в Англии, другие говорят в Америке, но не так важно. Как-то один служитель церкви получает звонок от члена церкви, сестры, и она плачет и говорит, пожалуйста, мой муж лежит в реанимации, умирает, он еще не покаялся, приедьте и расскажите ему Евангелие. Ну, говорит, я как хороший пастырь беру с собой одного новообращенного человека, чтобы научить его, как свидетельствовать умирающим о Господе. Я его взял с собой. Мы приехали туда, а там, смотрю, движение, плач и так далее. И врач говорит, священник, вы опоздали, он в коме, он уже ничего не слышит, он умирает. Жена плачет, я говорю, ну, сестре говорю, ну, мы бессильны и так далее. Но, говорит, брат, который со мной приехал, был другого мнения. Он подошел к этому человеку, который был в коме, и говорит, Иисус Христос любит вас. И мне так неудобно было, что он делает, что подумает медперсонал, там, главврач там, и все такое. И он говорит, он хочет дать вам вечную жизнь. Я думаю, что будет дальше этот священник? И я покороче эту историю, он ему предлагает покаяться вот этому, кто в коме находится. И говорит, он ему начинает цитировать тексты Священного Писания, которые мы обычно используем при евангелизации людей, что все люди грешники, что Христос пришел спасти людей, и он умер за грехи людей, если покаяться, может получить жизнь вечную. Вот он стихи цитирует, цитирует, и потом говорит, вы можете сейчас помолиться. Думаю, что он делает, да? Он говорит, вы можете в мыслях помолиться. Говорит, я верю, что Слово Божие вас коснулось, говорит, да? И я буду сейчас произносить медленно фразу за фразой, а вы можете мысленно повторять это. И когда он, говорит, кончил, была такая тишина, и вдруг этот новообращенный говорит, для нас очень важно знать, что вы это приняли. Дайте нам сигнал, если вы мысленно повторяли, и вы можете верить, потому что это Бог сказал, попробуйте, говорит, пошевелить большим пальцем правой ноги, говорит. И мы, говорит, все, кто там были, мы раз туда смотрим, и вдруг мы смотрим, большой палец начинает вот так шевелиться. И, говорит, потом у меня все поменялось. И когда я молюсь у этого Жени Абдуллина, Бог мне напоминает этот пример. И я стал примерно так же, цитирую ему стих за стихом, потому что я верю в силу Слова Божия. Оно проникает туда, куда никто, ничто не может проникнуть. Я верю, что вера от слышания Слова Божьего. И я цитирую эти стихи. И потом я ему говорю, Женя, ты можешь помолиться тоже. Но я смотрю, он такую травму получил, что у него ничего не шевелится, да, и ни конечности. И я говорю, ну, тоже сказал, как молиться, все. Я говорю, если ты помолился, попробуй пошевелить веком, одним глаза закрыты веком. И я смотрю, он так начинает моргать. Я такую радость получил, я еще с ним поговорил. Предложил ему поблагодарить в мыслях Господа. Может ли он верить? Он опять моргает, верит. И опять. И потом я говорю, я сейчас выйду, и там твои папа, мама за дверью. Могу я им сказать, что ты веришь, что ты прощенный человек, и что если ты сейчас умрешь, ты веришь, что ты попадешь в жизнь вечную. Вы знаете, он двумя глазами стал вот так моргать, да? Фух. Таких случаев было много в моей жизни. Не один уже. Мы верим в силу слова. Если это правда, если все Писание богодухновенно, если Бог нам сегодня говорит, чтобы мы жили по этому слову, вы знаете, давайте вот так честно, искренне проверим свое сердце. Дьявол же это тоже знает. И он может послать нам отвращение к Писанию. Мы должны быть очень честными. Я скажу вам, в душепопечительских беседах некоторые говорят, что мне не нравится читать Библию. Я усыпаю за Библией. Я не ощущаю силы, радости не получаю, да? Ну, для галочки там это делаю. И потом пропадает вообще интерес. Кто-то сказал, кто что ест, тот то есть. Можно наоборот сказать, кто что есть, тот то ест. И с одним братом говорю, он говорит, 2 часа возле компьютера, проблем нету. Но 5 минут возле Библии, говорит, проблемы. Думаю, надо коротенько, быстренько так по диагонали прошел. Ну да, почитал Библию, да? Описание говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Если мы хотим, чтобы наша семья устояла, столько искушений, столько борьбы у нас у самих, мужчины, у наших жен, у наших детей. Блажен муж, который слушает Слово Божие, исполняет его. Господь говорит, я уподоблю его мужу благоразумному. Этот дом устоит. Они будут спасены, все будут спасены. Все будут спасены. У нас как-то один гость приезжал с Африки, он там миссионером был. И слайды показывал. И там показывал, что местные жители там кушали в одном племени. Ну, знаете, на вид, ну, такое неаппетитное что-то, да? Мы говорим, а как называется эта еда? Он говорит, фу-фу. А мы говорим, а вкус какой? Он говорит, какое название, такой вкус. Вот представьте себе, если человека тошнит от Библии. Можете себе представить? А мы слух никогда не признаемся. Но нету аппетита, нету радости, нету вдохновения. Утратил, потерял, надломилось что-то. Ищем причины, хотим объяснить, почему дети пошли кривым путем. Почему столько падений? Почему нету радости? Почему нету состояния, желания, ожидания пришествия Господа? Блажен муж, который слушает Слово Божие и исполняет его. Я думаю, есть такие моменты, когда мы должны это честно признать пред Богом. Большая беда, когда люди теряют святость, они пытаются изобразить эту святость искусственно. Но продолжается падение. Для восстановления, знаете, может иногда надо всю семью собрать и сказать, дети, простите, и я упустил это. Покаяться и восстановить это. Или пред Богом, разные у нас семьи, или пред женой. Знаете, в одной семье муж и жена читают Библию. Я хочу сказать, что это тоже очень плохо. На последнем дыхании, когда уже все переделано, да, у некоторых людей чистота доходит до идолопоклонства дома. Они никогда не пойдут спать, если одна кружка не помыта. Но они позволяют себе пойти спать, не почитать Библию, не размышляя и даже не молясь. Один брат говорит, а я, говорит, ну мы же не под законом. Говорит, я, говорит, устал, я, говорит, подхожу к кровати, говорит, и, говорит, вот так, говорит, снимаю с себя свитер, говорит, и в падении говорю, Боже, благослови это бренное тело. Вот это его общение с Богом. Что можно ожидать? Вы знаете, Слово Божие редко, видения нечасты. Глаза смежаются, не видит ситуацию. Дети идут в погибель. Дети идут в погибель. У самого нету мира и радости, нет ожиданий Господа, нету служения. Блажен муж, который слушает Слово Божие и исполняет его. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы на это обратили сейчас особое внимание. Можно много было бы в этом плане еще что-то говорить. Но мне вот такое побуждение обратиться ко всем. Я понимаю, что мы сейчас не на евангелиционном собрании находимся. Но знаете, иногда нужно просто это мужество признать. Не зря в Библии написано, признавайтесь друг пред другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И это касается не только физической болезни, но и духовной болезни. Я помню, на одном служении мы говорили о правильном отношении к Библии, о семейном алтаре, и вдруг пресвитер встает, для всей церкви это было настолько неожиданно, да? Вдруг он встает, плачет и говорит, я виноват в этом. И сидит его жена там тоже, Наташа ее звали, и он говорит, Наташа, прости меня, я не был священника в доме, я хочу это исправить. Я хочу сейчас помолиться, чтобы Бог изменил. Вы знаете, это настолько коснулось всей церкви, да? И люди начали там исповедоваться, признаваться, а то между ними отношения такие сложные, потому что жили не по Писанию. Светильник угас. Слово Божие редко. Видения нечасты. Очень серьезная проблема. Я не знаю, как у вас на сердце. Любите ли вы Писание? Мы не можем расти, если нет любви к Писанию. И если нет авторитета Писания. Если мы не являемся людьми Библии. В нашей семье будут постоянные падения. И этот дом может так рухнуть, что зазвенит у людей в ушах. И скажут, как? Они же верующие люди. Знаете, есть такие моменты, когда Бог своей огромной любви приходит к нам. Мы думаем, ищем разные причины. Он говорит, вот она причина. Твои отношения к Писанию. Нету благоговения. На кого я презрю? На трепещущего пред Словом Моим, говорит Господь. У кого есть благоговение и трепет пред Богом и Его Словом. Иногда я думаю, где эти люди, которые имеют этот трепет? Библия говорит, что в последние дни отступят некоторые от истины, обратятся к басням. Один служитель мне говорит, после служения на улице во дворе дома молитвы, смотрю, руководитель молодежи, и молодежь вокруг него собралась. Я думаю, ну слава Богу, сумел же сплотить молодежь вокруг себя, да? Какое благословение. Подхожу тихо сзади, а он говорит, расскажу вам свежий анекдот. У меня, говорит, коленки задрожали. Что происходит? Понимаете? Отступят некоторые от истины. Это работа дьявола. Братья и сестры, дом устоит, который на камне, на Слове Божьем, который человек, который слушает Слово Божие и исполняет его. Я хотел предложить, может быть, мы таким образом сделаем вот наше начало. Если у кого-то есть нужда, и вот так искренне пред Богом, понимаете, это ваша проблема. Вы не хотите изображать святость. Вы не хотите делать вид благочестия. Вы понимаете, что что-то утрачено. Это не значит, что вы самый последний грешник, но вы хотите это поправить. И вы нуждаетесь в этом. И сейчас Бог с вами говорит, Он же вошел в ваш дом, в вашу комнату, Он вам показывает, что происходит. Он напоминает вам, и вы хотите это поправить. Аминь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры, все собранные слушать Слово Господне, мир вам! Мы будем вместе с вами исследовать Слово Господне, которое Он для нас оставил, чтобы нам иметь свет в жизни, чтобы мы ходили, знали, в чем мы ходим и куда наш путь идет. Тема, которая предложена для того, чтобы раскрыть власть и господство нашего Господа Иисуса Христа, это о страхе Божьем. Страх Господен. Этой теме Библия, Слово Господне, посвящает очень много текстов Писания. И хотя за эту достаточно короткую, считаю, беседу нет возможности осветить, но рад поделиться тем исследованием Слова Господне, которое легло на сердце. Итак, вместе с вами хочу приступить к исследованию Слова и открыть книгу Второзакония, 6 глава. Книга Второзакония, 6 глава, я буду читать с 1 стиха, выборочно следите за текстом, будем внимательны. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». А теперь прочитаем 13 стих. «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Господа, Бога, бойся. Вот здесь, в этом прочитанном отрывке, выборочно, но два раза упоминается о страхе перед Господом, о боязни перед Богом. Первый момент, который хотелось бы обратить внимание, это «дабы ты боялся Господа». «Дабы ты боялся Господа, тебе дана заповедь». И исполнение заповедей, оно демонстрирует, показывает, как бы обнаруживает в человеке, что в нем присутствует страх Господень. С другой стороны, в 13 стихе, обратите внимание, страх перед Господом как заповедь. Получается некоторая двусмысленность. Итак, я должен заповедью продемонстрировать страх перед Господом. Это одна сторона. А с другой стороны, сам страх Господень, он вменяется мне заповедью. Итак, как же так? Поэтому, друзья, давайте вместе углубимся в Слово, чтобы вот понять власть и господство Господа Бога Иисуса Христа над нами. В чем оно, как выражается? В страхе мы постулируем это, говорим. А теперь давайте исследуем этот текст. И исследуем тексты Писания, чтобы понять, как же это в нашей жизни происходит. Итак, первое упоминание о страхе, я думаю, многим нам это знакомо, происходит в Бытие. Третья глава Бытие открывает нам такое состояние. Третья глава, 9 и 10 стих. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я хочу вместе с вами исследовать, что это такое страх. Страх – это эмоция. Это слово прочно вошло в наш лексикон, и мы нередко его используем. Но, в принципе, что это за явление в жизни человека? Эмоция – это наша реакция, окрашенная чувственно, на что-то внешне происходящее или внутри происходящее нас. И когда мы это выражаем, некоторые имеют оттенок такой, что они показывают эмоцию наружу, а некоторые эти эмоции скрывают, но они тоже присутствуют. Итак, эмоция – это наша реакция.
Обратим внимание, как Адам отреагировал, или лучше показал, проявил эту эмоцию. Он спрятался. Тем самым он показал, что вот так выражаются мои эмоции в отношении тебя. Бог пришел и подал голос, он разговаривает, он хочет общения, как и прежде было. А Адам, он скрывается и обнаруживает эмоцию, страх. Он боится, я убоялся тебя. Я бы хотел ввести понятие, и чтобы мы этим пользовались, хотя оно в повседневности жизни нашей тоже есть. Какой это страх? Дал ли этот страх возможность построить доброе взаимоотношение с Господом? Были ли, состоялось ли вот сразу общение с Господом? Нет. Теперь Господу надо было выйти самому навстречу, то есть преодолеть этот страх, обратиться к нему, к Адаму, чтобы он мог разрушить это. А первоначальная реакция Адама? Он прячется. Страх его заводит в такое состояние разобщения с Богом. Итак, первая мысль, которую хочу постулировать, которую хочу утвердить, что вот этот страх, который приходит через грехопадение, он разрывает общение с Господом. Он заставляет человека прятаться. Он неконструктивный, он не строящий взаимоотношения с Господом. Он иррациональный, нерациональный. Не дает нужного и необходимого для души человека. Еще раз. Первое явление, которое мы встречаемся, именно в том, чтобы мы могли открыть. Я не берусь сейчас раскрывать, был ли страх вообще как явление, как эмоция до грехопадения. Об этом отдельно можно было бы размышлять. Я же беру мысль вот здесь, от начала этого явления, чтобы показать, что страх, который пришел от грехопадения, от непослушания, он разобщает человека с Господом. Вторая мысль, которую хочу взять в целом, опираясь на Писание, не утверждаясь на отдельных текстах Писания, они многочисленны, это то, что Господь наш свят. Святость можно обрисовать отделенностью от греха, от всего злого, недоброго. Это как бы к нашему человеческому пониманию приближается. Но с другой стороны, хотел бы обозначить святость, как нередко проповедники говорят и преподаватели библейских курсов, школ, это суверенитет, суверенность. Он никому ничем не обязан. Можно было бы и так мысль выразить. То есть он самостоятельный, но в своем проявлении любви к творению обращается к нему и становится освящающим. Итак, он свят, следующая мысль, но к творению являет свою освящающую силу, способность. Что он в своей святости, освящающий человека, имеющий в себе такую возможность, и это очевидно? Что он делает в отношении страха? Чтобы об вот этой освящающей способности его говорить, то, что он имеет в себе, я напомню только некоторые тексты, не обращаясь к ним. Исход, когда он обращается уже к Моисею, к народу, через Моисея говорит: «Освяти мне первенцев». То есть уже какой-то, с одной стороны, церемония, с другой стороны, понятие вводит. Освящение. Что-то должно происходить с человеком. Преобразование какое-то должно возникать. Это было заложено от начала, как фундамент. Потому что день, который он освятил себе, это тоже есть утверждение, он освятил седьмой день. И вот это понятие теперь освящения, оно распространяется на человека. И это процесс, и это развивается. И по страницам Писания мы это, очевидно, обнаруживаем. И теперь он желает распространить свою власть, освящающую, на эту часть человека, деталь человека. Это страх. Страх. Теперь хочу обратиться вместе с вами к посланию Фессалоникийцам, первое послание, и прочесть текст из 5 главы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух,
и душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Сам Господь да светит. Освящающее действие Господа очевидно, и по всем страницам Писания к Новому Завету мы, приходя, видим, что Он освящает, и освящает во всей полноте. Этим текстом и другими мы убеждаем и убеждаемся, что Он освящает нас. И страх, который происхождение дал вот к разобщению, это греховная часть, но желает ли Он это осветить? В выводе это прозвучит, будьте внимательны. Итак, эмоцию внутреннее, наша реакция, такое как страх, он тоже подводит к освящению. И как он это делает? Он освящает, как он это делает? Что он делает? Хочу здесь попутно обратить внимание на одну мысль, очень важную. Здесь говорится о пороке. Сохраниться без порока. В своем понимании этого слова хочу обратить на такую мысль, деталь. Порок – это то, что человек не представил Богу для исправления. И он сохраняет это за собой. И вот он это оставляет, Богу не дает прикасаться этому, чтобы он изменил это. И тогда Бог называет это порочный человек. Ну, так я представляю, чтобы в душепопечении объяснять это, да? Ну, пожалуйста. Порок – это та часть характера человека, которую он не представил освящающему действию Господа. Центральную мысль я выразил. Другими словами, но суть не изменил. Итак, из этого текста следует прямым очевидным образом, что страх он тоже желает представить освящающему действию, преобразовать его, его желание. А теперь давайте посмотрим на этапы преобразования. Как преобразовывается вот этот страх, который привел или продемонстрировал разобщение человека с Богом именно в общении. И первый этап я возьму из текстов Писания согласно того порядка. Первое упоминание о страхе Божьем как словосочетание – это в беседе или просто в разговоре Авраама. Когда Авраам свидетельствует о своей супруге жене, 20 глава, 11 стих, он говорит такие слова. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». Здесь парадокс. Обратите внимание, какой парадокс. С одной стороны, Авраам сам демонстрирует какой страх? Иррациональный, неконструктивный. То есть он боится за жену, и он не опирается на тот уже полученный опыт, что Бог может во всякой ситуации что-то сделать, переменить, и твоя жизнь будет в безопасности. Он здесь это не может продемонстрировать. И потому он так действия свои делает и свидетельствует о жене своей. С другой стороны, у него уже присутствует понятие страха. Вот это и есть парадокс. Да? То есть в нем присутствует понятие страха Божия, и он это говорит. Я думал, что на всем месте нет страха Божия. То есть понятие страха у него уже есть. Продемонстрировать его, явить его, как бы убедительным образом показать сам себе, еще нет. Хотя это не всегда так. То есть у него есть он, но всегда ли он в его жизненных ситуациях? Этим обнаружится, что нет. То есть я хочу показать от начала, что процесс становления страха Господня – это не одномоментный процесс. Это происходит становление. Как становление общения Бога с человеком, со стороны человека, я имею в виду, так и становление страха, потому что это неразрывное понятие. Планируя семинар, Вениамин Петрович постарался с разных граней подойти к освящению вопроса власти Господа нашего. Да? И поэтому нам, проповедникам, придется пересекаться в понятиях где-то и дополнять друг друга. И это неизбежно.
Поэтому будем внимательны и будем эти складывать грани, как пазлы, чтобы в одном составить целостную картину, насколько нам Господь позволит в этих семинарах. Итак, развиваются события библейские, и мы развиваем понятие. Теперь я хочу перешагнуть в другое событие и еще одно упоминание из книги «Бытие», 31 глава. Это разговор Исаака с Лаваном. 31 глава, 42 стих. «Если бы не было со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Я хочу обратить внимание на свидетельство Иакова, о страхе Исаака, отца его. Иаков свидетельствует о страхе. О каком страхе здесь в контексте идет речь? И однозначно мы можем понять, что идет речь контекста страха Божьего, который имел Исаак внутри себя, и вот это, как наследие, он мог передать, обнаружить, продемонстрировать сыну своему. И это очевидно образом. Он даже опирается на это в свидетельстве и убеждает этим, да, своего родственника. Поэтому понятие страха Господнего, страха Божия, оно развивается и укореняется в том, в ком это воспринимается. В дальнейшем исследовании текста в Писании хочу обратиться к книге «Исход», 20 глава. «Через Моисея Господь проговаривает, провозглашает Деколог. 10 заповедей, которые становятся основанием и на которых развивается дальнейший закон, законодатель, развивая тот закон, о котором было сказано в первой сегодня части, о том, что он совершен, о том, что он имеет много составляющих, но это все к благу сообщества. Не хочу пройти мимо той мысли, что действительно наше направление служителей, проповедников – это созидание общества. Брат Вениамин упомянул об этом, что моим народом, мысль, да, то есть Господь отделил, и не потому, что вы лучше всех, даже есть такое свидетельство, что вы жестоковыйны, и это, можно сказать, от начала было, он обнаружил этот народ таковым, но суть не в том, что он лучший был, и эта мысль звучала, а суть в том, чтобы Господь показал то, что он хочет показать себя, и через этот народ он сделал. Но народ он хочет созидать, и на этом примере показать, что я хочу созидать свой народ. Потом Господь выразит, и Иисус в своих беседах с учениками эту мысль, что у меня есть овцы, и не этого стада. И дальнейшее развитие это будет в церкви. То есть он созидал и созидает народ себе, народ славы его. И как это будет происходить? Он дает вот заповеди. И теперь обратимся к тексту и прочитаем. 20 глава, с 20 стиха. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Что здесь приходит? Что нового? Как шаг, как этап какой-то? Он говорит народу, не бойтесь, это одна сторона. Вторая сторона, чтобы страх его был при лицом вашим.

Адамовом страхе находится. Моисей же, обращаясь к народу, говорит: не бойтесь. То есть устраните вот этот страх, который не даст вам выстроить взаимоотношения с Господом. А к какому страху обратитесь? И он направляет их мысль. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его... Это другой страх какой-то. О другом страхе идет речь. О каком страхе? И вот развитие вот этого страха, и мы хотим проследить в дальнейшем. Итак, повторюсь, первая мысль – не бойтесь. Это не созидательный страх. То есть страх Адамов, страх греховный на разобщение. А второй – это страх Божий, который пред лицом. Хочу здесь и мысль выразить. Пред лицом, чтобы страх его был пред лицом вашим. Интересно, пред лицом, что это за выражение? Когда мы перед лицом кого-то имеем, что-то имеем, нам легче, ну, верить этому, что оно есть действительно на самом деле, когда мы это видим. И то есть вот этот страх Божий надо было поместить перед лицом. А скажите, а как его перед лицом? Они уходят от горы, отдаляются, они не хотят слышать голос, они не хотят видеть эти молнии, да? Они отдаляются, а он им говорит: вы видите это, смотрите на это. То есть, чтобы этот страх был перед лицом вашим. Я хочу наперед выразить мысль, что это вопрос веры. То есть, видеть страх Господен – это перед лицом он должен быть. И мы его должны видеть. Ну а как это видеть? Если мы нереальные участники этого события, мы не стоим перед этой горой. А как же нам этого видеть? Как нам это видеть? Верою видеть. И все эти события и многое другое, что открывает Господь, только верою видеть перед лицом нашим. Мысль, которая нам дает возможность, да, опираясь на эту мысль, опираясь на мысль, которую выразил Моисей, чтобы дать инструмент, как видеть или как пребывать пред страхом Господним. И теперь цель, целеполагание, назначение этому Моисей выражает: дабы вы не грешили. То есть в страхе Божьем есть рациональное. Для чего это он делает? Если Адам не мог выразить мысль, для чего он скрылся? Я убоялся просто тебя. И он не может осмыслить этот страх. Неконструктивный страх, не строящий. Он просто убегает и объясниться не может. Так и в жизни, вообще в греческом тексте это фобос. Фобос – это страх, именно вот такой необъяснимый страх где-то, да? Человеческий страх больше. И другие есть варианты, но там нередко мы слово фобос видим. Фобия отсюда произошло, да? А здесь тоже это обнаруживается, по контексту мы это видим. А Господь конструктивный страх вносит, видите, освящающий. Вот мы линию ведем с вами, да, вот как выстраиваем. Он что хочет сделать? Он хочет осветить эту эмоцию, преобразить ее, сделать ее конструктивной, созидающей, строящей внутри человека, да, чтобы человек не остался в этом... животном, иногда так называют его, Адамовом, неконструктивном страхе, беспорочным. Желание Господне, чтобы не нарушали порядок, не нарушали тот порядок, который устанавливает Он. Теперь следующая важная мысль. Давайте мы обратим внимание на то, смогли ли удержать этот страх народ, который видел громы, молнии, вот это все страшное видение, мы в страхе и трепете, свидетельствуя об этом. Проходит время, что мы видим? Мы очевидным образом свидетельствуем и сами говорим, они отошли от этого. Моисей уходит на гору, Моисей общение имеет с Богом, а они, к сожалению, в этом страхе не могут удержаться. Не однажды Господь себе являл, да? Мы берем это явление, а мы видим Его явление при выходе из Египта, сколько этих чудес было удивительных, и когда они могли тоже иметь этот страх от этого, то, что они видели, это расступающееся море, это гибель фараонового войска и многое другое, которое приводило бы и страх, трепет. Но важная мысль, удержали ли они этот страх? Ответ – нет. Понимаете, видение этого ужасного, да, в страхе и трепете, даже вот

0: Дрогаются они. Но это не удержало их. Почему? Кажется, то, что было предназначено им, самим Господом, я имею в виду, для того, чтобы построило в них нечто внутри, оно не сработало до конца. Это удивляет нас с одной стороны. Но давайте проследим дальше. Давайте вместе откроем послание евреям. Оно отчасти как бы резюмирует многие моменты Ветхого Завета, обнаружив и показывая то, что постановление древнего времени, оно переходит и в Новый Завет. Вместе откроем послание евреям, 12 глава, и прочтем с 8 стиха. «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если бы мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Здесь несколько мыслей. Итак, вводится следующее понятие «наказание за грех». И хотя оно не что-то новое, но в плане рассмотрения страха, я бы хотел его поставить как ступенькой, как частью развития этого вопроса, процесса. Да? Теперь наказание. Так как он дал страх Божий для того, чтобы сохранить от греха, а человек, уклоняясь от страха Божьего, грешит, получает наказание. Для чего? Чтобы опять вернуть в страх Господень. Опять вернут в это состояние страха Господня. Но опять же вопрос, работает ли этот механизм с плотским человеком на 100%? Работает ли? Когда мы в детстве, а родители используют для нас, детей, или мы как родители уже используем это, и здесь из текста видим, чтобы боялись, из страха наказания. То есть какая здесь процедура, какой механизм? Из страха наказания я имею страх, а страх сохраняет меня. Вот такая процедура, такой механизм. Но вопрос, дети взрослеют, и мы очевидным образом убеждаемся из опыта жизни, и из опыта уже не только личной жизни, а и даже жизни всего народа Израиля, мы видим, что опять не работает. Опять как будто сбой в механизме. Но Господь не останавливается на этом. Он развивает это, потому что Он освящающий. Он не останавливается, чтобы достигнуть той цели, которую Он поставил в древности, чтобы не грешили, чтобы освятить Его, представить Его. И Господь Иисус к тому и пришел, чтобы нас освятить и представить. И теперь приходим к такой мысли, к такому состоянию, да, что если бы мы пользовались только механизмом из наказания, и я хочу здесь произнести такую мысль, цитату, фразу, которую хотелось бы осмыслить. Если человека оставить на этапе того, что я, Господь, вам дал заповеди, наказание за согрешение, за неисполнение, то есть ты не страшишься меня, я буду наказывать тебя, то что дальше, как у человека плотского, неочищенного будет происходить? Обращаясь к Писанию, и особенно можно было бы продемонстрировать это начальными главами книги пророка Исаия, что они делают? У них есть осознание греха в некотором смысле, они приносят жертвы за грех, они стараются уйти от наказания, сознавая, что они согрешают, но тем самым они все равно подпадают к осуждению. Что это за феномен? Как это так? То есть они этим демонстрируют, что все-таки они страха Господнего не приобрели. Нету этого страха. А что же взамен у них появляется? Появляется серьезнейший суррогат под названием лицемерие. И это работает и во времена Нового Завета, когда мы видим, что Господь Иисус Христос обнаруживает и показывает вот это лицемерие в тех, которые идут вот этими же путями многие сотни лет. Они ходят этим путем, якобы внешне демонстрируя страх Господень в исполнении заповедей, а на самом деле его не имея, уклоняются в лицемерие. И это остается угрозой и для нашего духовного состояния в наше время, в наших церквах, в наших общинах. Итак, что бы я хотел здесь выразить как одну из опасностей, которую в осмыслении этого вопроса, ну, хотелось бы, чтобы мы увидели. Если действительно страх Господень, он присутствует в нашей жизни, в том смысле, в котором Господь и желает на нас распространить, то он нас никогда не приведет к лицемерию. То есть формальному, формальное – это форма. Когда мы говорим об этом, то мы должны представлять, что есть форма, и форма, она должна соответствовать содержанию, выражать. Но люди нередко делают такой шаг, они форму преображают, не имея содержимого соответствующего. Тогда это и называется формальностью лицемерия. В естественном должно быть так, что наше внутреннее, оно придает форму. И тогда мы можем смотреть на эту форму и понимать внутреннее. Такова закономерность. Но люди, которые лицемерны, они усиливаются, чтобы преобразовать форму, не изменяя внутреннего. Это люди, которые не имеют страха Господнего. Это вопрос и душепопечения. Когда мы действительно имеем опыт научения слова и видим то, что человек имеет только форму без внутреннего правильного содержания, мы можем сделать достаточно правильный вывод. Вероятнее всего, этот человек не имеет правильного понимания и отношения к страху Божьему. Вместе с вами хочу продолжить размышление, открыв текст Писания книги «Псалтырь». Книга «Псалтырь», 18-й псалом, 10 стих. Здесь утверждение Давида как пророка. Такие слова: «Страх Господень чист, пребывает вовек». Если страх Господень обнаруживается и показывается чистым, да, он чист, он пребывает вовек, подобно как святость Божия и сам Господь пребывает вовек, то к этому состоянию желает Господь и привести человека. Привести к состоянию святости, к состоянию трепета, страха Господнего. Он чист. Мы говорили о формальности, а страх Господень чист от формальности, то есть от лицемерия. Поэтому, чтобы освободить человека от этого ложного пути, Господь устанавливает или показывает, обнаруживает границы. Я думаю, что в наших последующих беседах о границах и принципах будет выражено. Поэтому я здесь не останавливаюсь, а продвигаюсь вперед несколько. Но у Господа есть границы. И чтобы человек не впал в развращение, он ставит с одной стороны и с другой стороны границы, как берега в реке. Итак, чтобы обнаружить теперь одной границей, мы проговорили, что есть наказание за грех, и страх Господень должен удерживать, но не срабатывает до конца. И у плотского человека, ну, нет возможности практиковать это постоянно. Что же Господь в своем промысле дает человеку? Давайте вместе откроем, чтобы вот этот чистый страх Господень заработал, как у пророка выражено в древности, да, то есть он осмыслил это и выразил, он чист, он пребывает вовек. А как же это, чтобы это было даровано, было, присутствовало в человеке? Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, известное для нас утверждение: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Здесь сокрыто очень много и глубокого смысла достаточно. Понятно, что тот иррациональный страх, который мы говорили от начала, страх неконструктивный, не созидающий доброе, правильное взаимоотношение с Господом, он здесь назван, есть мучение. И действительно, человек мучается, выстраивая взаимоотношения с Господом, вдруг обнаруживает парадокс. Он мучается. Он не может из страха наказания построить те взаимоотношения, которые бы его удовлетворяли, которые бы его вводили в покой, о котором провозгласил Господь. Он говорит, придите ко мне, успокою вас. Да? Вот он не может войти в состояние покоя. Имеет страх перед Господом, как он думает, размышляет. Это одна сторона. Но с другой стороны, он находится в таком страхе, хотя думает, что перед Богом. Я хочу показать именно вот эту душепопечительную часть, которая необходима нам, ну, среди нас, в наших церквах, да? Показать, что человек показывает, что он боится Бога, и о заповедях говорит, показывает, цитирует их. Может быть, понятие гностицизма братья более способны могут объяснить, да, как в библейских курсах и школах это преподается как течение, да. Но я в простоте хотел бы передать так это, да. Беседуя с одним из верующих людей, предлагая ему то и другое для его души, он отвечал и такими словами: «Я знаю, знаю». И так нередко «знаю-знаю». И все, что бы я ни предложил ему для решения его духовных вопросов, внутреннего его человека, он «знаю-знаю». Он, как вы думаете, а дальше «знаю-знаю» он пошел? Нет, к сожалению. Хотя тем самым, как бы «знаю-знаю» демонстрирует, показывает, что я знаю заповеди Господни, я знаю, в чем мне надо пребывать. То есть он знает, он как гностик, гнозис – знание. Я знаю, гнозис, я знаю, но знания его эти якобы удерживают в страхе, но плода нет. Понимаете, бесплодная жизнь, нету плода того, которого бы ожидал от него Господь, да, и, в принципе, служителя, церковь опытная, нету. Так у меня возникает вопрос, а действительно ли он имеет тот страх? И вот этот страх, он как бы остался на той ступеньке первую, которую Господь как развитие дает, а он остановился на ней. Так что Господь развивает, дает, толкает дальше, как бы, во что погружает человека? Он погружает его в любовь. Потому что развить страх Господен без любви, оказывается, чистый страх Господен невозможно. А здесь и говорится об этом. В любви нет страха. Но какого страха? Того первоначального Адамова, неконструктивного, не строящего, не созидающего духа, душу человека во взаимодействии с Господом. Вот в любви такого страха нет. А какой страх в любви есть, да? В страхе есть мучение, вот этого страха нету. А какой страх присутствует? Страх конструктивный, страх Господен присутствует. Я хочу здесь еще одну сторону оттенить, которая обнаружится в последнее время. И брат Вениамин об этом произнес тоже коротко, а я хочу именно вплести эту мысль в цепочку нашей беседы. О том, что провозглашается «Бог есть любовь», как определение, оно взятое из Писания. Но что в своих размышлениях чисто человеческого характера продолжают люди, которые свидетельствуют о себе, что они верующие? Они утверждают даже на этом или на других подобных выражениях «всепрощение Божие», которые искривляют понятие «всепрощение Божие» или «прощение Божие», начинают грешить. И живут в грехе очевидным образом и говорят, что Бог есть любовь, и любовь Бога, она что делает? Она изгоняет всякий страх. А какой страх? Даже страх перед грехом и наказанием. Это как крайняя степень. Это и тот второй берег, о котором я хотел и сказать. С одной стороны, только из страха наказания, человека в конце концов поместит в лицемерие, в формализм. С другой стороны, если неверно истолковать любовь Божию, оно его приведет к развращению. А что же тогда нам, как уразуметь это? Во что же должно прийти тогда состояние души человека? И я здесь хочу... новое, оно не новое, оно хорошо известное нам слово, но в цепочке наших размышлений поставить слово «благоговение». Что же это? И когда Господь подводит нас к осмыслению этого состояния внутреннего человека, благоговеющее, да, благоговеть, да, это таковые взаимоотношения с Господом, которые показывают, демонстрируют страх Божий из любви. Мотивация меняется. Там мотивация из наказания, а мы, проповедники многие, убеждаем, что теперь мотивация меняется из любви, но не отвергает наказание. Берега остаются. Берега нельзя двигать. Это принципы. Об этом было тоже вскользь, но сказано, это принципы, без них нет возможности. Бог наш принципиален. И поэтому Он дает нам границы эти, берега эти, а направляет русло наших взаимоотношений в благоговении. Это время Нового Завета. Хотя и в древности это уже уразумели, и этим пользовались, и это провозглашали. Давайте вместе посмотрим на некоторые тексты. Псалтырь, 21 Псалом. 21 Псалом, 24 стих. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославьте Его, да благоговеет пред Ним все семя Израилева». Здесь как основание, может быть, еще не раскрыто, как почка, которая не раскрыла, еще не дала листы. Но вот это благоговение, поиск этого состояния, что это за взаимоотношение с Господом, уже выражается с древности. Тот, кто это духом ощутил, прикоснулся к этому, он это и старается выразить в словах, в убеждении своем, благоговеющее, да? Развивая эту мысль, Соломон в притчах такую мысль говорит. 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Блажен человек. Это состояние, которое мы где-то обрисовываем более повседневным словом «счастье», хотя оно, думаю, не отражает всего того внутреннего состояния человека, которое им обладает. Да? То есть человек имеет в данный момент или в этот момент, а если это постоянный момент, то постоянно благоговеет, он постоянно находится в таких взаимоотношениях и общениях с Господом. Когда он это имеет, он благоговеющий, он это имеет, он контакт, соединение с Господом имеет, и в этом постоянно. Благоговеющие это имеют. Давая наставление, Экклезиаст выражает это такими словами. 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, и тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вот от древности то, что оно было провозглашено, исследовано, утверждено Духом, когда они воспринимали от Духа Божьего, что надлежит быть. И Господь Иисус Христос принес это теперь, чтобы оно было на всех. Он тот, который вносит в церковь свою и желает, чтобы это воспринял всякий человек. Еще один текст из Экклезиаста, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснет ним, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его». То есть это не было скрыто в древности, это было открыто, хотя и не всем. Смогли ли это осмыслить те, которые уже в то время слышали? Не думаю. Если бы они осмыслили всем народам, снова вернусь к народу, к мысли о том, что Господь созидает народ не отдельных личностей, они были, и мы о них читаем. Но Господне желание народ созидать, множество народа, чтобы народ это воспринял. А в отношении народа развития событий мы видим, пророки изъясняют, исторические события нам проговаривают, что так не было. Со всем народом так не происходило. А теперь времена Нового Завета. Мысль созидать народ. Я создам церковь мою. Я создам народ мой, сообщество мое. Господня мысль повторяется. Господь не отходит от этого. Он созидает народ. созидает, и он дальше двигается в этом. Чтобы этот народ эффективно созидался, он и вносит понятие страха Господня как благоговение. Итак, хотелось бы выразить заключительную мысль. Страх, который вначале входит в человека как неконструктивный, как несозидающий отношения с Господом, он обезврежен. Ну, я таким словом хотел бы выразить. Он как бы преображен. И теперь, можно было бы сказать, он приподнят или поднят к небу. То есть эмоцию, которую мы представили ему на преображение, страх неконструктивный, который ввергает нас в плачевное состояние, он может быть преображен Господом и выразиться в страхе Господнем. Я не говорю о многих других явлениях в жизни, как тревожности, как охрана, сохранность жизни, которые имеют в нашей жизни как место, да, явление отдельное. Но мы говорим именно целенаправленно о страхе Господнем как созидающем. Заключительная мысль. Страх Господень – это благоговение пред Господом. В благоговении пред Господом содержится страх Господень, который выражается, с одной стороны, боязнь перед Господом, когда человек от плотского состояния совершенствуется, возвышается, освящается. Это процесс возрастания, как и любовь, о которой Колоссянам он пишет, возрастает вас, да? Чтобы прийти в это состояние любви всепоглощающей, которая в любви нет страха. И только благоговеющим есть возможность пройти по этой лестнице беспрепятственно, чтобы и достигнуть этого. Господь благословляет это восхождение, и да благословит нас в этом Господь. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Авдий. Имя Авдий, по-еврейски Абадия, означает «раб Господень». И это все, что мы знаем о пророке, который написал коротенькую книгу, всего 21 стих, о суде Божьем над Едомом или Идумеей. В разных руководствах и пособиях к изучению Библии указаны разные даты относительно пророка Авдия и написанной им книги. Одни отождествляют его с Авдием, начальником дворца Ахава, царя Израильского. Другие же полагают, что пророк Авдий жил около 300 лет позже Ахава. Как одни, так и другие исследователи основываются на 11 стихе книги этого пророка, в котором описаны действия Едома. «В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Но таких бедствий в истории Иерусалима было несколько. При Соломоне, в царствовании Ровоама, в царствовании Иорама, в царствовании Амасии, в царствовании Ахаза и далее Навуходоносор, царь Вавилонский, окончательно разрушил Иерусалим в 586 году до Рождества Христова. В каждом из этих бедствий идумеяне могли принимать участие. Но с большей уверенностью одни настаивают, что пророк Авдий написал свое пророчество о суде над Едомом после нашествия филистимлян с аравитянами в царствование Иорама. Другие же уверяют, что пророк Авдий написал свое видение о суде над Едомом после их жестокого участия в разрушении Иерусалима Навуходоносором в 586 году. Иеремия 4, 21-22, Псалом 136-7. Но поскольку пророк Авдий не упоминает о разрушении Иерусалима и сожжении храма, а лишь о грабеже, убийствах и выдаче уцелевших, то это едомитяне, пришедшие с аравитянами, делали в царствовании Иорама. И это приводит к заключению, что книга пророка Авдия написана около 840 года до Рождества Христова и является первой из сохранившихся пророческих книг. Что же касается того, что она стоит не на первом месте, а на восьмом в числе пророческих книг, это объясняется ее краткостью. Видение пророка Авдия относилось к Едому или Идумее и относится к Дню Господню на все народы. О столичном городе Идумеи пророк так написал: «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты был как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Стихи 2 и 3. 2 октября 1966 года 10 человек, туристов, среди которых находился и писавший эти строки, прибыл из Иерусалима посмотреть на древний город Петру, упомянутый в Библии под названием Села, который был столицей Идумейского царства, 4 царств 14.7. Еврейское название села, как и греческое Петра, означает «скала». И это наиболее точное название древнего города, от которого сохранилось до нашего времени больше 1000 высеченных в скале жилищ, гробниц и общественных зданий. Туристы прибыли в двух автомобилях к приличному зданию, в котором помещалась гостиница, ресторан и конторы государственных служащих. Дальше можно было бы ехать только на лошадях или идти пешком. Арабы со своими лошадками поджидали туристов. Мы поехали к высокой горе. Через несколько минут оказались в Эс-Сик, глубокое ущелье, вернее узкой щели в высокой горе. Не везде две лошади могли идти рядом. Проехавши около 1,5 километра, мы оказались перед величественным зданием, высеченным в розового цвета горе. Проводник-араб рассказал нам краткую историю этого города и некоторых его зданий. Перед нами был храм Изиды, известный теперь под названием Эль-Хазне. Дальше оказалась большая котловина, а кругом сплошная гора, в которой были высечены разные здания. Мы видели древние храмы, остатки триумфальной арки, амфитеатра и так далее. Но не видели ни одного человека, который бы жил в этом городе, который гордился своей неприступностью. В истории нет и следа, когда и каким образом идумейская неприступная села превратилась в Петру, столицу Новатеи. Только у пророка Малахии 1.4 имеется такая заметка. «Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенные, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». Вероятно, в то время, около 400 лет до Рождества Христова, едомитяне были разорены новатеями и оттеснены в Негев. Взятие селы Петры пророк Авдий так описал. «Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». Археологи теперь с большим старанием ищут следов тысячелетнего царствования едомитян в Петре, но находят только то, что осталось от новатеев и римлян. Обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Неприступная Петра, скорее всего, была взята предательством, как предсказал пророк. «До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Но пророк Авдий видел дальше запустение города Петры. Он видел день Господень на все народы. «Никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». Авдия 1.18. Как бы люди ни относились к библейским пророчествам, но теперь нигде не найдете ни одного идумеянина. С другой же стороны, этот пророк написал, «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». Стих 17. Это пророчество начало исполняться с 1948 года, когда было объявлено независимое государство Израиль, которое для всякого еврея представляет гражданство, как только его нога ступит на землю его предков. Мы не можем уверять, что пророк видел именно такую последовательность. Но он написал в 17 стихе, что дом Иакова получит во владение наследие свое. Затем в 19 стихе написал следующее. «И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. Полем Ефрема и полем Самарии, а равно и остатком филистимлян, полосой Газы, Израиль овладел в 1967 году и считает эти земли своим наследием». Гора Исава еще находится во владении Иордании. В 20 стихе книги пророка Авдия мы читаем следующее. и переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты. Эта местность находится теперь в границах Ливана. Но там происходят постоянные стычки арабов-христиан с арабами-мусульманами. Поговаривают даже о разделе страны на две части. Южная, населенная христианами, может оказаться под покровительством Израиля, который и теперь оказывает им помощь. Книга пророка Авдия заканчивается такими словами: «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». На наших глазах сбываются слова древнего пророка и призывают всех людей: «Приготовься к встретению Бога твоего». Амоса 4 глава, 12 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Из поэтических тетрадей. Дмитрий Клиновский. «Милостив ко мне ты бесконечно. Ты тропинку мне даешь в лесу. В море ветер, в небе пояс млечный, в поле зреющую полосу. Ты прекраснейшую из любовей в сердце мне, как радугу, зажег. Мир огромный показал мне внове, песенное дал биенье крови и не раз простил и уберег. Как же я твое не вспомню имя, сущего тебя не назову. Жизнь проходит тропами глухими, и тобой, щедротами твоими, только ими я еще живу. 1945 год. Бродя весной по солнечным дорогам, что паутинкой по холмам легли, так хорошо беседуется с Богом в скупых просторах неба и земли. Он слышит все, он отвечает редко, дыханием ветра, шелестом травы, да иногда черемуховой веткой совсем легко коснется головы. Но в скудных знаках медленной беседы красноречиво и столько красоты, что чувствуешь, ты лучшее изведал, что в этой жизни мог изведать ты. И вот идешь. Глаза сияют счастьем, душа звенит, как горный ключ чиста, и ароматом первого причастия, как у ребенка, тронуты уста. 1946 год. Свет горит во мне и надо мною, мрака нет и нету пустоты. Звездным небом и моей душою ты твердишь, что существуешь ты. Как слепой ребенок от рождения, материнского не знав лица, все-таки запомнил шепот, пение, бережной руки прикосновения, теплоту и нежность без конца. Так и я тебя, не видя, знаю. Разуму земному вопреки, я твое дыхание ощущаю, песню слышу, шепот понимаю, чувствую тепло твоей руки. Всевышнему. Елочка с 5 свечами, без игрушек и сластей, робко льет скупое пламя в нищей комнате моей. Ах, не так же у порога, в мой заветный Вифлеем, сам стою я перед Богом, не украшенный ничем. Только иглами сухими всех земных моих тревог, только свечками скупыми, что он сам во мне зажег. И мою, пуская душу, в путь намеченный едва, сам же скоро и потушит до другого Рождества. 1947 год. Мы все уходим парусами в одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, волна клевещет на волну. Где наша пристань? Где-то, где-то. Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, но с каждым днем они бледней. И лишь когда мы все осилим и всякий одолеем срок, освобождающе под килем прибрежный зашуршит песок. И берег назовется ясным и чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно, и сердце не утешить им. Сейчас кругом чужие земли, буруны, вихри, облака. Да на руле, когда мы дремлем, немного ангела рука. 1961 год. С каждым изменением названия что-то милое идет на слом. Город Пушкин у меня в сознании царским не становится селом. Петроград с его тяжелой тризною Петербургу нашему не брат. И уже совсем зловещим призраком нынешний маячит Ленинград. А за ним пришло на память множество оскверненных сел и городов, жалкое словесное убожество, повторение омертвелых слов. Вновь и вновь шагами молча мерю я кладбище погубленных имен. Что же, примириться мне с потерью? Или мертвый будет воскрешен? Может быть, в часовне за околицей, где-нибудь в Олонецкой глуши, сам Господь наш за Россию молится, за спасение ее души. 1976 год. Леонид Егорович Оболенский. Вечная борьба. Стон и скрежет поколений, реки крови, гром сражений он пришел унять. Рай давал он вместо ада, и народ решил, что надо им его распять. Мчится быстро век за веком, но поныне человеком правят силы тьмы. Идеал любви и ныне поруганием святыни называем мы. Тьмы веков сошли в могилы, но и ныне те же силы давят бедный мир. Свет и тьма в борьбе кровавой. Скоро ль свергнет свет со славой мрачной тьмы кумир? А пока дела, стремления те же в нашем поколении, как века назад, и с проклятием идеалу также молимся Ваалу, а Христос распят.
3: Пережитое. Ширина и Досова. Два алжирца. Эпиграфы. Обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, но время и случай для всех их. Экклезиаст 9.11. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Александр Блок. Амин. Изучение Библии в небольших группах – давний испытанный метод. Погружение в Священное Писание укрепляет в вере и мотивирует на служение. Наша группа была необычной. Большинство ее членов были из мусульман. Мы читали Коран и сравнивали некоторые его тексты с Библией. Приходил к нам алжирец Амин, ставший христианином лет 10 назад. Он работал в алжирском посольстве в Москве. Я поинтересовалась, знают ли его родственники о Христе. Он испуганно отшатнулся. Что вы, это невозможно. Они даже не знают, что я христианин. Я очень боюсь за них. Если они уверуют в Иисуса, их убьют. Мне еще не встретился ни один алжирец-христианин. Зачем проповедовать мусульманам, если евангельскую весть они воспринимают в штыки и готовы за это резать головы? Писатель Лесков в рассказе «Очарованный странник» размышляет о миссионерах, проповедующих мусульманам. «Азиата в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедуют. Это по первоначалу никак не годится, потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет». Наверное, поэтому апостол Павел призывал одних людей спасать Божьей благодатью и любовью, а других страхом, судами и вечным адом, где червь не умирает, а огонь не угасает. Бог есть любовь, Но некоторые понимают это как позволение жить в грехе, периодически бегать в церковь, каяться, потом снова грешить. Ведь добрый и ласковый Бог все простит. Но, как известно, скоропортящиеся продукты капризны. Чем теплее к ним относиться, тем быстрее они гниют. У Бога Библии есть и справедливый гнев. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Псалом 49:3. Почти в каждой главе Корана ад расписан очень красочно. Тут и кипящий гной, денно и ночно льющийся в гортань грешнику, и крики нечестивых, и палящий огонь, целый букет страстей и ужасов. Мусульмане боятся ада. Конечно, они мечтают оказаться в раю, поэтому стараются ревностно выполнять религиозные предписания, такие как пост, ежедневная пятикратная молитва, хадж и другие. Но даже соблюдая их, ни один мусульманин не знает, где он окажется после смерти. Все зависит от Аллаха. Как он решит, так и будет. В Библии Христос говорит однозначно: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что может быть лучше этой надежды? Я спросил Амина: «Ты заботишься о безопасности своих родственников, я тебя понимаю, но однажды они все равно умрут. Где они будут? Ты об этом думал?» В вечности они спросят тебя: «Почему ты не рассказал им о Спасителе?» И что ты тогда им скажешь? Амин ничего не ответил. «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иезекииль 3:18. Васиф. Через пару месяцев в нашу группу пришел молодой человек по имени Васиф. И надо же такому случиться, тоже алжирец. Удивительно, потому что алжирцев в Москве немного. Но у Бога был план. Войдя в комнату, Васиф чуть ли не с порога стал возмущаться: «Вы неправильно трактуете Коран. У вас был советский атеизм, поэтому вы ничего о Боге не знаете. А я изучал священный Коран на арабском языке в школе. Нам муллы его объясняли. А вы все отступники. Христианство — ложная религия, и у христиан неправильная вера. Надо вернуться в ислам, к вере своих отцов». Я принялась успокаивать его. «Потерпите, молодой человек. Мы рады, что вы к нам пришли в гости, но у нас есть правило. Когда мы закончим наше занятие, обязательно выслушаем вас». В тот день мы читали вторую суру, главу Корана «Корова». История в ней заимствована из Библии, из 19 главы книги «Числа». В этой суре говорится о Мусе, Моисее, жертвенной телице и искушении Авраама. Все в одной главе. Коран написан в стихотворной форме, в нем нет последовательности в повествовании. Ветхозаветные и новозаветные имена могут встречаться на одной странице и даже в одном предложении, из-за чего трудно уловить логическую последовательность. Я спросила Васифа: «Вот вы сказали, что изучали Коран много лет. Расскажите нам, как Бог испытывал Авраама?» Он посмотрел на меня, будто я с луны свалилась, и в недоумении спросил: «А кто может это знать? В Коране ничего не написано, только Аллах знает». «А вам хотелось бы знать, как было дело, и что об этом написано в Таурате, Пятикнижии?» «Конечно. Я раньше об этом никогда не думал». Мы начали читать 22 главу книги «Бытие». «И было, после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бытие 22:1. А далее как Бог повелел Аврааму принести в жертву своего возлюбленного сына Исаака и остальные события истории. Алжирец Васиф растерянно молчал, а потом снова стал возмущаться, но уже в другую сторону. «Как же так? Нам все время говорили, что не Исаака, а Измаила Бог предложил Аврааму принести в жертву. Ну, получается, это был Исаак?» В Коране есть повеление Аврааму принести в жертву сына, но не сказано, какого именно. Авраам сказал: «Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь». Он сказал: «Отец мой, делай, что тебе приказано». Коран 37, 101, 102. А дальше речь идет об Исааке. «Мир Ибрахиму! И обрадовали мы его Исхаком и пророком из достойных, и благословили его и Исхака». Коран 37, 112, 113. Это подтверждает библейскую истину, что в жертву Бог повелел принести именно Исаака. Васиф стал регулярно приходить на наши встречи, покаялся и обратился ко Христу. Амин и Васиф. Новообращенный христианин Васиф принял твердое решение креститься. И как вы думаете, кто его крестил? Амин. Тот, которому казалось, что он один-единственный на свете христианин-алжирец. Как причудливо жизнь сводит людей. Часто мы не знаем, кто находится рядом с нами. В одной маленькой группе, далеко от своей родины, встретились двое алжирцев – христианин, боящийся благовествовать, и мусульманин, ищущий истину. Бог помог Васифу найти Христа, Амину преодолеть страх. Нет случайных встреч. Или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом. Не зря говорят: случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. У Бога случайного не бывает. Нас всех друг другу посылает Бог. На горе или на радость – неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок и не сдадим экзамен жизни честно. Нас манит даль непройденных дорог, а друг в дороге – радость и подмога. И не сочтем высокопарным слог. Нас всех друг другу посылает Бог. И слава Богу, нас у Бога много. Борис Пастернак.
1: Территория веры. Павел Минаев. Благодать. Прочитал я недавно в российских медиа интересную заметку журналиста Петра Каменченко. Во время Фолклендской войны 1982 года аргентинцы держали в Ушуае пленных английских морских пехотинцев. Жили англичане в гостинице «Три звезды плюс». Кормили их по морской раскладке, а вот спиртное военнопленные должны были оплачивать самостоятельно. Деньги у сидельцев быстро закончились, и кто-то из них, самый находчивый, написал на принесенном барменом чеке: «Оплата расходов гарантирована английской короной, Ее Величество Елизавета II, королева Англии». Бармен посчитал королевскую гарантию заслуживающей доверия и дальше угощал пленных без ограничений. К моменту возвращения пленных на родину накопилась внушительная пачка счетов. Любопытно то, что все они были действительно оплачены, о чем лично позаботилась тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Как тут не вспомнить крылатую фразу нашего недавнего премьера: «Денег нет, но вы держитесь», — пишет журналист Петр Каменченко. А я вот, будучи христианином, вспомнил другое, слова из Библии, Священного Писания: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Мы, люди верующие, подданные нашего Господа и Царя царей, можем даром, смело и сполна получать благодать Господа нашего Иисуса Христа. Каждый день, каждый час, каждый миг благодать спасающую, научающую, оправдывающую нас, потому что Христос однажды за нас всех все заплатил сполна смертью, кровью, жизнью Своей.
4: Нам остается только верить, получать и радоваться, и вечно славить Его, рожденного, умершего и воскресшего, за неизреченный дар Его. О, благодать!
2: Мысли вслух. Яков Крёкер. Перевод с немецкого Ивана Козлова из журнала «Вера и жизнь», номер 2, за 1974 год. Дыхание времени. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Матфея 13:13. Когда вечное и духовное вступает во временное, оно вынуждено принимать формы временного. По этой причине формы Божьего откровения всегда носят человеческие черты. Слово Божье должно было стать плотью, чтобы быть понятным и доступным людям. Это, в свою очередь, приводит к тому, что наше представление о вечном и духовном

0: просто забывали и выпускали из виду. По этой причине человек старался всегда увековечить формы, убивая дух. Так появился в Израиле мертвый культ жертвоприношения, скрупулезное священство, нищее духом книжничество, против чего пророки Божьи выступали с обличениями в силе Духа Святого. Внешние формы откровения могут соблюдать люди, не живущие в духе этого откровения. Древность этих форм не имеет никакого значения, если в них отсутствует дух откровения. В дни Иисуса Христа иудеи говорили: «Мы – семя Авраамова» и «Отец наш Авраам». Однако говорившие не жили и не поступали по примеру Авраама. В чем нуждался и нуждается человек во все времена, так это в Духе Святом. Дух хочет говорить с нами постоянно.
1: Духовная статья. Петр Колыбаев. Живые уроки. Первые стихи 5 главы Евангелия от Матфея являются началом чудесного учения Господа Иисуса Христа, Его живыми уроками. Они известны под названием «Нагорная проповедь». В этой проповеди сокрыта неизмеримая глубина истинного человеколюбия, идеальное наставление для жизни и благочестия. Многие люди не верят в божественность Иисуса Христа, не принимают Его голгофскую жертву как искупительную цену за их грехи, сомневаются в Его воскресении, но почти все здравомыслящие люди считают Нагорную проповедь несравнимым шедевром альтруистической философии с практическим применением. Может ли обыкновенный человек найти в подобном состоянии или в подобных переживаниях хотя бы тень счастья? Христос отвечает на этот вопрос определенно – да. При этом из Его учения мы видим, что это блаженство гарантировано людям не только в вечности, но и в этой земной жизни. Христос не говорит, что нищие и плачущие, осознавшие свои недостатки и духовные нужды, будут блаженны. Они блаженны теперь, в этой земной жизни. Однако для этого есть определенные условия. Достижение этого блаженства не зависит от исполнения нравственных предписаний или духовно-религиозных норм жизни. Нагорная проповедь не является новозаветным законом. Если ее принимать как закон, тогда это учение было бы недостижимой мечтой, не более. Нагорная проповедь – это благая весть о великой спасительной благодати Божьей, открытой для каждого человека. Закон Божий, праведный по своей природе, не мог спасти ни одного грешника, так как каждый его нарушил, преступил и потому подвергся проклятию. Закон лишь открыл грех и праведно осудил его вместе с грешником. Благодать же Божия во Христе Иисусе открывается там, где кончается закон, и Нагорная проповедь является началом откровения и пояснения этой благодати ее живыми уроками. При содействии благодати через веру каждый человек может быть счастливым и блаженным. В первом блаженстве Господь провозглашает: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Понимание и признание духовной бедности – это необходимое условие для получения благодати Божьей. Эту бедность открывает грешнику закон, Божье Слово и Дух Святой. В русском тексте употреблено слово «нищий», а не «бедный». Оно говорит нам о безнадежном духовном состоянии человека. Бедный может иметь что-то, а нищий лишен всего. Он неимущий, попрошайка, он совершенно не имеет праведности, святости, чистоты, доброты, истинной любви, не имеет живой надежды. Он не имеет самого главного – спасения. Духовная нищета ставит человека на то место, где он может получить великое богатство, богатство блаженства. Грешник, не имеющий, но жаждущий праведности, спасения, святости, духовного обогащения, будет просить это у Господа, а Христос в такой просьбе никогда не откажет. Он пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших грешников. Он принял смерть за грешников, чтобы на законном основании дать прощение и спасение кающимся грешникам. Многие люди никак не могут согласиться с истиной об абсолютной испорченности человеческой

0: человеческой природы. То зло, которое действует во всем мире, они стараются оправдать жизненной необходимостью, законами борьбы за существование. Создается впечатление, что этим они защищают человеческое достоинство, а на самом деле они низводят человека до уровня бездушной твари, ставят его рядом с животными. В действительности же человек в своем падении поставил самого себя даже ниже хищных зверей. Никакой зверь не проявлял столько жестокого садизма и лютой ненависти к особям своего же рода, как это делал и делает человек. Только тот, кто сознательно закрывает глаза на эту истину, может ее не видеть и не признавать. В этом и заключается непонимание своей духовной нищеты, и такие люди никогда не могут принять в свое сердце благодатное блаженство. Когда грешник сознает свое нищенское положение, когда грешник кается и принимает в сердце Христа, он в сущности принимает Царя Вечного Божьего Царства. Господь, очистив искупительной кровью сердце верующего, обогащает его сокровищем спасения, воздвигает в нем свой престол и утверждает в нем свое святое царство, свое руководство и свое управление. Его постоянная близость, его любовь и благословение наполняют сердце спасенного грешника неописуемой радостью, истинным и нетленным блаженством и богатством. Придет время, когда Господь Иисус Христос закончит земную историю человечества и совершит над миром праведный суд. Тогда Он утвердит свое вечное и непоколебимое царство во всей заново сотворенной вселенной. Тогда и те, кто имеет Царство Небесное в себе, войдут в чудные обители Христа, в небесное царство своего Спасителя.
1: Мысли вслух. Николай Водневский. Никто не знает. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Марка 13:32. Многих при чтении Евангелия смущает то обстоятельство, что Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, якобы ограничен в своем знании. И если так, то как тогда понимать, что Он единосущный Отцу? Около 60 лет тому назад этим стихом Евангелия заинтересовался знаменитый тогда и непревзойденный до сих пор знаток древнегреческого языка архиепископ Трент, священнослужитель англиканской церкви. Изучая этот стих и пользуясь доступными для него манускриптами, Трент обнаружил, что переводчики не придали должного значения греческому союзу «но» в последней части стиха, «но только Отец». Трент пояснил, что греческое слово «но» состоит из двух частиц. Первая частица «ей» означает «если», а вторая «ми» означает «нет». Точный перевод этих двух частиц «если бы не», а точный перевод всего этого текста должен был бы звучать так. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни даже сын, если бы не отец». Другими словами, Христос сказал, «Если бы я не был в отце, а отец во мне, то даже и я не знал бы о дне том и часе». Благодаря такому уточнению текста выяснилось, что Христос не только не выразил здесь ограниченности своего знания, но наоборот, подчеркнул свое всезнание, ибо Он и Отец единосущны. «Я и Отец одно» — Иоанна 10:30. «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины» — Иоанна 17:21-22.

Эссе. Сергей Панков. «Расти, чтобы не зарасти». Проблема не в том, что в церквах полно пустых мест, а в том, что на уже занятых местах сидят пустые люди. Звучит отрезвляюще, не так ли? Даже провокационно. Примерно как у Иисуса Христа. Так нелицеприятно выразил свою мысль доктор Чарльз Шетт, автор известных книг для молодежи «Письма Карен и Филиппу». Когда Льюиса спросили, что такое истинный христианин, он ответил: «Если вы имеете в виду того, кто никогда ни в чем не отступал от христианства, я могу назвать лишь самого Христа. В этом смысле истинных христиан нет. Есть только люди, которые в разной степени пытаются быть христианами, срываются и пытаются снова. Мы все время становимся христианами». Священник Александр Мень так описывал процесс духовного роста: «Взращивание нашей духовности – дело каждого человека. Это величайшее творчество. Для того, чтобы творить, не обязательно создавать картины, симфонии или скульптуры. Каждый человек творит свою душу. Каждый человек созидает свою личность. Ты творец, потому что сотворен Творцом. Ты творец собственной души. Говоря иначе, твой рост – твоя ответственность. Вы видели родителей, которые бы хотели, чтобы их ребенок навсегда оставался младенцем? У Бога нет никакого желания возиться с 10-, 20-, 30-летними младенчиками. Вот что Он думает по этому поводу. Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, все еще младенец». Евреям 5:12-13. Маленькие дети — это прелесть. Но дети, которые не растут, — это трагедия. Бог хочет, чтобы ты рос и становился зрелым. Взрослый еще не означает зрелый. Как выглядит зрелость? Посмотрите на Иисуса Христа. На страницах Евангелия мы часто застаем Его в молитве. То Он уходит ни свет ни заря, чтобы в молитве начать новый день, то учит ей учеников, то цитирует Писание ученым мужам или учит ему свою малую группу. Он жертвует на храм. Он пример зрелого, богоугодного человека. Сильное желание Бога состоит в том, чтобы ты становился похожим на Христа. Бог больше заинтересован в том, каким я становлюсь, чем в том, чем я занимаюсь. Бога намного больше интересует твой характер, чем твоя карьера. Почему? Потому что ты не сумеешь забрать с собой в посмертие свою карьеру, а свой характер – да. От характера тебе вообще не отделаться, где ты, там и он. Вот почему тебе иногда так плохо. Ты не возьмешь с собой ни свою любимую тачку, ни свой Макэйр, ни трофейный фарфоровый сервиз, ни свои брендовые шмотки, ни любимые блюда, потому что у савана нет карманов. Ты сможешь взять только свой характер или то, каким ты стал на протяжении всей своей жизни. Поэтому то, каким ты становишься, намного важнее того, чем ты занимаешься. Описать процесс достижения духовной зрелости можно одним словом – ученичество. Ученичество – это значит быть учеником. Я хочу учиться, я хочу расти, я не хочу застрять там, где я есть. Через год я хочу быть другим, я хочу быть лучше, чем сейчас. Вот что значит ученичество – быть лучшей версией себя. Подытожу девизом – «Расти, чтобы не зарасти».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, Святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Евангелие от Луки. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань,
возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Присем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».

Евангелие от Луки, глава 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских,

которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такое же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева,
которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье. Надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет сочей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает. Там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо – короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга-учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами, дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик твой искрится, в восторге любуюсь тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный. Влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти.

без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже, пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голговским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтобы обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель. Мой добрый Иисус, спасибо за любовь, прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев с голубой планеты, град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы в неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: И несмотря на его хромоту, Анисим не мог больше относиться к нему презрительно. Впервые в жизни он смотрел на него с уважением.
4: «Да поразят тебя боги всеми проклятьями, ленивый раб!» — закричал повар, внезапно открыв дверь дома и швырнув в Анисима кость. «Сколько мне ждать?»
3: Но вдруг он заметил молодого хозяина и моментально скрылся, хотя, несомненно, закончил свое нелестное высказывание в кухне. Анисим встал, помог встать Архипу, взвалил мешок на плечи и пошел на кухню, где получил от повара то, что заслужил. А Архип с трудом прошел по неровной дороге к ущельям, нашел плоский камень и сел отдохнуть. Весеннее солнце согревало его. Золотистые цветы одуванчиков улыбались ему. Казалось, все птицы в ущелье пели в унисон с его счастливым сердцем. Он посмотрел в долину, куда его нога уже больше никогда не ступит, на горы, на которые он никогда не будет взбираться, и прославил Бога. Наконец-то он победил. Все прошлые годы, когда он так стремился поразить и подчинить Анисима своей физической силой, красотой, властью и значительностью, этот раб ненавидел и презирал его. Теперь же, когда его гордость сломлена, и он превратился в слабого калеку, у которого ничего не осталось, чем бы хвалиться, он завоевал преданность своего раба. Может быть, со временем он сможет завоевать и его дружбу? Время шло. Юноши росли и развивались. Один в физической силе и красоте, другой в духовной зрелости и мудрости. Архипу исполнилось 19 лет. Но он никогда не достигнет своего полного роста и всегда будет передвигаться с помощью костыля. Во время отсутствия отца он проявил себя способным управителем фермы, добрым и справедливым хозяином. Рабы любили и уважали его, и редко кто пользовался его слабостью. Но тот, чьей дружбы он жаждал больше всего, не любил его. Анисим уважал своего господина и служил ему, педантично и точно выполняя все, что требовалось, но никогда не говорил с ним, если не вынуждали обстоятельства. Никогда не оставался в его присутствии дольше, чем нужно было.
4: «Анисим!» —
3: однажды сказал Архип, когда тот убирал со стола после вечерней еды.
4: «Завтра я еду в Ладикию. Приготовь мою одежду, пожалуйста». «Да, хозяин», — был лаконичный ответ.
3: Он унес сосуды, вернулся и молча, но со всей почтительностью, начал раскладывать чистую тунику и чистить сандали. Он достиг полного роста, но двигался с грациозностью и легкостью атлетического юноши. Архип сидел и наблюдал за ним, чувствуя себя жалким и несчастным. Красота, играющие под кожей мускулы, гордо поднятая голова всегда вызывали в нем непреодолимую боль и жажду. Жажду быть как он, жажду свободно передвигаться, свободно общаться. Прошло 2 года с тех пор, как они вместе, бок о бок, сидели на мешке с мукой. Но после того преграда между ними не исчезала ни разу. Анисим оставался его рабом, с бесшумной поступью, исполнительным, безупречным в исполнении своих обязанностей. Но за пределы этой маски Архип не мог проникнуть ни разу.
4: «Я буду нужен тебе завтра для услуг, хозяин!»
3: Анисим стоял перед ним, сложив руки, слегка наклонив голову, как полностью принадлежащая ему вещь, и, казалось, совершенно не имел собственного желания. Архип готов был закричать.
4: «А ты хочешь ехать?»
3: спросил он голосом, в котором слышалась мольба и одновременно раздражение.
4: «Твои желания, мои желания»,
3: автоматически ответил юноша. Он почувствовал мольбу в голосе Архипа и наслаждался игрой, потому что это давало ему ощущение силы. Но позже, ночью, он размышлял о том, стоило ли так поступать. Он бы многое отдал, чтобы поехать в Ладикию. Прошло больше 2 лет, как он видел Ирену. Она уже не ребенок. Он старался представить ее себе девушкой. И побежденный желанием видеть ее, он решил сбросить маску. Он взглянул на Архипа, но было слишком поздно.
4: «Хорошо», — согласился Архип устало. «Если тебе все равно, то лучше оставайся и помогай со стрижкой овец. В церкви в Ладикии собираются христиане, и некоторые из наших рабов-христиан в любом случае поедут со мной. Я встречусь с отцом и Епафрасом, которые придут туда из Филадельфии, и мы вернемся домой вместе. Присмотри, чтобы комната отца была готова к его приезду. Спокойной ночи».
3: Он отвернулся, и Анисиму ничего другого не оставалось, как почтительно проститься и уйти. Снаружи, на лугу, он горько ругал себя за глупую гордость. Готов был смирить себя и приползти назад на коленях, у ног хозяина просить взять его с собой. Хотя до этого он никогда ничего не просил у Архипа, но знал, что тот ни в чем не откажет ему. Анисим остановился, повернул к дому, затем повернул обратно, стиснув зубы. Разве так он хотел встретиться с ней? Униженным? В рабском положении? На заднем плане? 1000 раз нет. Он придет к ней один, придет как свободный, с высоко поднятой головой. Или совсем не придет. Подняв большой камень, Анисим со всей силы швырнул его в долину и опять выругался. Потом пошел домой и сосчитал свои припрятанные монеты. Сумма значительно увеличилась. Завтра, когда Филимона и Архипа не будет дома, его запас, возможно, еще увеличится. Он действовал всегда так осторожно и потому, что ни разу не попался, пользовался доверием хозяев. На следующий день он стриг овец и механически выполнял другие обязанности. Его мысли были с Агриппой в Ладикии.
4: «Что он сейчас делает?» — думал он целый день. «Может, поет вместе с другими старые гимны в какой-нибудь душной комнате, заполненной потными рабами и толстыми евреями? А может, нет?»
3: Ладикийская церковь славилась своим процветанием и независимостью, и пока преследования ее не коснулись. Поэтому, возможно, они совершали служение в хороших условиях и открыто. Он не знал, да и не хотел знать. В сотый раз он спрашивал себя, увидит ли Архип ее. Вероятно, нет. Потому что едва ли Полимон разрешит ей даже подойти к христианскому собранию. Но кто знает. Анисим опять пожалел, что не поехал. Хотя бы только для того, чтобы пройти по тем улицам, где ступала ее нога, посмотреть на те виды, на которые каждый день смотрела она. День заканчивался, и он увидел, как путники возвращались раньше, чем он ожидал. Маленькая уставшая группа между зелеными полями пшеницы. Архип на лошади, его отец идет рядом пешком. Долгие поездки на лошади всегда вызывали приступы боли, и Анисим побежал домой, чтобы приготовить постель и свежую одежду молодому хозяину, а также наполнить кувшин водой. Он как раз успел все сделать к тому времени, как они прибыли, и поспешил к двери, чтобы помочь Архипу сойти с лошади.
4: «Все готово, хозяин!»
3: — сказал Анисим, поддерживая обмякшее от усталости тело Архипа.
4: «Вам помочь помыться и переодеться перед ужином?»
3: «Нет, спасибо», — сказал Архип. «Подай мой костыль, я сам все сделаю. Тебе не надо ждать, Анисим. Можешь идти. Спокойной ночи». Отвернувшись, он с усилием, сильно хромая, пошел один. И, незамеченный родителями, которые были заняты разговором, вошел в дом. Некоторое время раб стоял, наблюдая за ним, потом пожал плечами и отвернулся.
4: «Если он хочет сам справляться с кувшинами, слишком тяжелыми для него, ну и пусть»,
3: – пробормотал Анисим. Однако он был глубоко обижен и разочарован. Сверх ожидания он скучал о хозяине больше, чем мог предположить, и ему не терпелось узнать, что произошло в Ладикии. Задумавшись, он шел к своей хижине. Мать приготовила ему ужин, но это не радовало его. Вид матери беспокоил его в последние дни. Она так сильно похудела и так часто кашляла. Иногда он видел, как она держалась за бок, и лицо ее морщинилось от боли. Когда Анисим возвращался вечером домой, она обычно спала. Но сон ее был неспокойным. Она вскрикивала во сне. Но когда сын спрашивал ее об этом, она в ответ только улыбалась и говорила, что все хорошо. «Я в руках Христа», — отвечала она просто. «Может ли мне что повредить?»
4: «Но я думаю, ты можешь заболеть или умереть в руках Христа, так же, как и в любом другом месте. Не правда ли?»
3: Грубо прерывал он и уходил прежде, чем мать успевала ответить. Сейчас Анисим съел несколько ложек супа, отодвинул тарелку и вышел из хижины. Он пошел к ущелью, чтобы там побыть до темноты в надежде, что дух беспокойств оставит его. Действительно, в то время, как он переходил через верхний луг, тишина и запах скошенного сена принесли ему успокоение. Раб замедлил шаг и остановился. Иногда ему представлялось, что в эти долгие, светлые летние вечера можно услышать звуки, неразличимые человеческим слухом в обычное время. Как шелестит трава, как выпадает роса, как складываются лепестки мака, как птицы летят в гнезда. Вдруг его вернул к действительности какой-то звук, невоображаемый, а реальный и совсем рядом. Он понял, что это за звук. Глубокий стон. Осторожно, из любопытства, а не из желания помочь кому-то в беде, он заглянул за скалу, из-за которой послышался стон. Вместо того, чтобы посмотреть и тихонько улизнуть, он стоял прикованный к месту. В нем боролись разные чувства. Гордость, жалость, страх и любопытство. Какое из них победит? На земле, закрыв лицо руками, сидел Архип и плакал. Архип, который после разговора с Павлом на берегу ни разу не говорил о своих страданиях, ни разу не жаловался на свою судьбу. Архип, который в течение 2 лет крепился и показывал миру веселое лицо, сейчас плакал, как ребенок. Анисим подошел к нему. Он боялся света и мира, обитавших в Архипе. Но здесь сейчас была тьма и борьба, то, что он сам хорошо знал и испытывал. Юноша вздрогнул и поднял глаза. Гнев и стыд охватили его. Анисим, раб, видит его в момент слабости?
4: «Оставь меня!» — приказал он.
3: Но Анисим первый раз в жизни открыто не повиновался ему. Взглянув с удивлением ему в глаза, Архип увидел не безликого, безразличного раба, но мальчика, с которым вырос и который сейчас смотрел на него с глубоким сочувствием и беспокойством. Вытирая слезы, он потянул Анисима, чтобы тот сел рядом с ним на траву.
4: «Что случилось, хозяин?» — спросил Анисим. «Что произошло в Лаодикии?»
3: Архип как-то смущенно засмеялся, высморкался и грустно ответил.
4: «А случилось то, чего можно было ожидать. Я никогда не говорил тебе, Анисим, и ничего не рассказываю тебе, потому что ты не желаешь слушать. Но я всегда любил ее с того самого дня, когда ты нашел ее в ущелье. Не проходило дня, чтобы я не думал о ней. Я знал, какой я сейчас. Но в мечтах трудно помнить, какой я противный, жалкий калека. Сегодня она увидела меня в первый раз таким. И я знаю теперь, что не надо больше мечтать и надеяться».
5: «И что она сказала?»
4: «О, совсем немного. Она все еще ребенок в некотором смысле. Я встретил ее на улице. Она прошла бы мимо, если бы я не осмелился остановить и приветствовать ее. Она не могла скрыть первого чувства беспокойства и ужаса в тот момент, как узнала меня. Справившись с собой, она спросила о моем отце и о тебе, Анисим. Но она не хотела задерживаться больше. Она простилась так скоро, как позволяли приличия. И я знаю, что мы простились навсегда».
3: Архип говорил печально и спокойно, как будто его большое горе ушло вместе со слезами. Некоторое время юноши сидели молча. Потом Архип опять заговорил, запинаясь.
4: «Я пошел в церковь, там мы имели обильную трапезу любви. Все были довольны и согреты любовью и вниманием. Я был как человек, жаждущий живого хлеба и воды. Я потерял ее и нуждался в человеческом утешении и сочувствии. Христос знал это. Он очень милостив к нашим слабостям».
5: «Что ты хочешь сказать, хозяин?»
4: «О, перестань повторять, хозяин! Я ненавижу это обращение. Мы выросли вместе, детьми, Анисим. Ты много лет был моим другом до того, как стал рабом. И Христос был так милосерд ко мне, я нуждался в нем. И он коснулся меня человеческой рукой и заговорил ко мне через уста человека. Ты пришел».
5: «Я?»
3: — прервал Анисим, чрезвычайно обеспокоенный этой новой ролью, какую, кажется, ему пришлось сыграть.
4: «Да, ты. Ты не говорил со мной так более 2 лет. И теперь я знаю, Анисим, почему ты возводишь преграды между нами. Это потому, что я плохо относился к тебе, когда не знал Христа. Иисус знает, как я раскаялся в своей гордости, жестокости и обмане. А ты простишь ли меня когда-нибудь?»
3: Уже почти стемнело. Над тополями поднялся серп луны. Откровенность за откровенность.
4: «Это не потому», — ответил Анисим. «Я давно простил тебя. Я думаю, что я боюсь тебя. Или, возможно, боюсь того Христа, который живет в тебе».
6: «Боишься Христа?»
3: — воскликнул Архип. Он приподнялся, забыв свои собственные заботы и с возродившейся в сердце надеждой.
6: «Как может слепой бояться света или потерявшаяся овца бояться пастуха, который приходит, чтобы отнести ее домой? Анисим, если бы ты только знал!»
4: «Знаю, знаю!»
3: — поспешно прервал его Анисим.
4: «Но все же боюсь».
6: «Но чего?»
3: Раб сидел и молчал. Как он мог признаться Архипу, что боится света, который осветит его старый грех и побудит его сознаться в нем, чтобы возложить его на Христа? Уж лучше нести вино греха до могилы, чем это. И, несомненно, свет откроет ту ничтожно малую кучку украденных монет и пресечет цель его жизни. Намного лучше остаться в рабстве и грешить, чем рискнуть называться свободным в этом мире. Внезапно Анисим уяснил себе, как сильно он боится. Любовь была очень близко к нему. В нежной окраске небес, в дыхании теплой летней ночи, в силе и смирении юноши, сидевшего рядом в непризнанном присутствии того, который пребывает в своем народе. Кто может противостать этому вторжению и какие могли бы быть ужасные последствия подчинения ему? Он не смел даже подумать об этом и поднялся в паническом страхе.
5: «Хватит!» — резко сказал он. «Пойдем домой. Это путь не для меня, Архип. Я говорил тебе об этом раньше. Никогда не смогу примирить свои планы с этим учением. Но я рад, что тебе оно приносит утешение. Тебе оно нужно, мне нет».
3: Просто ответил Архип и замолчал. Анисим взял своего молодого хозяина за руку и повел его по неровной тропе к воротам, где стояла Апфия и с беспокойством смотрела в темное поле, ожидая возвращения сына. Анисим, как всегда, почтительно пожелал им спокойной ночи и направился домой. Но мысли его были в смятении. То, чего он так боялся, кажется, произошло с ним. На христианском языке, который он слышал так часто, что не забудет его до конца жизни, воскресший Христос приблизился к нему и позвал его. И это так же очевидно, как он приблизился к Архипу, когда тот упал под ноги толпы. Но цена, которую он просил, была так высока, что Анисим отказался. Теперь ему остается только накапливать монеты и жить ради заветной цели. Это все, что у него есть. Он вытащил мешочек с монетами, подошел к кровати и посмотрел на мать. Она спала, учащенно дышала и беспокойно металась. Он тихонько потряс ее, и она испуганно проснулась. «Мама!» — начал он, садясь к ней на постель. «Помнишь тот вечер, когда мы сидели на пороге при заходе солнца, и ты рассказывала мне о моем отце?» Нариса подняла к нему бледное лицо, и на нем промелькнул страх, но она ответила спокойно. «Да, помню, сын мой».
5: «Ты помнишь, что ты еще говорила мне в тот вечер?»
3: «Да, помню». Она вздрогнула и начала кашлять.
5: «Мам, я хочу видеть тот запас монет. Хочу сосчитать их. Времени остается мало, и мне надо знать, сколько у меня денег».
3: Значит, он не догадывался, и она должна признаться ему. «Это были не твои деньги, сын мой», — сказала она. «Они принадлежали моей госпоже. Когда я уверовала во Христа, он повелел мне перестать красть и вернуть каждому то, что он взял когда-то. И я все верну».

0: При этом он заметил на подушке и одежде пятна крови. На следующее утро Анисим пошел в большой дом и сообщил Апфии, что мать больна и не может встать. Апфия не удивилась, потому что давно знала, что ее верная раба скоро уйдет в вечность. Нариса больше не встала с постели. Хижина ее была маленькая и без воздуха, и Апфия хотела, чтобы ее перенесли к ней в дом, где было прохладно и где она могла бы ухаживать за ней. Но Нериса отказалась оставить сына. И потому Апфия навещала ее 2-3 раза в день и нежно заботилась о ней. И когда Анисим возвращался домой, он видел их беседующими. Они разговаривали, как пилигримы, готовящиеся отправиться в некое счастливое путешествие, о прекрасной цели назначения и о возлюбленном, который ждет их там. Анисим выполнял ежедневную работу, терзаясь сожалением и раскаянием. А вечером допоздна сидел у постели матери, стараясь облегчить ее состояние. Никто из них не вспоминал о нанесенном ударе. Но однажды вечером, когда он поливал ей на руки воду, страдание так явно отражалось на его лице и взывало к ней без слов, что она отодвинула тазик и взяла его обе руки в свои. «Не переживай, сын мой», — сказала она. «Я знаю, как ты себя чувствовал тогда, и как тяжело для тебя иго рабства. И когда Христос найдет тебя, ты поймешь, почему я так поступила. Я так плохо чувствую себя не потому, что ты ударил меня. Я больна уже давно и знаю, что скоро пойду к моему Иисусу и успокоюсь в его руках. О, сын мой, с какой радостью я пошла бы к нему, если бы не боялась, что прощаюсь с тобой навеки, что мы не встретимся там». Он прижался к ней и плакал, как дитя. До сих пор он не понимал по-настоящему, что она умирает.
1: «Мама, прости меня, пожалуйста, прости».
0: «Успокойся, сынок, я иду туда, где вечный мир и покой. Моя жизнь в руках Иисуса Христа, и я иду домой. Ты для меня дороже жизни. Как же я буду радоваться там, если ты не придешь ко мне?» Мать в изнеможении откинулась на подушку и погрузилась в лихорадочный сон. Анисим лежал возле ее кровати долгое время без сна, полный беспокойства, удивления и страха. То, что он ударил ее, не повлияло на ее любовь к нему. Похоже, она даже и не помнит об этом. Если человеческая любовь может быть такой неисчерпаемой и всепрощающей, то какова же Божья любовь? Может, не следует так легко отказываться от нее? Конец наступил очень скоро. Тихий летний дождь мягко стучал по крыше, когда Нериса внезапно проснулась на рассвете.
2: «Что это за шум?» — спросила она.
1: «Дождь», — ответил сын. «Хорошо, что сено уже убрали».
0: «А я думала, это шаги, идущие встретить меня», — сказала она. «Врата открыты. Теперь я знаю, кого видел Стефан. Но я оглянулась и увидела тебя, как ты с трудом идешь вслед за мною по этому пути. Теперь я могу войти туда в мире. И ты, сын мой». Сильный приступ кашля помешал ей говорить дальше. Она замолчала. Анисим сидел возле нее до тех пор, пока смог различить ее лицо при слабом свете наступающего утра. Он понял, что матери уже нет с ним, и побежал, чтобы разбудить Апфию. Собрались все домочадцы и верующие из церкви. Ее одели в белые одежды и предали тело земле по новому обычаю христиан. Не было плача и рыданий, так как они знали, что скоро встретятся с ней опять, и гимн

0: гимны, которые пели, были полны хвалы за ту славу и покой, которые они скоро разделят. Только Анисим горько рыдал в одиночестве в ущелье и желал себе смерти, хотя и боялся ее. В своем горе Анисим как будто окаменел. Архип был обижен тем, что Анисим держался на расстоянии и не принимал его сочувствия. Хотя Анисим сильно страдал, но старался не показывать вида перед другими. Однако боль в глазах и бледность лица нельзя было скрыть. И однажды вечером Апфия и Филимон заговорили об этом в своей спальне. «Бедный мальчик», — сказала Апфия. «Я опасаюсь за его разум. Он выглядит так, будто больше никогда не будет улыбаться».
1: «Да, ему очень тяжело», — согласился Филимон. «Я знаю, что он не примет утешение, какое мы имеем во Христе. Но какая-то перемена отвлекла бы его от тяжелых мыслей. Стрижка овец закончилась, и через 2 дня я собираюсь послать Глока в Ладикию с последним тюком шерсти. Он должен привезти деньги, и ему нужна надежная охрана. Анисим может пойти с ним».
0: Анисим воспринял эту весть как бы безразлично, хотя его настроение немного повысилось. Если бы он смог увидеть Ирену и рассказать ей о матери, он знал, что ему стало бы легче. Правда, маловероятно, что они увидятся. Склад находился в центре города, а ее дом на окраине. И Глок, конечно, не спустит с него глаз. Однако он был молод и полон надежды. Все казалось ему возможным. В тот день Анисим встал задолго до рассвета и оделся с особой тщательностью. Он уже оседлал и навьючил животное, и только тогда показался Глок, сонный и недовольный. Он пошел сзади лошади, а Анисим шел впереди, направляясь в Нижнюю долину. Хотя было еще раннее утро, но воздух был какой-то душный и тяжелый. Даже птицы не пели в ветвях тополей. Из долины поднимался плотный горячий туман. И облака нависли низко-низко над горами. Над долиной проносились раскаты грома.
1: «Боги гневаются на нас», — заметил Анисим. «Я думаю, будет ливень на обратном пути».
0: Он сказал это просто для того, чтобы досадить Глоку, который не чувствовал святого страха перед собственным христианским богом. И Анисим наслаждался выражением отчаяния на лице управляющего. Глок был старым и толстым, и мысль попасть под ливень и вымокнуть страшила его. Но он не посмел что-либо возразить юноше, потому что с того дня и до настоящего оба они хранили их общую тайну. Путники остановились на короткое время вне стен города, чтобы перекусить. Погода все более и более менялась. Небо становилось дымчато-красного цвета, как при заходе солнца, хотя был только полдень. Воздух в городе оставался душным и улицы почти пустынными, потому что жители попрятались по домам. Глок чувствовал себя поистине несчастным. Он тяжело дышал, обливался потом и со страхом смотрел на небо.
1: «Иди отдохни, господин управляющий», — сказал Анисим. «Когда закончите дело с господином Полимоном, то расстели тюк на дворе склада и поспи. А я похожу по городу час-другой и вернусь вовремя, чтобы добраться домой до темноты. Вечера долгие и светлые, и нет нужды торопиться».
2: «Сегодня вечер будет не такой», — обеспокоенно сказал старик.
3: «Нет, нет, оставайся со мной, молодой человек, и давай отправимся домой как можно скорее. Это необычная, нездоровая погода. Боюсь, что будет ураган».
0: Они удачно добрались до склада, как раз вовремя, потому что Полимон собирался уходить домой. Он приветствовал их с оттенком презрения, полагая, что всякий, связанный с Филимоном, христианином, должен быть глуп. Но в денежных вопросах Глок далеко не был глуп. Он внимательно наблюдал, как взвешивали шерсть, потом считал и пересчитывал деньги и опять пересчитывал. Но, наконец, все закончилось. Они оказались на улице, церемонно кланяясь при прощании. Глоку не терпелось поскорее уйти, а Анисим лихорадочно искал повода, чтобы остаться. В этот момент они ощутили первый толчок. Он был слабый, но все поняли, что это означает. Землетрясения часто случались в этой местности, и из домов уже выбегали встревоженные люди с побледневшими лицами. Женщины кричали, дети плакали. Все устремились на открытое место, к рынку. Из многих уст слышались выкрики.
4: «Подальше от домов! Скорее на рынок! Спасайтесь на открытое место!»
0: Глок тоже побежал. Поразительно, как такой старый и толстый человек мог бежать так быстро. Анисим схватил лошадь за уздечку и потянул ее к рынку. Она беспокойно ржала и упиралась. Полимон стоял в полной растерянности и нерешительности. Что делать и куда бежать? Домой или на рынок? Но вот пришел второй толчок, более сильный. Большие строения вздрогнули, но устояли. Несколько меньших разрушились и упали, как карточные домики. Анисим оглянулся, чтобы увидеть, следует ли за ним Полимон, и увидел, как он бросился назад, на склад, крича, как сумасшедший.
3: «Мое золото! Мое золото! О, боги, спасите мое золото!»
0: Третий, последний мощный толчок, и, казалось, весь город с грохотом и шумом рухнул вокруг беженцев, собравшихся на рыночной площади. Склад внезапно исчез. Вместо него лежала большая куча камня и кирпичей. Анисим вздрогнул при мысли, что Полимон лежит мертвый где-то глубоко под этой кучей камней, сжимая свое золото в руках. Но он тревожился не о мертвом Полимоне, не о Глоке, дрожавшем от страха здесь, на рынке, даже не о своей безопасности. Большие дома на окраине города были меньше разрушены, чем в центре, и, возможно, Ирена жива и невредима. Но где бы она ни была, на земле или под развалинами, он должен найти ее немедленно. Его собственная жизнь мало стоит. Сердце у него затрепетало при мысли пожертвовать своей жизнью ради нее. Он привязал лошадь к столбу и побежал к Иерапольским воротам. Он хорошо знал путь, потому что часто в своих мечтах проходил его. Но трудно было туда добраться. Улицы были завалены разрушенными домами. На развалинах и обломках копошились люди, плача и взывая к своим богам. В некоторых домах стояли большие колонны, все еще слегка раскачиваясь. Жители устремились толпами к воротам, чтобы найти убежище на полях и холмах. Через нагромождение камней и кирпичей, через воздух, наполненный известью и пылью, пробираясь через обломки мраморных колонн, сквозь толпы мечущихся мужчин, женщин, плачущих и кричащих детей, Анисим прокладывал себе путь к заветному дому на холме. Он уже мог разглядеть, что крыша упала, но стены пока стояли. Наконец он достиг ворот, вошел через ворота и увидел ее.
5: «Мой отец! Мой отец!» — воскликнула она. «Где он? Ты видел его? Он жив?»
0: Анисим взглянул на ее мертвенно-бледное лицо, на покрытые известью волосы и платье, и не смог сразу сказать ей правду.
5: «Склад разрушен?»
3: «Кажется, большинство домов в центре разрушено».
0: Она застонала и закрыла лицо руками.
3: «Госпожа Ирена, могут быть еще толчки? Люди толпами выходят за ворота. Лучше будет, если мы уйдем отсюда. Если хочешь, я возьму тебя в колоссы, и госпожа Апфия позаботится о тебе.
5: Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, нет!» — закричала она. «Может, мой отец еще придет? Я должна ждать его. Руины раскопают, и мертвого или живого, но я должна его увидеть».
4: «Но ведь можно ждать его за воротами. А где твоя воспитательница?»
5: «У меня не было воспитательницы в этом году. А рабы все разбежались. Проводи меня в дом Ефрона, Анисим. Это пастух моего отца. Его жена приютит меня. У меня больше нет никого».
0: Несмотря на неприглядный вид, Ирена стояла здесь, подобно покинутой маленькой королеве, с достоинством встречая свою судьбу. Сердце Анисима заболело, и ему так захотелось утешить ее. Никогда еще рабство не казалось ему таким непреодолимым препятствием, как в этот момент.
4: «Пойдем, Ирена»,
0: — мягко сказал он, видя, что она не могла оторвать глаз от разрушенного дома.
4: «Нам надо уходить отсюда. Я проведу тебя к пастуху и его жене и оставлю там в безопасности. Но нельзя терять времени. Еще один толчок, и может быть поздно».
0: Девушка повиновалась. Он вывел ее на улицу, и они стали пробираться через толпу. Многие шли в Иераполис или Колоссы. Некоторые, слишком усталые или раненые, собирались остановиться возле реки. Плетеная хижина Ефрона стояла в стороне от дороги, в небольшой рощице. Это было мирное место, окруженное лужайками с массой цветов, где паслись овцы. Толчков в этой укромной долине почти не ощущалось, но Ефрон с женой Антонией уже взбирались на склоны, направляясь в город. Увидев их, Ирена побежала прямо в объятия старой женщины и расплакалась, как ребенок.
5: «Мой отец!» — всхлипывала она. «Склад разрушен, и я думаю, что он погиб».
6: «Тогда ты останешься у меня, маленькая хозяйка, и будешь нашей дочерью, пока не придет твое время получить наследство. Сейчас ты отдохнешь у нас, а ты, Ефрон, иди в город и постарайся узнать что-нибудь о господине Полимоне, и где найдешь маленьких детей без крова или матери, приведи их к нам, и мы приютим их во имя Христа».
0: Она повернулась и повела Ирену в хижину. Там было чисто и прохладно, а пол был услан тростником. Антония уложила девушку на соломенный матрас, принесла ей молока, помыла лицо и утешала ее, как будто утешают заблудившегося ребенка. Обернувшись, Антония заметила у двери Анисима.
6: «Входи, юноша», — сказала она ласково. «Сядь и расскажи нам больше об этом бедствии. Ты живешь в Ладикии, и твой дом тоже разрушен?»
0: Анисим сел возле двери и рассказал все, что знал, кроме, что Полимон умер, пытаясь спасти свое золото. У него не хватило духу рассказать об этом. Скоро они сами узнают обо всем. «А что делать теперь? Ему больше незачем оставаться здесь». Ирена в безопасности, а Ефрон скоро вернется с сиротами и бездомными.
4: «Ну, мне надо идти», — сказал Анисим. «До свидания, госпожа Ирена. Мы еще встретимся».
6: «Спасибо, Анисим. Я знала, что ты придешь. Мы еще встретимся».
0: И они расстались. Анисим вышел из хижины. Глаза жгло от радостных слез, а в сердце росло твердое решение. Теперь ничто не может встать на его пути. Сейчас он уходит и не вернется до того времени, пока не сможет войти в ворота Ладикии, как свободный человек. Город был необычно тихим и пустынным. Если не считать жалких кучек людей, рывшихся среди кирпичей и щебня, израненными в кровь руками. Нижние улицы были почти затоплены водой и нечистотами из поврежденных сточных труб, и воздух был пропитан зловонием. Анисим нашел Глока и лошадь на рыночной площади, на том же месте, где оставил их. Старик боялся двинуться с места. Он очень сердился на Анисима, но, как и раньше, не осмелился высказать это.
4: «Ну иди же скорее!» — закричал Глок.
0: Его зубы так стучали, что он едва мог говорить.
4: «Давно пора было отправиться в Колоссы. Ночь застанет нас раньше, чем мы дойдем до верхней равнины. Где ты был, Анисим?»
7: «Не твое дело, где я был», — ответил юноша. «Садись на лошадь и поедем».
0: Он помог старику взобраться в седло и повел испуганную лошадь через развалины к южным сирийским воротам. Они спускались по горке к главной дороге, когда вдруг юноша дернул за уздечку и потянул лошадь в кипарисовую рощу.
4: «Глок!»
0: — сказал он властным тоном, каким раньше никогда не говорил.
4: «Отдай те деньги, которые ты получил!»
0: Глаза старика округлились, а лицо стало пепельно-серым.
4: «Деньги? Анисим! Деньги нашего хозяина? Да ты с ума сошел!»
7: «Нет, я просто тороплюсь. Давай деньги, Глок. Если не дашь, я пойду прямо к хозяину, когда мы вернемся, и расскажу все, что было. Ты всегда ненавидел меня, и сейчас у тебя хорошая возможность избавиться от меня. Иди домой один и скажи Филимону, что Полимон, я и золото похоронены под развалинами склада».
0: Перепуганный управляющий сделал еще одну попытку.
3: «У меня тоже есть тайна, Анисим. Если ты донесешь на меня, я донесу на тебя. Ради бога, заканчивай эти глупые шутки и поедем домой».
7: «Глок», — продолжил юноша, — «отдай деньги, или я убью тебя. Мне все равно, что ты расскажешь обо мне. Мне терять нечего. Христиане не клеймят, а если накажут розгами, я привык к розгам с детства. Мне наплевать на мою репутацию, но ты, Глок, как тебе понравится, если какой-нибудь низкий лакей будет бить тебя розгами? А потом ты потеряешь свое положение управляющего. Да, ты потеряешь все. Ты старый и сейчас живешь в удобстве и уважении. Ты считаешься христианином и имеешь свое место в церкви. Хорошенько подумай, Глок».
0: Больше его убеждать не пришлось. Плача, с трясущимися руками, старик достал мешочек с золотом и швырнул его на землю. Затем он повернул лошадь и злобно выкрикнул проклятие, что было совсем не по-христиански.
4: «Иди, вор и злодей, и чтоб ты никогда больше не вернулся! Это будет зависеть от того, насколько ты убедишь их, что искать меня бесполезно»,
0: — ответил Анисим и побежал в горы в противоположную сторону от Колосс. Перед ним лежал главный тракт и путь в широкий мир. Не прошло много времени, как первый порыв восторга сменился приступом страха. Анисим никогда не понимал до сего момента, как много того, что он принимал как должное, было связано с его рабством. Крыша над головой, постель, пища, одежда, постоянная работа и добрый, он должен был признать это, добрый, справедливый хозяин. Теперь он навсегда потерял право на все. С этого времени он должен сам бороться, чтобы приобрести все эти вещи или погибнуть. Анисим был рад, что оказался не одиноким на главной дороге. Он попал в поток бездомных беженцев. У одних была цель добраться до Эфеса или в Мелит. Другие надеялись найти кров в городах и селениях, лежавших вдоль главного пути. Одни захватили кое-что из имущества. Другие шли с пустыми руками. Никто не заговаривал с рядом идущим. У каждого было свое горе, свои проблемы. Оглушенные и потрясенные, они двигались с одной мыслью – идти вперед, не зная куда. Знойный день быстро угасал. Грозовые облака нависли низко над землей, закрывая горы.
5: Скоро ночь накинет покрывало над пострадавшим городом, и Анисим знал, что это будет ночь без луны и звезд, и до некоторой степени рад был этому. Ему надо уйти как можно дальше, потому что он не доверял Глоку. Может случиться, что управляющий назло решит вести себя как настоящий христианин и признается в своих грехах, а также расскажет об Анисиме. В этом случае за ним организуют погоню на быстрых лошадях с собаками. И тогда у него не останется никакой надежды. Несмотря на то, что он очень устал, Анисим решил идти всю ночь, а днем спать где-нибудь в горах. Ночь выдалась непроглядно темной. Только черные очертания деревьев по обе стороны дороги помогли юноше не сбиться с пути. Он шел и шел вперед, голодный, усталый, продрогший. Другие путники давно отстали. Голова у него кружилась, а ноги покрылись волдырями, когда он, оглянувшись на Лаодикию и Колоссы, понял, что за его родными горами и ущельями наступает рассвет. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи. Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.